Ученикам 176-й школы во многом повезло. Она стоит на берегу Мещерского озера, а значит, из окон прекрасный вид. А на Большой перемене можно выйти покормить уток. Школа занимает огромную территорию – 3,7 гектаров. Так что побегать во время перемены или после уроков есть где. Располагает к играм и само здание школы. 176-я школа построена по нестандартному проекту. Различные арки, лестницы, проходы и повороты будоражат фантазию. Закладка здания произошла в 1983 году. Это было торжественное мероприятие, на котором присутствовало множество гостей, в том числе и из Германии. Школа строилась вместе с экспериментальным жилым комплексом, проектирование которого велось совместно с архитекторами из ГДР. Тогда существовала традиция – каждый советский город имел побратима в другом государстве. Побратимом Горького был немецкий город Магдебург. В знак дружбы школе было присвоено имя немецкого поэта Эриха Вайнерта. Сама 176-я школа была побратима школе имени Валерия Чкалова в городе Эссен в Германии. 1 сентября 1987 года школа еще не была готова к открытию. Чтобы приблизить торжественный день, будущие ученики и учителя включились в работу. Помогали убирать мусор, наводили порядок в помещениях, благоустраивали территорию. И уже 12 октября 1987 она открыла свои двери. Фотографии, документы и газетные статьи хранятся в школьном музее. В классах также организованы экспозиции, посвященные Толстому, Пушкину, поэтам Серебряного века и, конечно, Эриху Вайнерту. На протяжении многих лет в школе складывается своя система образования. Учителя стараются развивать у ребенка индивидуальные способности, раскрывать творческий потенциал каждого ученика. Так как проектировали школу немецкие и советские архитекторы, все в ней продумано. Для безопасности учеников через автомобильную дорогу построен пешеходный мост. У школы двухуровневый двор. На территории можно проводить сразу несколько мероприятий, которые из-за конструкции школы не будут друг другу мешать. А еще рядом со школой понтонный мост на другую сторону Мещерского озера. По нему можно быстро и безопасно дойти до обновленного театра «Вера».

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино. В 1968 году на советские экраны вышла кинокартина Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника». Появление на экране Ирины Печерниковой стало своего рода сенсацией. В актрисе было природное обаяние, пленительная женственность, особая эмоциональная притягательность. На фоне Вячеслава Тихонова она не потерялась, а стала его достойной партнершей. Напряженность школьного сюжета, присутствие лирической линии и открытый финал обеспечили зрительский интерес. Картина «Доживем до понедельника» была признана по опросу популярного в те годы журнала «Советский экран» лучшим фильмом 68 года. Школьный фильм получился именно таким, каким его и хотели видеть – драматичным, напряженным и добрым.
3: Мое представление о счастье. А вот нам она таких тем не давала. Мы все больше про типичных представителей писали. Не понимаю, как они могут писать? На такую тему я бы не смогла. Это же невозможно объяснить. Счастье. Все равно, что прикнопить к бумаге солнечный зайчик.
4: Никаких зайчиков. Все напишут, как полагается.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Родовое именование Лобачевских говорит, что знаменитый математик принадлежал к древнему дворянскому роду, который происходил с Волыни. Эта земля на северо-западе Украины с XIV по XVIII век принадлежала Польше. Именно из Польши и пришла к славянам традиция создания фамилий. Дворянские фамилии образовывались от названия их земельных владений при помощи суффикса «ский» – «ский», который стал своеобразной эмблемой шляхты. Например, владельцы села Вишневец звали Вишневецким. Причем до XIX века людям, которые не принадлежали к высшему сословию, подобные фамилии было носить запрещено. Родоначальник Лобачевских получил фамилию не от прозвища «Лобач» – «Большелобый», от названия своего владения. Возможно, предкам Лобачевских принадлежало село Лобачи на Полтавщине, которое существует и по сей день.
1: Фамильная ценность.

0: авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: А теперь обратимся к жизни, собственно, городских кварталов и улиц, или посадов. И опять за основу я бы взяла картинку Нижнего Новгорода 17 века. Я в очередной раз буду ссылаться на песцовую книгу 20-х годов 17 века, потому что она дает очень подробное и яркое описание этого города и позволяет наглядно себе представить, что в этом городе было. Песцовая книга упоминает два посада – Нижний посад и Верхний посад. Упоминание Верхнего посада, первое упоминание, относится к первой половине XVI века. Хотя, к сожалению, до сих пор мы не можем точно очертить границы посадской территории и выяснить, что же в XVI веке подразумевалось под Верхним посадом. Скажу почему. Территория города за пределами Кремля – очень четко делится не только на верхнюю и нижнюю часть. Верхняя – это нагорная часть, нижняя часть – это приречная. По сути дела, улица Рождественская – это и есть как раз вот та транспортная нитка, на которую, я бы сказала так, и нанизан Нижний посад. Он тяготеет к Торгу. Логично предположить, что здесь была очень такая насыщенная, оживленная часть города. Река, Торг, въезд в Кремль – все здесь было рядом. А вот верхняя часть города практически за Кремлем, ну, современная площадь Минина и улицы, которые к ней тянут. Это только часть верхней части города. Верхнюю часть города топографически очень четко делит пополам река Почайна. И такое выражение, которое мы встречаем в источниках «за почаянье» относительно улиц Добровского,

Любовы, современное название их назову, да, улица Добролюбова, переулок Крутой, улица Ильинская, Суетинская, набережная Федоровского, вот эта вот часть, получила свое название, понятно откуда. За Почайным это было только для тех, кто жил по другую сторону, то есть на кремлевской стороне, или как это, на правом берегу реки Почайной. Вот термин «верхний посад» в понимании горожан XVI века, он что охватывал? Обе части, и по эту сторону Почайной, или по ту сторону Почайной, или только какую-то одну часть. Сегодня, к сожалению, мы сказать не можем. Но я не исключаю возможности, что такой целенаправленный поиск ответа на этот вопрос рано или поздно позволит нам его найти. Объясню, почему я сейчас на это обратила внимание. Потому что, когда возникает вопрос, и мы пытаемся представить события, происходившие, повседневные события, происходившие в городе, ну, в частности, вот, например, пожары, да, и когда в летописи пишется, что выгорел весь посад, что имеется в виду? Вся эта огромная территория или только какая-то часть с одной стороны или с другой стороны реки Почайной? Поэтому мы с вами будем говорить о Нижнем посаде, как о Нижнем посаде, а о Верхнем посаде, не конкретизируя, какая именно вот часть города входила в этот состав. Тем более, что организация посадской жизни, она, по сути дела, была одинаковой и там, и там. Жизнь Нижнего посада для более ранних периодов археологически мы, к сожалению, на сегодняшний день не фиксируем по одной единственной причине. Очень плотная застройка, сохранившаяся в этой части современного города с XIX века, она практически не оставляет площадок для археологических исследований. Но поскольку я вновь напомню, что церковь Николы на Торгу упоминается в XIV веке, логично предположить, что Нижний посад там был в XIV веке, и я полагаю, что и в XIII, иначе смысла не было строить такой большой укрепленный детинец, если рядом с ним не бурлила повседневная жизнь. Что касается жизни Верхнего посада, на сегодняшний день археологически он изучен неплохо, конечно, хотелось бы больше, и сегодня мы можем говорить совершенно однозначно, что в XIV веке эта территория уже носила жилой характер, была застроена отдельными усадьбами, поэтому, не зная, как тогда в XIV веке называли бы эту верхнюю часть, относительно детинца, относительно укрепления, она находилась позади их. Вот понимаете, как интересно, если Ивановские ворота – это было как бы въезд и в укрепленный город, и это было наиболее оживленное место, то место Дмитровских ворот в противоположной стороне – это тыльная сторона, это задняя сторона самого Кремля. И мне кажется, что Верхний посад длительное время, хоть мы его фиксируем из XIV века, он не был столь оживленным и равноценным по своей импульсивности – равноценным Нижнему посаду. А для того, чтобы Верхний посад, если можно так выразиться, заработал как посад, нужно, чтобы появился свой торг на Верхнем посаде. Он появится, и мы знаем, он появится в XVIII веке. Вот мытный двор, современный мытный рынок. Название, которое идет еще с того времени, свидетельствует о том, что здесь формируется свое ядро. А если старожилы Нижнего и знатоки истории Нижнего Новгорода должны знать, что часть площади Минина и Пожарского раньше называлась Верхней Базарной. Это появление Верхнего Базара. И тоже понятно, почему он там появляется. Потому что дорога, которая выходила из Дмитровских ворот, проходила по нынешней улице Большой Печерки и дальше уходила куда? Будущий Казанский тракт. То есть вот эта вот дорога во внешний мир, она должна здесь тоже у стен Кремля должна была формировать свою торговую площадь. Мы фиксируем это и археологически, и по письменным источникам для достаточно позднего времени. Но логика подсказывает, что это должно было произойти значительно раньше. Было ли это в XIV веке или нет, вопрос остается открытым. А в XVI веке, скорее всего, вот эти вот зады, задние места за Кремлем, наверное, они стали менять свой облик. Но письменные источники, которые позволяют нам представить себе, как выглядела посадская застройка для Нижнего Новгорода, относятся лишь к XVII веку. Для XVII века мы уже знаем уличную планировку, которая не просто разбивала посад на несколько участков, но и группировала их в некие такие микрорайоны, центром которого являлась приходская церковь. То есть вот если, условно говоря,
современным языком мы попытаемся наши современные понятия микрорайона применить к средним векам, то мы скажем, ядром является приходская церковь вокруг улицы, на которых располагаются дворы прихожан этой церкви. Именно по такому принципу и идет описание Нижнего Новгорода, посадов Нижнего Новгорода для XVII века. Помимо жилой усадебной застройки и церквей, судя по описаниям, встречаются так называемые порожжие места, то есть незастроенные. И вот я обратила внимание, это, конечно, даже уже не 17 век, это начало 18 века, при описании пожара 1715 года. Очевидец, мы об этом как-то с вами говорили, когда речь зашла о таких страшных стихийных бедствиях, сопровождавших городскую жизнь в средние века. Очевидец пишет, что посадское население побежало в большие сады. Что это за большие сады или дальние сады? Где они находились? Локализовать их на сегодняшний день не представляется возможным. Но это значит, что в черте посадской застройки существовали какие-то еще другие вот такие места. Потому что такое большой или дальний сад? Это значит не частное чье-то владение. Кому оно могло принадлежать? Что там находилось? Ну вот на этот вопрос на сегодня мы пока ответить не сможем.

0: эфире «Радио Образ».
1: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». Чтобы сраму не имати. Продолжение.
2: Здравствуй, Катерина. По что пришла? Важное что-то? Григорий сел на постели, нечаянным движением поправляя рубаху. Кажется, так уже было. Почти так. В день перед первым приступом. Прости, Гриша. Вот так новость. Он для нее уже просто Гриша. Приятно, что говорить. Но к чему? Во что на сей раз играет эта сумасбродка? Ведь видит, знает, что он не может не смотреть на нее. Наверняка догадывается, каково ему скрывать свои чувства. И что же? Наслаждается? Тешит гордыню? Ждет, что он будет у ее ног валяться, как добросердечный бедняга Андрей Дедюшин? Но это напрасно. Он Колдырев. Он из другого теста. Лежи, Гриша, не вставай. Я просто так пришла. Просто поговорить. О чем же, Катерина? Дядя сказал, ты завтра вновь на вылазку идешь. Григорий нахмурился. Немного ли Шейн доверяет своей племяннице? Он не мне это говорил. Поймав его взгляд и словно прочитав мысли, воскликнула девушка. Просто я случайно услыхала его разговор с Лаврентием. Случайно услыхала? Ну, если хочешь, подслушала. Кто придумал совершить такое безумие? Уверена, не Михаил. И не Лаврушка. У него бы выдумки не хватило. Значит, ты? Не я. А кто, не могу сказать. Не то придется выдать остальных, кто со мной пойдет. А нельзя. Ты мне не доверяешь? Ах, как засверкали ее глаза. Не захочешь – залюбуешься. Взгляд так и жжет. И чего же в нем сейчас больше, в этом взгляде? Обиды? Ярости или... Конечно, хочется, чтобы это было именно или. Да как проверить? Но Катерина сама ответила на невысказанный вопрос, сказала с непонятной грустью. «Лицо у тебя, Гришенька, сейчас такое...» Колдырев недоуменно провел по щекам тыльной стороной ладони. «Нет», — тихо сказала Катерина, — «не только сейчас. Во все последние дни. Серьезное у тебя лицо. Постоянно. Даже когда улыбаешься. Почему так? Война». Только и нашелся, что сказать Григорий. Уже несколько месяцев Григорий жил в крепости. И за это время заслужил не только прозвище «боярин с прутиком», смолянам все не давало покоя его шпага, но и уважение осажденных. Если в начале у него боевого опыта, считай, и не было, то теперь его стало, можно сказать, с избытком. Война, в особенности первые ее дни и недели, преподали много уроков. Помогало и каждодневное общение с фрицем. Майер, будучи всего годом старше Колдырева, повоевать успел. К тому же всегда и везде внимательно учился искусству войны у своих командиров. Теперь фриц был для Григория не просто другом, но и личным наставником по военному делу. Уже вскоре после своего появления в Смоленске фриц, или Фриз, как по большей части его называли, наспех залечив рану, обошел всю крепость, после чего твердо попросил встречи с воеводой. Шейн не сразу и не без досады согласился. Но куда лезет этот немец? Однако не пожалел. Фриц педантично рассказал обо всех замеченных им недостатках в организации обороны и дал вполне дельные советы, как их исправить. Например, сказал, что в ночное время караульным лучше будет сменять друг друга не через каждые 4, а через каждые 2 часа. Меньше будет рассеиваться внимание, а в осеннее и зимнее время они меньше будут замерзать и не охранять стену с единственной мыслью о смене. В свою очередь, и те, что эти 2 часа будут спать возле костра, не разоспятся так, что потом им будет долго не прийти в себя. Между срубами перед воротами фриц посоветовал протянуть на уровне колена шнуры и развесить на них всякую железную и иную звонкую, на вроде стеклянного боя, мелочь. Если враг будет подходить в темноте, то неизбежно выдаст себя звоном. Шейн оценил пользу таких подсказок, и теперь не стеснялся посылать за фрицем, чтобы выслушать его мнение. «Время от времени они будут идти на приступ. Я уверен в этом», — раздумчиво говорил немец, а Григорий переводил. «Хотя бы ради того, чтобы свои же солдаты не расслаблялись. Армия, которая не воюет, разлагается очень быстро, и Сигизмунд это прекрасно понимает. Так что жди новых штурмов, воевода. Думаю, что атаки вряд ли будут такими же упорными, как прошлые. В конце концов, солдат у поляков тоже не бесконечно. Но потрепать вас они постараются. Однако больше меня подкопы беспокоят. На месте Сигизмунда я бы обязательно приказал рыть ходы к стене и пытаться взорвать ее. Раз за разом. Не удастся здесь, значит, копать в другом месте. Поэтому нужно выделить побольше людей в разведку, провести новые слухи. И стоит поторопиться, земля промерзнет». Воевода слушал внимательно, как и постоянно находившийся при нем Логачев. За эти месяцы Григорий тоже, кажется, заслужил расположение воеводы. Но что-то мешало Колдыреву до конца в это поверить. То ли частые вопросы, которые задавал ему Шейн, вроде «купца-то того, с коим ты в Европу ездил, не знаешь все-таки ли, за что убили?» А может, странная улыбка, с которой обычно приветствовал его вездесущий Лаврентий Логачев. Колдырев сомневался, свой ли он для Шейна, к которому испытывал все большую привязанность. Он видел, что Михаил — толковый военачальник, но испытание, кое выпало ныне на долю воеводы, даже для такого человека может оказаться непосильным. Шейн со своим небольшим гарнизоном бросил вызов целой армии, и выдержать в этом противостоянии можно было, только если помогут свои. Если поможет Москва. А поможет ли? Там сейчас так неспокойно, что, гляди, ни Сигизмундова войска, ни приступа вора Тушинского не понадобится. Сам рухнет царский трон. И на что тогда рассчитывать? На кого? В самом Смоленске тоже было не все благополучно. Когда воевода приказал резко сократить расход дров до продажи продовольствия, возмутилось купечество. Опять во весь голос роптал толстосум Никита Зотов, внушая остальным посадским, кто побогаче, что Шейн грабит их, кормит за их счет гарнизон, для коего сам загодя не заготовил достаточно продовольствия. А почему не заготовил? Смекайте. Вроде прямо и не обвинял в воровстве, но и возможности для других выводов не оставлял. Иные злые языки шептались, что, мол, закромов архиепископа Сергия воевода не просто так не трогает. Стало быть, рассчитывает, если что, на помощь архиерея. Тот и житницами поделится, с кем надо, и в храме во время проповеди завсегда поддержит. Кроме фрица и Сашки, Гриша сдружился в крепости только с Андреем Дедюшиным. Городовой дворянин привлекал его образованностью, обходительностью и беззлобной натурой. Правда, как вскоре приметил Колдырев, был он немного трусоват. На стене почти не показывался, разве что наладил скорую поставку к обороняющимся воды. В первые же дни непрерывной пушечной пальбы вода из многих городских колодцев почему-то ушла, и Андрей предложил воеводе устроить запруды на двух протекавших через крепость ручьях. На одной такой заводе женщины и местные посадские тотчас устроили баню, и воеводе пришлось, опять же вызвав недовольство, на сей раз женское, запретить стирку и мытье по определенным дням, чтобы в эти дни источники питьевой воды оставались чистыми. Дедюшин тоже испытывал симпатию к приезжему, хотя, кажется, почти сразу понял, какие чувства тот питает к Катерине. Но это вызвало не злобу, а покорную печаль. Как-то Андрей признался Григорию, что готов жениться на боярышне Шейной, даже если у нее кто-то был или будет до него. «Неужто?» — Григорий был поражен. «Да кому ж такая супружница нужна?» «Смейся, ежели хочешь», — отвел тогда глаза Дедюшин. «Только я без нее не могу». «Не смогу». Впервые тогда шевельнулась у Григория болезненная мысль. «А ну как чего-то не договаривает Андрей. А ну как что-то такое про Катю узнает. Она с ее любовью к Европе, с пристрастием к женской независимости, может статься и решилась бы. Господи, да что со мной такое?» Бронил себя, на чем свет стоит Колдырев. «Была бы она мне жена, либо невеста, тогда такие мысли можно было бы понять. А так? Я же на нее в любом случае никаких прав не имею. Так что мне до ее целомудрия?» Между тем, с самой Катериной он, сам того не замечая, тоже сдружился. и сдружился крепко, почти как если б та была мужчиной. Он раньше и не предполагал, что между мужчиной и женщиной могут быть такие странные отношения. Почти во всякое свободное время он стремился с нею встретиться. Они виделись иногда чуть не по часу в день, иной раз не успевали и перекинуться несколькими словами. Но им всегда бывало интересно друг с другом, и оба поверяли друг другу многие сокровенные мысли. Кроме главной. И оба это знали. После того, как Шейн с семьей перебрался в воеводскую избу, Григорий получил в свое распоряжение комнату на верхнем этаже небольшого, но ладного купеческого терема. Его хозяин несколько лет как умер, терем остался вдове с тремя детьми, и она охотно согласилась уступить верхнюю светелку осадным людям за право получать лишнюю вязанку дров. Там поселились Григорий с Фрицем, а с ними заодно пристроился и Санька. В эту ночь Фриц дежурил на стене возле Молоховских ворот, мальчик отправился с ним, и Колдырев остался в их покоях один. «Я тебе доверяю полностью, Катерина Ивановна». Григорий уже давно поднялся с постели, благо, как почти все военные в дни осады, спал полуодетый в рубахе и штанах, и теперь неторопливо надевал кафтан, всем видом пытаясь показать, что еще не проснулся. Но раз решено никому не сказывать, так уж и никому. Погоди, я свечу зажгу. Не видно толком ничего. Хорошо, не сказывай. Катя подошла вплотную, и вдруг движением плеча, скинув на пол покрытую инеем шубу, уселась прямо на постель. И сама пойму. Если не ты придумал такое учинить, так стало быть, дружок твой сердечный, немец этот. Гриша невольно улыбнулся. Догадливо, ничего не скажешь. И вновь она прочитала его мысли. Да тут семи пядей во лбу не надо, чтобы догадаться. Во всей крепости таких бесшабашных только трое. Миша, ты да Фрис этот. Только знай. Тут ее глаза вновь блеснули, но на этот раз вроде бы слезами. Знай, что Миша не просто так вас на это посылает. Это испытание такое. Испытание? Колдырев насторожился и невольно тоже сел на свою лежанку, придвинувшись к Катерине. Какое испытание? Она опустила глаза. Показалось Григорию, когда он оказался так близко, что ее рука, лежавшая на одеяле, чуть дрогнула, и она слегка согнула пальцы, будто боясь коснуться его руки. Может, я не все верно поняла, не с самого начала слышала. Аврентий спрашивал Михаила, уверен ли тот, дескать, что такое рискованное дело у вас получится. И Миша сказал, это я слово в слово помню. Вот как раз и будет проверка для них. Если сумеют, значит, им можно доверять. А Лаврушка в ответ, а ну, как они под это дело к Сигизмунду явятся, да про нас многое порасскажут. Как где оборона устроена, где двери потайные, откуда в слухи пробраться можно. Все ведь теперь знают. Вот как, вырвалось у Григория. Катя вспыхнула. А то ты не ведал, не догадывался, что Лаврентий на тебя косо смотрит. Да, это он замечал. Но не был зол на Логачева. В самом деле, примчался в крепость чужак. Чужак, чужак, нечего отнекиваться. Шейн знал Колдырева несколько лет назад, мало ли что могло за эти годы приключиться. Тем более служил Григорий в посольском приказе, все время терся возле иноземцев. А потом еще укатил по Европам с каким-то непонятным англичанином, коему бог весть, что было нужно. И в довершение этого самого англичанина нашли убитым. А Колдырев тотчас и уехал. Если Лаврентий рассуждал именно так, то это было вполне здраво. Ведь давно уж ясно. В крепости таится предатель. План, о котором говорилось в письме, найденном в Ворше у мертвого десятника, скорее всего, был передан королю Сигизмунду. Непонятно кем и непонятно из-за чего был убит ночью, еще накануне поджога посада, один из стрельцов, как раз неподалеку от дома стрелецкой вдовы Варвары. Потом кто-то убил гонца, что приехал к Логачеву из Москвы. Говорят, тоже ножом закололи. Об этом Григорию рассказал один из караульных, хотя воевода и приказал на этот счет языки держать за зубами. «Спасибо, Катерина», — сказал Колдырев и даже без всякой натуги улыбнулся. «Я примечал, что Лаврентий ко мне больно пристально приглядывается. Да и прав он. Слыхала ведь, поди, что в крепости крыса шныряет. Предатель-то? Как не слыхать? Да только как же он может тебя подозревать? А почему не может?» «Да потому что сразу видно. Ты свой. Я же вижу. И Миша видит». Григорий разулыбался еще шире. «Главное, что ты». «И о чем они еще говорили?» «Раз уж начала, тогда сказывай».
3: «Да скажу. Когда Лаврентий сказал, что ты... что вы можете что-то там выдать полякам, Миша ответил. Если дело сделают, стало быть, никакого сговора с Сигизмундом у них нет. Лаврентий ему уверен, а Михаил уверен, конечно. Ни ради каких угодно наших стратег, вообще ни ради чего на свете польский король на такой невиданный позор не пойдет, так что проверка будет надежная. Вернуться с тем, зачем пойдут, выходят не предатели они».
2: «И что Логачев сказал на это?» — спросил Григорий.
3: Логачев лысину потер, он всегда лысину трет рукой, быстро так туда-сюда, когда в чем-то его сомнения берут. Поблестел стеклышками, а после согласился.
2: «Но если вас убьют?»
3: «Вряд ли. Фриц хорошо знает польский лагерь. Мы легко сойдем там за своих. А охранение у них слабое. Расслабились они за зиму, и вылазок наших давно уже не было».
2: Катерина подняла к глазам платок, промокнула слезы. Долго, пристально смотрела на Гришу, и вдруг он даже не успел понять, когда ее руки оказались на его плечах. Она прижалась к нему, а мокрое, зардевшееся лицо оказалось совсем близко. Так близко, что его губы нежданно-негаданно соприкоснулись с ее губами. Григорий хотел сказать «Катя», но не смог. Жаркая волна накрыла его, и все вокруг куда-то полетело, словно низкая светелка раскрылась в зимнее ночное небо. И это небо унесло с собой его и ее. На пальцах, отведенной в сторону Катиной руки, повис православный крестик. Он, не раздеваясь, опрокинул Катю на постель, упал сверху, захлебываясь горячим, властным, как сама жизнь, желанием. Григорию казалось, ни разу в жизни не желал он женщину с такой силой. Внезапно волна вожделения оглушила его, и он, будто неопытный подросток, резко расслабился, раньше, чем его тело, самопроизвольно содрогнувшись, дало этой волне выход.
3: «Все, да? Ты что, все, милый?»
2: Жаркий Катин шепот привел его в чувство. Григорий вдруг опомнился. Катя смотрела снизу вверх, и теперь в огромных глазах темнел испуг.
3: «Что-то не так? Я что-то сделала плохо, да? Нет-нет, все хорошо. Это я... Ну, я просто подумал, что не надо так сразу. Не сейчас. Короче...»
2: Колдырев резко отстранился от Катерины. Девушка дрожала с ног до головы.
3: «Тебе холодно, Катя?»
2: — глупо спросил Григорий.
3: «Погоди, я сейчас...»
2: Он нащупал на кровати меховой тулуп, которым прикрывался поверх одеяла, и укутал им Катерину.
3: «Гриша, почему? Ты что, не любишь меня? Не желаешь больше?»
2: Он просунул руку под волчий мех и погладил ее плечо.
3: «А сама ты от чего захотела?
2: От того, что боялась, меня убьют? Да? Просто жалко меня стало».
3: Катерина вздрогнула. «Тебя не убьют. Но я... Я хотела, чтобы мы уже сейчас стали одним целым. Навсегда».
2: Григорий счастливо выдохнул.
3: «А мы, считай, уже стали. Почти. Я люблю тебя, Катя. Вернусь, попрошу у воеводы твоей руки, и мы обвенчаемся. И тогда перед Богом я назову тебя женой. Хочешь ли этого? Всем сердцем хочу. Но, Гриша, ныне же пост рождественский. Кто ж нас обвенчает?»
2: Григорий рассмеялся. А ведь он об этом и позабыл.
3: «Катя, владыка Сергий в храме говорил, что воины во время войны от поста освобождаются. Все как положено сделаем. А пока ты лучше иди. Иди».
2: И на прощание Григорий сделал то, чего ему так давно хотелось. Поцеловал белый шрамик на ее щеке.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Читаем классику. Юрий Казаков. Арктур Гончий пес. Продолжение. Рассказ читает народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.
1: Был на берегу реки за складами большой серый камень, почти вросший в землю, который Арктур особенно любил обнюхивать. Камень сам по себе пах неинтересно, но в его порах и трещинах надолго задерживались самые неожиданные, удивительные запахи. Каждый раз, пробегая мимо этого камня, Арктур сворачивал к нему и долго занимался обследованием. Он фыркал, приходил в возбуждение, уходил, потом снова возвращался, чтобы выяснить для себя дополнительную подробность. Еще он слышал тончайшие звуки, которых мы никогда не услышим. Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи на многие версты вокруг. Он слышал пение комаров и зудение в осином гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит мышь в саду, и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был молчаливым и неживым, как для нас. Дом тоже жил, он скрипел, шуршал, потрескивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса и, скапливая снизу, падала на плоский камень редкими каплями. Снизу доносился невнятный плеск воды в реке, скрипели уключины, кто-то переплывал реку в лодке. И совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи по дворам. Это была жизнь вовсе неведомое, неслышное нам, но знакомое и понятное ему. И еще у него была одна особенность. Он никогда не скулил и не визжал, напрашиваясь на жалость, хотя жизнь была жестока к нему. Как-то раз я шел по дороге из города, вечерело. Было тепло и тихо, как бывает у нас только летними спокойными вечерами. Вдали по дороге поднималась пыль, слышалось мычание, тонкие протяжные крики, хлопанье кнутов, слугов гнали стадо. Внезапно я заметил собаку, бежавшую с деловитым видом по дороге навстречу стаду. По особенному напряженному и неуверенному бегу я сразу узнал Арктура. Раньше он никогда не выбирался за пределы города. Куда это он бежит, подумал было я, и заметил вдруг в приближающемся уже стаде необычайное волнение. Коровы не любят собак. Ненависть и страх к волкам, собакам стали у коров рожденными. И вот, увидев бегущую навстречу темную собаку, первые ряды сразу же остановились. Сейчас же вперед протиснулся приземистый палевый бык с кольцом в носу. Он расставил ноги, пригнул к земле рога и заревел, икая, дергая кожей, выкатывая кровяные белки. «Гришка!» — закричал кто-то сзади. «Бежи скорее вперед! Коровы стали!» Арктур, ничего не подозревая, своей неловкой рысью подвигался по дороге и был уже совсем близко к стаду. Испугавшись, я позвал его. Он с разбегу пробежал еще несколько шагов и круто осел, поворачиваясь в мою сторону. В ту же секунду бык захрипел, с необычайной быстротой бросился на Арктура и поддел его рогами. Черный силуэт собаки мелькнул на фоне зари и шлепнулся в самую гущу коров. Падение его произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Коровы бросились в стороны, хрипя и со стуком сшибаясь рогами. Задние напирали вперед, все смешалось. Пыль подняла столбом. С напряжением и болью я ожидал услышать предсмертный визг, но не услышал ни звука. Тем временем подбежали пастухи, захлопали кнутами, закричали на разные голоса. Дорога расчистилась, и я увидел Арктура. Он валялся в пыли и сам казался кучей пыли или старой тряпкой, брошенной на дороге. Потом он зашевелился, поднялся и, шатаясь, заковылял к обочине.
2: Старший пастух заметил его. «Ах, собака!» – злорадно закричал он, выругался и очень сильно и ловко стегнул Арктура кнутом.
1: Артур не взвизгнул. Он только вздрогнул, повернул на мгновение к пастуху слепые глаза, добрался до канавы, оступился и упал. Бык стоял поперек дороги, взрывал землю и ревел. Пастух стегнул его так же сильно и ловко, после чего бык сразу успокоился. Успокоились и коровы, и стадо, не спеша, поднимая пахнущую молоком пыль и оставляя на дороге лепехи, тронулось дальше. Я подошел к Арктуру. Он был грязен и тяжело дышал, вывалив язык. Ребра ходили под кожей. На боках его были какие-то мокрые полосы. Задняя лапа, отдавленная, дрожала. Я положил ему руку на голову, заговорил с ним. Он не отозвался. Все его существо выражало боль, недоумение и обиду. Он не понимал, за что его топтали и стегали. Обычно собаки сильно скулят в таких случаях. Арктур не скулил. И все-таки он так бы и остался домашним псом. И, может быть, разжирел бы потом и обленился, если бы не счастливый случай, который придал всей его дальнейшей жизни возвышенный и героический смысл. Случилось это так. Я пошел утром в лес посмотреть на прощальные вспышки лета, за которыми, я уже знал, начнется скорое увядание. За мной вязался Арктур. Несколько раз я прогонял его, он садился в отдалении, немного пережидал и снова бежал за мной. Скоро мне надоело это непонятное упорство, и я перестал обращать на него внимание. Лес ошеломил Арктура. Там в городе ему все было знакомо. Там были деревянные тротуары, широкие мостовые, доски на берегу реки, гладкие тропинки. Здесь же со всех сторон подступили вдруг к нему все незнакомые предметы. Высокая, жестковатая уже трава, колючие кустарники, гнилые пни, поваленные деревья, шуршащие опавшие листья. Со всех сторон его что-то трогало, кололо, задевало, будто сговорились прогнать его из леса. И потом запахи, запахи, сколько их, незнакомых, страшных, слабых, сильных, значений которых он не знал. И Арктур, натыкаясь на все эти пахучие, шелестящие, колючие, потрескивающие предметы, вздрагивал, фукал носом и жался к моим ногам. Он был растерян и напуган. «Ах, Арктур, — тихонько говорил я ему, — бедный ты пес! Не знаешь ты, что на свете есть яркое солнце! Не знаешь, что вокруг нас полно цветов белых, желтых, голубых и красных, и что среди седеющих елей и желтеющей листвы так нежно краснеют грозди рябины, ягоды шиповника. Откуда тебе знать, что все лошади, собаки и кошки все разных цветов, что заборы бывают коричневыми, зелеными и просто серыми? Если бы ты был нормальным, здоровым псом, то хозяином твоим был бы охотник. Ты слышал бы по утрам могучую песнь рога и дикие голоса, какими никогда не кричат обыкновенные люди. Ты гнал бы тогда зверя, захлебываясь лаем, не помня себя, и этим неистовым бегом по горячему следу ты служил бы своему владыке-охотнику, и выше этой службы не было бы ничего для тебя». «Ах, Арктур, бедный ты пес! Так потихоньку, разговаривая с ним, чтобы было не так страшно, я все дальше заходил в лес. Арктур мало-помалу оправлялся и начал смелее обследовать кусты и пни. Сколько нового и необычного находил он, какой восторг охватывал его. Теперь, увлеченный своим важным делом, он уже не прижимался ко мне. И изредка только он останавливался, взглядывая в мою сторону мертвыми белыми глазами, прислушивался, желая удостовериться, правильно ли он поступает, иду ли я за ним, и потом опять принимался кружить по лесу. Скоро мы вышли на луг, пошли мелочами. Страшное волнение охватило Арктура. Кусая траву, спотыкаясь на кочках, он громко дышал, лез напролом, не обращая больше внимания ни на меня, ни на колючие ветки. Наконец он не выдержал, зажмурился, с треском сунулся в кусты, пропал там, завозился, зафукал, кого-то почуял, подумал я. Но в этот момент там что-то случилось. Артур завизжал, завыл, и шум ринулся вглубь кустов. Вой его быстро перешел в азартный лай, и по взрагивающим верхушкам кустов мне было видно, как он там продирается. Испугавшись за него, я бросился на перехват, громко кликая его, но крик мой, видимо, придавал ему только азарта. Застревая в густоте, спотыкаясь, задыхаясь, пробежал я одну поляну, потом другую, спустился в ложбину, выбежал на чистое место и сразу увидел Арктура. Он выкатился из кустов и мчался прямо на меня. Он бежал смешно, высоко подпрыгивая, не так, как бегают обыкновенно собаки, но гнал уверенно, азартно, лаял зло, беспрестанно, срываясь на тонкий щенячий голос. «Арктур!» — крикнул я. Он сбился с ходу, я успел подскочить и схватить его за ошейник. Он рвался, рычал, чуть не укусил меня, глаза его налились кровью, и мне великого труда стоило отвлечь его и успокоить. Он был сильно помят, поцарапан, держал левое ухо к земле, видимо, где-то ударился несколько раз. Но так велика была его страсть, так он был возбужден, что и не почувствовал этих ушибов. С этого дня жизнь его пошла другим чередом. С утра он пропадал в лесу, убегал туда один, возвращался иногда к вечеру, иногда на следующий день, каждый раз совершенно измученный, избитый, с налившимися кровью глазами. Как он гонял там один, как не разбивался, этого я не мог понять. Я ни разу не видел его вернувшимся из лесу сытым. Бег его, бег слепой, неловкой собаки, конечно же, был медлительным и неуверенным. Лес был ему молчаливым врагом, лес бил его, стегал по морде, по глазам, лес бросался ему под ноги, лес останавливал его. Нет, никогда не догонял он своих врагов и не вонзал в них зубы, только запах, вечно волнующий, зовущий, нестерпимо прекрасный и враждебный запах доставался ему, и только один след из тысячи других вел его все вперед и вперед. Как находил он дорогу домой, очнувшись от бешеного бега, от своих великих грез? Какое чувство пространства и топографии нужно было ему, чтобы, очнувшись совершенно обессиленным, разбитым, задохнувшимся, сорвавшим голос где-нибудь за много верст в глухом лесу с шорохом трав и с запахом сырых оврагов, добраться до дому? Каждой гончей собаке необходимо одобрение со стороны человека. Собака гонит зверя и забывает все, но даже в момент наивысшей страсти она знает, что где-то там впереди перебегает по лазам ее владыка-охотник, и что, когда наступит момент, его выстрел решит все. В такие минуты звуки голоса хозяина дичают и заражают собаку. Он тоже бегает, хрипло порскает, помогает собаке распутать след, а когда все кончено, он смотрит на нее дикими, хмельными, счастливыми глазами, кричит с восторгом: «Но ты, милая!» и треплет ее за уши. Арктур был одинок в этом смысле и страдал. Чувство его к хозяину боролась в нем с охотничьей страстью. Несколько раз я видел, как ранним утром Арктур вылезал из-под террасы, где любил спать, побегав по саду, садился под окном доктора и принимался ждать его пробуждения.
2: Так он делал всегда раньше, но теперь что-то сильно беспокоило его. Он нервно подрагивал, встряхивался, почесывался, вставал, опять садился и принимался тихонько скулить. Потом начинал бегать вдоль террасы, делая круги все больше и больше, опять садился под окном, даже коротко взлаивал от нетерпения и, насторожив уши, наклоняя попеременно голову то на одну, то на другую сторону, долго прислушивался. Наконец он вставал, нервно подтягивался, зевал, направлялся к забору и решительно вылезал в дыру. Немного спустя я видел его далеко в поле, трусящим своей ровной, несколько напряженной, неуверенной рысью, направлялся он к лесу.
0: Рассказ Юрия Казакова «Арктур. Гончий пес» читал народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского. Продолжение следует.

0: одно из, наверное, главных событий. Главное событие было это освящение храма в прошлом году, который совершил наш дорогой владыка, митрополит Нижегородский, Арзамасский Георгий. И сейчас мы продолжаем, так сказать, стены храма мы уже восстановили, теперь мы продолжаем восстанавливать души людей и этого села, и нашего дорогого Кстовского района. И надеемся, что и наш фестиваль привлечет как можно больше людей не только к истории звона, не только к истории храма, но и самое главное, чтобы Господь привел людей этих в сам храм, к Богу. Вот это наша самая большая и главная цель.
1: Впрочем, фестиваль – это не единственное значимое событие, которое связано и с этим местом, и с самим Преображенским храмом.
0: Праздник Преображения Господня. У нас случилось еще одно большое событие в селе Каднице. На восточном фасаде нашего храма установлен мозаичный византийский крест, который был изготовлен московскими художниками. И в праздник Преображения Господня мы его освятили. И сегодня будем благодарить тех людей, которые приняли участие в его изготовлении, в его монтаже.
1: Вот такой получился праздник. А завершилось все церемонии награждения, благодарственными письмами меценатов, попечителей и волонтеров, которые внесли свой вклад в дело сохранения святыни и организацию этого фестиваля. Олег Демин для службы информации «Радио Образ».
2: В эфире «Радио Образ».

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня поговорим с вами на такую актуальную тему, как выбор саженцев. Это и при весенней посадке очень важно, и при осенней тем более, потому что у нас саженцы уходят в зиму, а зимы у нас очень непредсказуемые, бывают и сильно морозные, бывают с очень резкими перепадами температур, и саженцы, которые не подготовлены к нашим условиям, они могут не перезимовать у вас даже первую зиму. Сейчас очень много посадочного материала везут с юга. Он двух категорий. Первые – это саженцы, которые мы можем покупать в больших садовых центрах. Там очень много посадочного материала европейского качества. Они такие красивые, они такие жирненькие, они такие ухоженные. Но все это достигается тем, что саженцы либо выращивают в тепличных условиях, даже те, которые предназначены для выращивания в грунте, либо их очень хорошо кормили и всякие стимуляторы им давали. И вообще там в Европе климат намного мягче. Даже если они зимовали где-то в грунте, то это мягкие зимы. И вот такие саженцы не готовы зимовать у нас в наших условиях. Это часто очень случается с рододендронами, это часто случается с магнолиями, это вот такие экзотические деревья. Но и даже черешни, например, которые уже у нас сажают многие, виноград тоже могут не перезимовать из-за того, что это вот теплая Европа, и они нам поставляют свои такие холеные, жирненькие саженцы, они у нас не зимуют. Второй вариант – это когда саженцы с юга везут частники на машинах, продают их и на рынках, и около каких-то магазинов бывают, вот они стоят, палаточки разные там по городу, просто где-то на улице, и тоже там этот посадочный материал. Иногда можно видеть просто машину, которая стоит на дороге, и там вот эти саженцы выставлены, и на них очень красивые этикетки, но вот опытные уже садоводы, а тем более там специалисты, агрономы, например, они видят, что это южные саженцы. Как отличить? Наши саженцы, они никогда не будут слишком рослые и слишком толстые. То есть это толстый что? Стебель, например, у яблони стволик, да? У винограда это толстая очень лоза, в палец толщиной буквально. У роз это тоже очень толстые побеги. То есть это все говорит о том, что растение было в очень хороших условиях, где тепло, где за ним ухаживали, поэтому вот такой бурный рост.

0: Если это саженцы плодовых деревьев, то они буквально 2,5 метра высотой бывают такие. Вот если вы видели, что в палатках они продаются, они прям под потолок аж не влезают, и вот эта макушка у них аж согнутая там. Вот такие большие саженцы очень привлекают внимание садоводов. И хочется посадить именно такое уже большое деревце. Не думают, ага, я вот его сейчас посажу и быстро получу плоды. На самом деле очень часто бывает, что эти саженцы либо совсем погибают, либо сильно-сильно обмерзают. У вас только палка буквально остается, то есть сам ствол перезимовал, вся надземная часть, вот эта крона, она вся погибла. И точно так же с виноградом. Вот вы смотрите, что в палец толщиной вот эта вот лоза, но посмотрите, какого она цвета. Сейчас, в сентябре месяце, лоза у нашего винограда, который зимует, должна быть коричневого цвета. А вот у южных саженцев винограда она зеленая. Она толстая, но она зеленая. Это значит, что она совершенно не вызрела. И буквально первые заморозки ее прихватят. И хорошо, если там сохранится хотя бы одна-две почки. А то может эта лоза полностью погибнуть под корень. И тогда у вас от этого винограда ничего не будет. Более того, этот виноград часто привозят вот южный привитый, то есть он привит на какой-то дичок, посредственный там сорт винограда, выращенный семечко, да. А вот эта сортовая часть, которая была привита на этот подвой, она с хорошими качествами, вкусной, с крупными гроздями, может быть, да. Но вот она погибла, и все, от корня у вас пойдет этот дикий виноград. Поэтому вот, когда вы будете смотреть на саженцы, придирчиво, пожалуйста, рассматривайте цвет коры, рассматривайте толщину вот этих всех стволиков и веток. Если вы только видите, что это вот такое жирное, перекормленное, то лучше это не брать, особенно при осенней посадке. Следующий момент. Саженцы контейнерные. Вот есть два варианта саженцев в контейнере. Одни – которые выращены в этих контейнерах, то есть череночек или молодой какой-то маленькой растенице изначально сажают в горшочек, вот в этот контейнер. И оно начинает расти и развиваться. Дальше проходит 2-3 пересадки опять же в контейнер. То есть это, по сути дела, не пересадка, это перевалка. То есть корни ничуть не страдают, корневой ком сохраняется. И просто в более просторном контейнере добавляется земли, и там корни получают возможность развиваться дальше. Вот это настоящие контейнерные саженцы, которые приживаются на 100%. Они стоят подороже, но зато это гарантия того, что у вас обязательно это растение будет жить в саду. Второй вариант контейнерных саженцев – это когда его выкопали, это растение, где-то из грунта, в питомнике или еще там где-то, да? И вот это выкопанное растение посадили просто в горшок, чтобы корни не пересыхали. Эти растения лучше, конечно, сохраняются, чем с открытой корневой системой. У них не пересыхают эти корешки. Но вот они бывают настолько сильно обрублены, вот эти корни, что при пересадке в ваш сад это практически ничего не дает. Все равно, если бы вы посадили с открытой корневой системой. И даже вот такие саженцы хуже. Почему? Потому что, когда вы покупаете растения с открытыми корнями, вы их можете осмотреть, насколько они подрезаны, как они разветвленные, есть ли у них вот эти более мелкие обрастающие корешки, которые добывают питание и влагу растений. А если там один толстый вот этот обрубленный корень, то он не сможет питать растения. Питают растения именно мелкие, всасывающие вот эти боковые корешочки. И таких саженцев продают много. Иногда хвойные растения продают. Достаточно большой контейнер. Но, дорогие друзья, елочка, если она росла в грунте, у нее очень разветвленная корневая система. Попробуйте ее выкопать, и вы увидите, как сильно обрубаются корни, чтобы вы смогли засунуть его вот в этот горшок. Настоящие контейнерные саженцы, они не вынимаются из горшка. Вот потяните за этот стебель, и у вас он будет приподниматься вместе с горшком. Вот это значит настоящее контейнерное растение, которое изначально было выращено в горшочке, и корешочки в нем никогда не повреждались. Если вы видите только, что земля отходит от стенок горшка, и вот этот стебель там как-то он болтается, вот это очень большая опасность купить такое растение с очень сильно поврежденными корнями. Такие растения продаются, как я уже сказала, и хвойные, и розы продаются с такими обрубленными корнями. Бывают вишни и сливы продаются с такими корешками. То есть, когда вы привозите в свой сад, начинаете пересаживать. Во-первых, земля сразу облетела с этих корней. А во-вторых, вы видите, что сажать-то там и нечего. Вот одна голая палка у этой розы, например, или у этой черешни, или у елочки. Одни толстые вот эти корни, обрастающих корешков нет. Поэтому очень-очень внимательно. Иногда это бывает не горшок, а пластиковый такой толстый пакетик. То есть вот он пакет, но из толстого такого пластика. Все то же самое. То есть вы берете этот саженец, начинаете его пересаживать, а земля облетает с него, и, по сути дела, та же самая открытая корневая система, но при этом сильно-сильно обрубленная. Еще один вариант хочу вам рассказать вот таких поддельных саженцев. Это касается роз. Очень много их сейчас продается вот в таких именно черных пакетах толстых. И там бывает другая ситуация. Не обрубленные сильно корни, а наоборот завернутые. Они длинные, их выкопали из грунта. И вот такие длинные корни, их промывают водой. Дальше сворачивают каким-то образом там кольцом или как-то по спирали, да? И засовывают вот этот пакет. Очень большая ошибка, если вы такое растение посадите, не развернув корни. Потому что растение не может нормально развиваться. В норме у растения корни должны уходить вглубь. И расти, ну, если не вертикально, то хотя бы с небольшим уклоном и именно углубляться. Если они завернуты по спирали, а не дай бог еще и как-то их завернули кверху, вот такая роза у вас будет очень-очень-очень плохо расти. Поэтому вот вынули из этого пакета, осмотрели корни, что там с ними. Если они завернуты вот таким образом, обязательно отмочили их в ведре, в тазике в каком-то, расправили корешки, может быть, подрезали, если они очень сильные, и только тогда посадили. Вот, дорогие друзья, вот такие есть нюансы при выборе саженцев, особенно, как я уже сказала, при осенней посадке. Не покупайте саженцы с машины. Это очень редко бывает, если действительно это привозят из наших местных питомников. Они обычно договариваются где-то с какими-то выставками, ярмарками, которые официально проходят. И вот эти питомники продают у нас качественный посадочный материал. Очень плохо, что вот эти южные продавцы, они говорят, что они тоже где-то из близлежащих районов. Называют Чкаловский район, Владимирскую область, Суздальский питомник такой есть. А на самом деле никаких документов при себе не имеют. И вы послушайте, еще говор-то у них какой. Он говорит явно с южным акцентом и при этом говорит, что он из Владимирской области или где-то из Чкаловского района. Питомник действительно существует, и там отличные саженцы. Лыскинский питомник, пожалуйста, это тоже наши местные. И много других еще существует именно наших местных производителей, которые делают хорошие саженцы. Но у нас жирных, толстых растений никогда не будет. Они небольшого росточка, а вот то, что упирается макушками в потолок в этой палатке, это точно совершенно вот эти южные саженцы, и они у вас могут не перезимовать.
1: Огород без хлопот.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: Метро.
0: Автор.
1: Илья Калинников.
2: В 2000 году песня под названием «Метро» звучала на всех радиостанциях страны. Она возглавляет многие хит-парады, устанавливает рекорд по продолжительности нахождения в хит-параде нашего радио. Далее следует приглашение группы на телевидение, на модные в те времена рождественские встречи. И везде оглушительный успех и признание публики. Песня создается буквально за пару суток. Причем текст постоянно меняется, и окончательный вариант появляется уже только к записи. Строчки про Windows и Default вообще были включены в песню как шутка. Записывается первый вариант песни, и тут же в пух и прах критикуется, как самими музыкантами, так и приближенными авторитетными лицами. Позднее музыканты запишут уже окончательный вариант «Метро», который устроит на этот раз всех. Иногда музыканты на бис будут играть песню «Метро» в полной версии, включающей в себя аж 8 куплетов.
1: Группа «Високосный год».

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Слово «интернет» буквально обозначает «внутреннюю сеть». С ее помощью люди передают друг другу информацию, общаются, смотрят кино, слушают музыку, читают книги. И сегодня мы узнаем, откуда он появился. Во время так называемой «холодной войны» отношения между США и СССР были, мягко говоря, напряженными. Главным оружием были не пушки и бомбы, а информация. В начале 60-х годов американское правительство поручило Агентству передовых оборонных исследовательских проектов разработку способа передачи данных через компьютерную сеть. Тогда ученые придумали оригинальную концепцию. Каждый компьютер в сети должен быть равноправен. Каждый компьютер хранит свои данные, но может обмениваться ими с другими устройствами. Данные передаются в цифровом виде небольшими пакетами. Первая внутренняя сеть между компьютерами появилась именно в этом агентстве, которое сокращенно называлось ARPA, поэтому сеть назвали ARPANET. Затем связь протянули до Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Стэнфордского исследовательского института, Университета штата Калифорния в Санта-Барбаре и Университета штата Юта. Между ними был протянут специальный кабель связи. Таким образом, этой сетью пользовались ученые.
2: Интересный факт. Назойливые рекламные письма в электронной почте называются спамом. Этот термин получился от названия торговой марки мясных консервов «Спам». Компания-производитель консервов рассылала по электронной почте очень много своей рекламы и многих этим раздражала.
1: Уже в 70-х годах появилась электронная почта. Тогда же сеть протянули до Великобритании и Норвегии. У этой сети был один недостаток. Каждая страна разрабатывала свои протоколы связи, которые отличались от других, поэтому нужен был единый стандарт, чтобы им могли пользоваться все. 1 января 1983 года сеть ARPANET перешла на протокол TCP/IP, который успешно применяется до сих пор. Также вскоре была разработана сеть доменных имен. С тех пор у каждого компьютера есть индивидуальный номер. Кроме того, появилось понятие «интернет». Оно стало универсальным, потому что не было закреплено за каким-либо университетом или учреждением. Уже в 90-х годах прошлого века подключиться к интернету можно было по телефонной линии. А в 21 веке можно передавать огромные массивы данных за считанные минуты по воздуху через Wi-Fi. К интернету можно подключиться с помощью телефона, телевизора, планшета и даже холодильника.

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Диалоги о семье. Вопросы, которые чаще всего задают люди в своей семье.
1: Как сохранить любовь в браке?
2: Как быть хорошим примером своим сыновьям?
3: А почему важно собираться с семьей за ужином?
4: Когда два человека ссорятся, они ведь оба виноваты?
0: Семья – это первый в жизни человека опыт любви. Именно поэтому Иоанн Златоуст говорил о семье, что она – малая церковь. В семье человек учится любви, а через любовь, которая есть Бог, человек спасается. Семья – это школа любви, а значит, школа спасения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
5: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Это программа «Диалоги о семье» и ее ведущая Марина Дружкова. Сегодня тема нашего диалога – роль отца на разных этапах развития ребенка и жизни человека в целом. Возьмем шире. В этом выпуске мы продолжаем разбирать тему отцов, влияние отцов, их поступков, слов, реакций на нас в течение жизни. И сегодня мы решили остановиться уже конкретно на этапах жизни человека. Пока поговорим про ребенка. Ранний период, подростковый период, период юношества. Что значит вот в эти периоды жизни отец для детей, мальчика и девочки? Ну и разберемся, когда фигура отца сравнивается по важности с маминой, а в какие периоды выходит даже на первый план. А сегодня с нами в студии постоянный эксперт нашей программы Светлана Евгеньевна Матвеева, нейропсихолог, лечебный педагог. Здравствуйте, Светлана Евгеньевна.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
5: Мы говорили, что до 3 лет, когда еще рассматривали фигуру матери, да, что ребенок с ней находится в одном шарике, как вы говорили, да? Ощущает себя с мамочкой единым целым. А вот отец, что в этот период значит для ребенка? Вообще он чего-то значит? Он как-то присутствует в сознании, в ощущениях ребенка?
6: Да, отец, конечно, присутствует в ощущениях и в сознании, и в подсознании, да. Понятно, что в младенчестве мама – это центр вселенной, и я себя не чувствую отделенным от мамы. Но здесь я бы сказала, наверное, отец, он над этим шариком, как покрывало, да, потому что роль отца – это защитить, это безопасность, в том числе, чтобы мама себя чувствовала в безопасности, что ей не надо думать о хлебе насущном, да, и она могла себя вот почувствовать именно мамой, полноценно посвятить вот сейчас, в первые дни, там, месяцы ребенку.
5: Целиком себя отдать, да, материнству.
6: Да, да, чтобы вот она могла спокойно кормить, не думать о том, где ей завтра взять поесть и попить, что у нее есть защита, что здесь муж и отец олицетворяют вот эту силу Творца, да, как бы я тебя защищаю, ты в безопасности, ты
5: я
6: сейчас
5: создаю для тебя все
6: условия, да, чтобы ты могла сейчас насладиться своим материнством, чтобы тогда и ребенок при такой маме себя чувствует в безопасности, да, потому что мама расслаблена, у мамы все хорошо с мужем, там у ребенка все хорошо с отцом, и это вот в поле семьи, ну то есть это в поле ощущается, и вот такая вот, как будто бы это не фигура отца для ребенка, а вот его, как будто он осеняет, да, вот создает поле безопасности, и в этом его роль, да, и тогда ребенку хорошо, и маме хорошо. Вот. Ну, конечно, когда чуть-чуть подрастает, он начинает видеть и маму, и папу, улыбается им, да, то есть...
5: А когда-то он начинает выделять отца, вот от мамы, например, отделять как близкого человека, но иного, с какими-то другими по отношению к нему качествами, да.
6: Ну, я думаю, что он, наверное, ну, то есть если мы говорим о каком-то очень хорошем варианте, идеальном, да, то все равно понятно, что мама больше времени проводит, но папа все равно появляется, улыбается, да, то есть это больше как бы сейчас про ощущение вот этой силы, этой безопасности. Ну, и когда уже мужчина не боится брать ребенка на руки, скажем так, да, уже там, не знаю, 6, 9, 10 месяцев уже можно взять на руки, наверное, да, это уже все равно другие ощущения от рук отца, там, да, что это вот это тоже близкий человек, но он что-то дает другое, да. Вот. Но это тоже еще не на уровне сознания, но как-то вот все равно ребенок это выделяет, маму и папу.
5: А ребенок реагирует на бас папин, что это голос вот в совершенно других частотах вибрирует, нежели вот такой ласковый.
6: Да,
5: и
6: да, ребенок выделяет голос матери сначала, конечно же, но если даже это бас или там какие-то, да, но если ты на самом деле внутри любишь ребенка, на самом деле ты в нем заинтересован, то ребенок не пугается. Я это видела. Мой отец подходил к моим детям, и у него такой большой бас, он такой громкий, но они его прям улыбались, когда он подходил, потому что он был очень безопасен. Ну, то есть безопасности.
5: По интонации ощущается, наверное, да?
6: Наверное, как будто бы вот считывается, что ли. Мы же все звучим в пространстве, даже если молчим. Мы вот все как-то звучим на каких-то вибрациях, да? Вот. И это считывается. И поэтому я думаю, что ребенок в счастливой семье, ребенок, ну, не боится ни мамы, ни папы. Вот.
5: И в норме ребенок не должен бояться.
6: И в норме ребенок не должен бояться, да. А вот если, например, папа есть по паспорту, но на самом деле мама каждый день думает, а где завтра мы возьмем хлеб, принесет ли наш папа там зарплату или не принесет, и вообще как бы можно на него полагаться. Конечно, это все передается ребенку, и ребенок тоже нервничает, кричит, переживает. И, в принципе, он не считывает вот этой защиты, что нет вот этого, нет, мама как бы не в безопасности, и тогда у ребенка вот этого отцовства, ну, поле отцовства, да, что тот, кто тебя осеняет, он не считывает, он тоже в тревоге. Отсюда уже формируется ранее вот эта тревожность, потом она и уже во взрослом состоянии тоже будет присутствовать. То есть это корни этой тревожности могут быть в раннем детстве, хотя тебя никто, может быть, не бил, ничто плохого не говорил.
5: Одного не оставлял.
6: Да, да, да. Но сама мама была в тревоге, и у ребенка тоже будет тревожность по жизни. Корни тревожности там. То есть это вот как раз отсутствие здорового отцовства.
5: А как же мама, которой хочется добра своему ребенку, чтобы он спокойным и с чувством защищенности рос, как она может вот изменить эту ситуацию? Ведь папу так вот подначасье не изменишь, и не любой папа еще готов меняться.
6: Да,
5: и
6: конечно. И сознает,
5: что у него есть какие-то проблемы.
6: Тогда уже какой совет маме? Понятно, что мы тоже только теоретически даем советы.
5: Да,
6: понятно, что мама, да, будет, наверное, тревожиться, да. Но чем мы можем ей помочь? Наверное, доверие, вот сама мама, доверие Богу Отцу, Творцу, что, ну, он все равно обо мне позаботится. Господь всегда позаботится о кормящей маме. Придут те, кто ей принесут молоко и хлеб. Вот. И это правда. Ну, то есть, как бы, да, что я верю, что я все равно любима, что меня не оставят. Ну, помощь будет, ну, и она будет. Просто это, возможно, вот это сильное доверие и вера Богу не даст ей так встревожиться, ну, не будет так поле раскачивать вот тревожности. Понятно, что все равно это нездоровая ситуация, понятно, что у нее будет грусть, обида, одиночество, ну, чувствовать себя как бы одинокой, покинутой, вот. Но чем она может себе помочь, это, ну, верой в Бога, Отца, Творца.
5: Вот как-то исключить фигуру отца вообще невозможно, да? Вот с ощущением безотцовщины жить,
6: да,
5: и, ну, как спокойно, не тревожно, невозможно.
6: Невозможно. То есть у тебя все равно,
5: а если... Насколько велико все-таки, да, значение отца,
6: да,
5: в нашей жизни?
6: Невозможно, потому что если ты себя чувствуешь вот незащищенный, ты будешь как бы на болоте стоять, а не на земле.
5: Принято считать, что мы живем в период дефицита отцовства. Многие семьи испытывают вот такую хроническую нехватку отцовского внимания, потому что большую часть времени, естественно, ребенок на руках матери, в присутствии матери, и декретный отпуск там от года до 3 лет вместе с ней. И даже когда мама начинает работать, папа как нет, практически не видит папу целыми днями на работе, вынужден обеспечивать семью. Как может отец компенсировать свое отсутствие?
6: Но вот здесь мы уже это и говорим, что он может, если он действительно понимает, как он необходим, как его общение необходимо, он может почитать книжку перед сном, Он может сесть спросить, как дела. Он может выходные провести с ребенком, ну, вместе с семьей, не только с ребенком, да, чтобы а пойдемте вместе на лыжах, на санках покатать или поиграть, пообщаться, то есть провести время, то, которое есть, с ребенком качественно, да. Знаете, есть такое, что даже когда ребенок уснул, а папа пришел и посидел у кроватки и поговорил с ним в духе, на ребенка это влияет. То есть на самом деле, когда вот он спит, а отец с ним разговаривает, это тоже влияет, потому что душа все слышит. И вот эти вот как бы, ну не знаю, ритуалы, вот, которые там спокойной ночи, ну там как-то вот почитать перед сном или там проводить в кроватку, или там, может быть, он рядом где-то. Ну то есть все равно ребенок понимает, что он отцу нужен и интересен. То есть если... Да? Если даже я провел всего лишь час вечером, но этот час я действительно был включен, то это значит, ну, я понимаю, как ребенок, что я нужен и интересен отцу. Не про количество времени, да, про качество и про то, что я тебя вижу, ты мне интересен, ты мне нужен, ты мне ценен.
5: Светлана Евгеньевна, мы на многих программах говорим о незрелости личности, о долгом взрослении современного человека. Долго взрослеют девочки, долго взрослеют мальчики. Вот с папой. Не получается ли так, что отсутствие папы и присутствие только в виде там, погулять вместе в парке или еще что-то, это никак не может компенсировать именно влияние на мальчика как на мужчину, чтобы он видел папу в работе, в деле. Если сравнивать даже с предыдущими эпохами, это как-то было естественно, что папа работал на глазах у ребенка, там, косил, да, сеял, пилил, да, еще что-то делал. Мы сейчас папу в работе практически не видим, за исключением, наверное, приусадебного участка в летний период. И то не все дачи есть.
6: Да. И то не все папы согласны.
5: И то не все папы согласны на грядках что-то делать, да.
6: Ну, это, конечно, влияет на мужскую идентичность, потому что если раньше это как-то прям более четко, что ли, прослеживалось, да, что у кого я научусь там, не знаю, коня запрягать, пахать, пилить, строгать, конечно, что не у мамы, а...
5: Да, мужские дела,
6: мужские дела
5: берутся у папы.
6: Да, берутся у папы. И это было как-то, ну, естественно, да. А сейчас, когда все у нас уже... Все механически делается, вот, и у папы есть время сидеть за телевизором и в телефоне, то ребенок видит сидящего папу за телефоном. И, конечно, на мужскую идентичность это влияет. И поэтому у нас вот сейчас так много
5: незрелых
6: отцов, пап, да, как бы, я бы сказала, мужчин, которые, у которых размазана вот эта вот мужская идентичность, да, потому что им не додали. Они не получили когда-то, вот убрали труды из школы, раньше хоть труды у мальчиков были тоже на станках, да, убрали там какую-то военную подготовку, еще что-нибудь, ну вот, и поэтому хорошо, если мальчик там, ну, не знаю, ходит или ходил на тренировки, общался с тренером, не знаю, футбол, хоккей, плавание, неважно, но ты общался с мужчинами, ты хоть как-то вот получал эту мужскую энергию, да, вот. А если ты ничего не делал, никуда не ходил, папа вообще был или не был, тоже непонятно, тебя, может, одна мама растила, то, конечно, гораздо труднее в себе вот эту мужскую идентичность воспитать, да, и тогда это прям осознанно надо делать. То есть я хочу научиться, там, не знаю, строгать, пилить, рубить дрова, то есть я прям осознанно начинаю это делать, если я хочу.
5: Как городским папам вот это все включить в своих детях и помочь им развить вот эти качества мужские?
6: Ну, это в первую очередь надо же самому, да, в себе включить и хотеть в первую очередь. Вот.
5: Какие-то дела потом делать и привлекать сына, например?
6: Ну, можно, не знаю, вместе чему-то обучаться. Ну, если ты любишь на рыбалку ходить, да, покажи сыну, как рыбачить. Если сын отказывается, ну, хорошо, заинтересуй его тем, что, ну, то есть нельзя насилием. То есть я не хочу с тобой на рыбалку. Хорошо, давай в футбол поиграем там, например. Или давай в мяч поиграем. Ну, то есть сначала надо начинать с чего-то, то есть находить точки соприкосновения, да, и вместе там, ну, разжечь костер, вместе, ну, найти то дело, поедем к бабушке, поможем там, поедем к дедушке, там, поможем.
5: Ну, то есть нужно вообще этим озадачиться.
6: Этим как-то надо озадачиться,
5: нужно держать папу,
6: конечно,
5: в голове, что мальчику, в принципе, жить,
6: да,
5: свою,
6: да,
5: взрослую мужскую жизнь, и что все это должно в нем,
6: ну,
5: быть,
6: да, нужно этим
5: на своих
6: озадачиться
5: местах.
6: И как бы самому хотеть, тогда и дела-то найдутся на самом деле, да?
5: Да. Вот.
6: А если сам я не заинтересован, ну, вряд ли. То есть, конечно, может такое быть, что папа вообще никак не включен, но появился тренер, и на авторитете тренера мальчик может там много чего взять и много чему обучиться. И тогда, получается, там второй папа. Или, может быть, дедушка такой вот как бы, да? То есть, ну, появляется тот авторитетный мужчина, который может в этом помочь мальчику. Это хороший вариант. Нехороший вариант, когда ни папа, ни сын друг с другом не имеют какой-то тесной связи, да, и просто я хожу на работу, ну, а ты сам по себе как-нибудь расти. Вот. Это нехороший вариант.
5: А должна ли жена тоже озаботиться, если, например, видит, что муж никак не включен как отец, иск постоянно теребить мужа и что-то пытаться
6: от него
5: добиться?
6: Я думаю, что надо делать и то, и то. Mm-hmm. То есть я думаю, что мужу нужно доносить о том, как он важен, да, ну, то есть не кричать ты такой-сякой,
5: и
6: а
5: не
6: просто...
5: пилить постоянно.
6: Да, ну, просто ты, ну, доносить вот как ценен он и важен, как это важно, что потом ниоткуда не возьмется вот эта привязанность, да, если ты его там не берешь с собой там в машину, не берешь костер жечь вместе, не берешь еще что-то там делать, да? Но мы говорим про папу, который вот адекватный. У нас же папы многие там уйдут в алкоголь или еще куда-то, да, и тогда мама, слава богу, что никуда не берешь. Ну, то есть, но и в параллель, конечно, если мать видит, что отец не дает, хорошо, если она, да, по, ну, озаботится этим, и что на самом деле, помните, мы на первой передаче говорим, сначала попроси, Господи, пошли мне в мир, ну, там, нам, хороших людей, да, в нашу жизнь. То есть придет тренер, ну, то есть если она просит, озабочена этим, что-то появляется. Может быть, брат, может быть, дядя, может быть, тренер, может быть, кружок там по дереву, например, да. То есть все равно появляется тот, кто хоть как-то вот, ну, помогает ребенку увидеть мужскую идентичность.
5: А если разберем ситуацию, когда мама пытается заменить собой отца и вместе делать с ним мужские дела? Вот не умеет муж, научу я сама. Вот.
6: Нет.
5: Насколько это хорошо и правильно?
6: Это нехорошо, потому что на самом деле это против природы.
5: Ведь женщины есть такие, знаете,
6: да,
5: что
6: да,
5: дадут
6: знаю,
5: фор любому,
6: да,
5: мужчине.
6: Да, знаю,
5: и гвоздь забьют, электрику заменят.
6: Это не как раз не от того, что она так мечтала, и не от здоровья. Это от отчаяния уже, да, она вынуждена всему научиться. И на самом деле у такой женщины-то как раз к мужчине уже презрение. Ну, нафига ты мне нужен, я уже сама все научилась. И рядом с ней сын, и, как правило, это тоже будет все равно передаваться. Просто даже если ты не говоришь, все равно ты уже вот этим презрением будешь, ну, как бы, что эти мужики, там они ничего не стоят.
5: То есть женщина мужской пример не должна ни в коем случае подавать,
6: нет,
5: да?
6: Нет, потому что это нездорово. То есть что он должен делать? Ну, хорошо, ну и жена такая, пускай будет, сама все сделает. Но если мать может, так и жену найду такую, которая может. Это вообще нездорово никак. Ну, то есть даже если она все может, молодец, но для сына это нехороший пример.
5: И не полезно именно у матери, предположим, взять какое-то ремесло. Лучше отдать куда-то.
6: Конечно.
5: Но
6: раньше
5: мужчине
6: же отдавали в подмастерье. В 10-12 лет к,
5: да,
6: сапожникам, там, не знаю, к ремесленникам отдавали в подмастерье, да? И это было правильно. Ну, то есть тогда хотя бы там он чему-то научился.
5: Ну, вернемся к этапам возрастным. Мы рассмотрели раннее детство. Когда же все-таки наступает тот самый период, когда мама, ну, в принципе, уже обязана передать ребенка на воспитание отцу?
6: Да. Но вот смотрите, не просто так есть семилетие. И вот младенец до 7 лет. И еще до 7 лет, куда ни шло, тут у мамы, ну, все-таки вот она больше, как бы, скажем, прав имеет туда. Вот. Но уже после 7 лет, и особенно там в 10, а уж тем более в 12 лет, да, то есть ребенок любой, он должен уже больше видеть отца в своей жизни, ну и отец должен быть включен уже более сознательно в жизнь ребенка. Только здесь как бы у мальчика это прям вот, ну, папа начинает его...

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлеяка спасал есть, сам се издав смерти. Тлением и смертью моей сество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащу молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не пресе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился Иси, юже миру предстательницу показал Иси, Отец наших Божий, благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валителя милости, Его же родила Иси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим. Отец наших Божий, благословен Иси, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, Тя родшую и столб утверждений и дверь покаяния зовущим показал Иси, Отец наших Божий, благословен Иси, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби. Спаси Христа нам родшая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, помощи яжа Тебе требующей, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тя Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей, находа Деву, тем же Тя поем во все веки.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети, Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующий их, и ныне и присно и во веки веков, аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздрави.

0: и притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми ми яко странно, обиду мою веси, разреши ту яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующее Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость твою и щедроты твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя, преблагая скорая заступница, покры твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудным заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни има бобо, ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Радио Образ. Слушайте сердцем. Евангелие от Иоанна.
2: Глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских, и пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». И Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» И Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не понимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Иноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, и пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетельствовали о том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха: сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, ибо Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Сегодня, 2 сентября, церковь вспоминает пророка Самуила, священномученика Владимира Четверина, священномученика Александра Малиновского, священномученика Льва Ершова. Священномученик Владимир Четверин родился в 1894 году в Симбирской губернии. Он долгое время работал учителем, а в 29 лет стал псаломщиком. Владимир закончил миссионерские курсы и был рукоположен в священники. Он служил в селе в Мордовии. После революции новая власть отправила в деревню продовольственные отряды, чтобы реквизировать у крестьян хлеб для нужд голодающих городов. Прихожане отца Владимира попросили священника сохранить зерно, отложенное на пропитание и весенний сев. Об этом стало известно властям, и священника задержали. Четверина также обвинили в том, что он не отдал новой власти метрические книги, в которых регистрировались венчание, крещение и отпевание. А заодно, как записали в протоколе, в разрухе финансового состояния в стране и в несдаче имеющегося огнестрельного оружия. В августе 18 года отца Владимира арестовали. Его изнуряли допросами, но священник не признал своей вины и никого не оговорил. Жители окрестных деревень просили снять арест с приходского священника, но иерея приговорили к смертной казни.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Вечная мудрость.
1: Притчи. Некогда купец отправился в другую страну и пришел в странный город, в котором все жители были в кандалах. Купец подумал: «А если мне наденут кандалы, что тогда делать?» Неожиданно в ту же минуту появилась стража и, увидев нового свободного человека, сразу же заковала его в кандалы. Потеряв возможность вернуться домой, купец приуныл. Он обратился с расспросами к несчастным горожанам, почему они все в кандалах, и те отвечали, что в их городе издавна такие порядки. Купец спросил: «Неужели все жители города обречены всю свою жизнь носить кандалы?» Люди ответили ему: «По слухам, иногда в город приходит некий старик, который свободен и не носит кандалов. Только он знает, как от них освободиться. Он так редко появляется, что многие сомневаются, правда ли это». «Делать нечего», — подумал купец. «Может быть, еще увижу этого старика и узнаю, как мне освободиться». С тех пор прошло немало лет. Купец уже состарился и посидел. И вот однажды он неожиданно увидел старика, свободно идущего по улице и не закованного в кандалы. «Дедушка!» — воскликнул узник. «Помоги мне освободиться от уз!» «Сынок!» — ответил старик. «Мысленно скажи про себя: пусть стража немедленно освободит меня от кандалов, и ты будешь свободен!» Узник подумал, что это неудачная горькая шутка, но решил попробовать и произнес про себя эти заветные слова. Тут же появилась стража и освободила его от кандалов. Купец поспешил уйти из этого странного города, удивляясь происшедшему. Выбежав за ворота, он снова увидел того самого старика, который помог ему освободиться. «Дедушка, скажи мне», — обратился к нему купец, — «в чем секрет этого странного города?» «Этот город непростой», — ответил старик, — «потому что в нем становятся узниками и освобождаются от уз, только лишь подумав об этом. Ты потому и спасся, что поверил моим словам. А те, кто не верит мне, остаются узниками этого города, и я уже ничем не могу им помочь». Монах Симеон Афонский.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 2 сентября, церковь вспоминает пророка Самуила, священномученика Владимира Четверина, священномученика Александра Малиновского, священномученика Льва Ершова. Священномученик Александр Малиновский родился в 1892 году в Саратовской губернии в семье священнослужителя. Он получил духовное образование, женился и стал священником. Отец Александр служил в сельской церкви Пермского уезда, преподавал в школе, занимался делами приходского общества трезвости. В годы Первой мировой войны Малиновский собирал пожертвования для фронта. Прихожане отца Александра отмечали его проповеднический дар. Перед революцией священник перевелся в Красноуфимский уезд и поступил в Казанскую духовную академию. Летом 18 года в крае прокатилась волна крестьянских восстаний. Большевики жестоко их подавили, а потом приступили к репрессиям. 26-летний священник в эти дни смело призывал отстаивать свою веру и защищать святыни церкви от надругательства. В органы поступил донос на Малиновского. Священника арестовали прямо в алтаре. Прихожане не давали конвою пройти, но верующих оттеснили. Отца Александра отвезли в тюрьму Красноуфимска. В городе арестовали еще одного священника, иерея Льва Ершова. В тюрьме священников избили, связали колючей проволокой и расстреляли за городом. В 2002 году мощи священномучеников были перенесены в Свято-Троицкий собор города Красноуфимска.
0: Песнопение Божественной Литургии.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
3: Доброго здоровья, Бог нам в помощь.
2: Батюшка, у нас сегодня вопрос от Надежды. На отпевание умерший был без крестика. Выяснилось это позже. Это важно?
3: Вы знаете, если такие случаи происходят, а таких случаев происходит очень огромное количество, например, воинов хоронят где-то на поле брани, заключенных людей хоронят в заключении. Допустим, сейчас это менее актуально. А вот, например, лет 80, 60, 70 назад, когда расстреливали людей пачками, если можно так выразиться, да, когда людей убивали и хоронили в братских могилах, никто этим людям никаких, естественно, крестиков не надевал. Были крестики на ком-то не было. Часть такое время, когда мы этих людей прославляем в лике святых, и отсутствие крестиков на их телах во время их погребения никоим образом не сказалось на том, что эти люди были праведной жизнью, приняли кончину за Христа, и сейчас в чертогах небесного царствия находятся и молятся о нас, грешных. Если кого-то отпели без креста, там в морге не нашли, не надели или прочие какие-то вещи, ничего страшного не случилось, критического не случилось. Возьмите крестик, который был предуготован для этого, значит, и подкопайте в ту часть могилы, где, предположительно, он должен был быть. Я думаю, на этом все нужно оставить вот так, как есть.
2: Спасибо, батюшка. Я думаю, что Надежда услышит ответ на свой вопрос. И я хотела бы еще в дополнение спросить, как может еще человек, которого беспокоят вот такие, ну, такие несоблюдения правил какие-то, как он может помочь сам себе и умершему?
3: А помогать умершему уже, мне кажется, несколько поздновато. Помогать надо, наверное, живым. Умершим надлежит только видеть поминовение о них. А что касается помощи нам, нужно, во-первых, разбираться, с чем связано то или иное беспокойство. Просто это очень часто бывает так, что просто беспокойное состояние души, нервной системы, характер такой беспокойный, и он просто находит, в том числе и в религиозной жизни, какие-то, скажем так, сопутствующие причины, которые бы позволили, за ней зацепившись, начинать беспокоиться. Некоторым людям это просто характеру необходимо. Вот и все.
2: Отец Николай, если это пожилой человек, и тебе беспокойство, тревога, даже за такой случай, что не было крестика, это вот его жизненный фон. Ну что в таких случаях еще можно делать?
3: Предать все на волю Божию, предать все в руки Божьи. Бог есть любовь, Он управит все.
2: То есть просто вот учиться и учиться.
3: Отпускать ситуации, которые мы уже не можем вернуть и повторить, изменив их. Ну, отпускать на волю Божию, конечно. Мы же не можем многие вещи изменить в жизни. Мы же очень многие вещи, даже сейчас происходящие, никаким образом на них повлиять не можем. Поэтому, ну, как есть, так есть.
2: Спасибо, батюшка, за поддержку.
3: Храни всех нас Господь.
2: С нами сегодня был протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем тепла же, и ангельскую песнь вопиемте сильнее. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзи, во еже пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человека любствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утренте и славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победиши внегда судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мне сопом и очишуся, омыши мне и по чеснегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чистое созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычнему, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созидятся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую единокрещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не калиши сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадаю вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, полубимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодаримся, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможным непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правими настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явивши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалению, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил все иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, рекл иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвещает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстои окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за меня, как Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердце.
3: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова Митина города Москвы и романах Феоктист Игумнов. Сегодня в православных храмах за божественной литургией прочитывается отрывок из Евангелия от Марка, который содержит в себе стихи с 35 по 41 4 главы. Послушаем эти евангельские слова.
4: «И глаголы им в той день вечер бывшую...»
5: «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И вечер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
4: «Послушают его».
3: Евангелие от Марка, несмотря на свою краткость, содержит в себе довольно много любопытных подробностей, таких, каких нет в рассказах других евангелистов. Одну из этих деталей мы можем видеть в сегодняшнем рассказе о буре на Галилейском озере. Апостол Марк пишет, что Христос Спаситель не просто спал на корме, он спал на возглавии, иными словами, на подушке. Эта маленькая деталь, хоть и не важна в контексте всего повествования, но она оживляет текст и делает евангельский образ Христа более близким к нам, более понятным. мы видим живого человека, который устал, которого впереди ждут труды и который воспользовался временем пути для небольшого отдыха. Реалистичный образ Христа дополняется описанием не менее реальной бури. На фоне этих описаний происходит необыкновенное чудо – усмирение бури. Конечно, основной и очевидный смысл в том, что Христос имеет власть повелевать стихией, что Он – всевластный Бог. Вместе с этим толкователи Евангелия от Марка видят в сегодняшнем эпизоде нечто большее. Они идут дальше и переносят события из лодки галилейских рыбаков на всю нашу жизнь, на жизнь каждого человека, каждого народа,

0: Несмотря на это, Мария изображает какие-то сюжеты из Священного Писания, из Священного Предания, и это, ну, понятно, что она профессионал, но она может на каком-то вот таком уровне детского рисунка. Она может, конечно, много лучше и академичнее, но вот она в эту нишу на уровне такого детского рисунка заняла, и буквально на днях вышел оформленный ей детский молитвослов. Вот, казалось бы, да, молитвослов — это текст, но для детей именно важно вот это восприятие, и в иллюстрациях Елены Черкасовой мне тут пока что при помощи виртуальных средств удалось полистать это новое издание. Это тоже, мне кажется, значимое событие в нашем православном книгоиздательстве. Но это, конечно, вне рамок нашей рубрики «Православное чтение», она будет в конце эфира, а все-таки основной темой сегодняшнего эфира 2 сентября 2026 года, что, Оленька, является.
1: И мы сегодня будем говорить про открытие мощей Дмитрия Донского. Чудо открытия произошло. Как сообщает сайт patriarchia.ru, в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля было подтверждено местонахождение и подлинность мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. 8 августа 26 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение у открытого саркофага с останками князя, расположенного у южной стены собора.
0: Это событие, недавно произошедшее, которое долгое время держалось в топе не только, в общем-то, церковного пула новостных агентств, но и в топ новостей светских выходило, и были высказывания и как церковных деятелей, так и государственных деятелей относительно этого события и важности, и некой своевременности, с одной стороны, а с другой стороны, вневременной ценности происходящего. Ну, так вот удивительно, да, к таким событиям быть очевидцами нашему поколению дано. Ну, и можно как-то вот поразмышлять как раз действительно и о произошедшем обретении, о свидетельствовании честных мощей Дмитрия Донского, и вообще в целом о его роли в жизни государства российского и церкви русской в частности.
1: Ну и вообще, если продолжать тему открытия мощей, то по информации Русской Православной Церкви, поводом для реставрационных работ в июле 26-го года стало проседание плит пола и угроза обрушения надгробия над захоронением великих князей. И в ходе противоаварийных мероприятий были разобраны кирпичные надгробицы склепа, после чего специалистам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих, как установили историки, князю Дмитрию Донскому, его отцу Ивану Красному и угличскому князю Дмитрию Жилке. Как подчеркивается в сообщении, это стало новой информацией для хранителей музеев Московского Кремля, поскольку ранее считалось, что в XIX веке саркофаг Дмитрия Донского был помещен под захоронением его отца. Однако выяснилось, что в 1860-х годах оба саркофага были лишь подняты на уровень пола над их могильными ямами, сохранив при этом свое фактическое расположение, а эпитафии на надгробных плитах соответствовали реальному размещению.
0: Вот для меня, тоже как для слушателя новостей, вот этот вопрос возникал, да, неоднократно. Вот, казалось бы, соборы Московского Кремля, вот этот комплекс такой музейно-исторический. Мне, как обывателю, как дилетанту, всегда казалось, что там каждый кирпичик уже изучен вдоль и поперек, описан, и местоположение, ну, не то, что там, понимаете, захоронений, а даже каких-то там пылинок известно все историкам, потому что они всегда так как бы с трепетом относятся к вторжению в их пространство, что вот эту описанный этот порядок вдруг кто-то нарушит, а здесь, оказывается, есть еще лакуны для исследований, для исследователей, и многое вот открывается, так знаете, случайно, не случайно, вот просто как побочное следствие плановых или противоаварийных работ, которые периодически на объектах совершаются.
1: Но вот, кстати, соглашусь с тем, что историки, по сути, вдоль и поперек исследуют Кремли. Даже взять наших ребят, уважаемейших Юрия Владимировича Филиппова, это руководитель Нижегородского государственного музея-заповедника, и его коллег-историков тоже, и девушек, и юношей, которые работают сейчас даже экскурсоводами официальными по Кремлевской стене и тоже на территории Кремля. Был у нас такой проект, назывался «Нино в деталях». Мы рассказывали о деталях Нижнего Новгорода, и как раз историки рассказывали про детали Нижегородского Кремля. На определенных кирпичах, на входе там около какой-то башни даже

0: сейчас уже, к сожалению, не вспомню. Есть отпечаток лапки котика, вот того самого, который вляпался в этот кирпичик, когда его вот только-только должны были отправить в печь, чтобы запечь, чтобы потом положить чуть выше там метра от основания Нижегородского Кремля. Ну, потрясающая же история. И при этом, да, вот такое неожиданно открылись мощи Дмитрия Донского. Неужели никто не подозревал о том, что они там находятся?
1: Ну, я могу предположить, что, конечно, подозревали, но это было, как бы, знаете, вот где-то здесь они находятся. Вот. Но вот точно понять место захоронения и произвести все соответствующие экспертизы вот получилось, видимо, только сейчас. Мы когда в университете учились, у нас тоже исторический блок преподавал, ну такой вот прям вот историк до мозга костей и археолог, и вот он как раз поделился, что ну, есть такой, знаете, вот в экспедициях, когда уже ужин, да, и вот люди пьют по кружке чая или не по кружке чая. По рюмке чая, да. Историки, археологи чокаются и неизменно фразой тост, завершающий эти посиделки, ну, давайте за материк. Вот. То есть, когда все культурные слои уже сняты и уже нечего там дальше копать, вот материк, материковая плита, это значит, что надо заканчивать исследование и переходить на новый объект. Вот, видимо, до материка докопались еще не везде, и, в общем-то, в Кремле, как в средоточии и духовной, и культурной, и политической жизни во все времена. Еще там много что можно исследовать, и материк там, ой, еще как глубоко. Вот. Ну и нынешние события, они вот лишний раз подтверждают, что и последующим поколениям исследователей есть еще какие лакуны в научном знании восполнять.
0: А важно ли и нужно ли современному человеку также вот проявление чуда в нашей скоротечной жизни? Как вы думаете, отец Илья?
1: Ну, вот как бы положа руку на сердце...
0: Готовы ли мы к этим чудесам?
1: Вот я не готов признать это чем-то, вот, знаете, вот чудом из ряда вон выходящим. Объясню, почему. Да, здесь это скорее как восстановление исторической справедливости. Ну, безусловно, Бог действующий во всем и во всех. Он имел отношение к нынешнему явлению, проявлению этих мощей. Но это чудо, оно, знаете, в таком очень каком-то деликатном совершенно отношении. И для многих людей не церковных, не погруженных во все эти исторические духовные перипетии. Ну, в общем-то, это и не является вообще новостным поводом. Ну да, что-то там обнаружили, да мало ли что там обнаруживали. Для людей верующих вот, это тоже воспринимается как повод к молитвенному обращению к этому святому, ведь все-таки это не останки простого человека, это мощи человека, который церковью был канонизирован, а значит, его жизнь, его духовный опыт, его подвиг, они являются каноном, то есть примером и для всех нас. Поэтому для меня вот в каком смысле это чудо? Вот раз и в сентябре месяце, вне дней церковной памяти Дмитрия Донского, в очередной раз поговорить о нем, о событиях XIV века, о тех сложностях и цивилизационных выборах, которые были совершены в эту эпоху. Вот это тоже своего рода, мне кажется, чудо. Ну и это вот в некую общую информационную и духовную копилочку. Этот и наш вклад, и вклад московских специалистов, и в священном начале тоже все это туда устремляется.
0: Да, конечно, поговорим мы еще о славных подвигах Дмитрия Донского. Но сейчас еще вернемся немного, на несколько минут.
1: На место событий.
0: На место событий, да. По итогам доклада о проведенных работах святейший патриарх Кирилл благословил освидетельствовать мощи священноначалием Русской Церкви и поместить несколько фрагментов мощей, взятых из числа свободно расположенных в саркофаге, в ковчеге для поклонения верующих. Ожидается, что ковчеги будут переданы в кафедральный собор храма Христа Спасителя и ряд других храмов. И после завершения реставрационных работ саркофаг с останками будет закрыт, а склеп приведен в исходное состояние в Архангельском соборе Московского Кремля, где на протяжении столетий покоятся московские великие князья и первые русские русские цари. Президент Российской Федерации Владимир Путин тоже посетил Архангельский собор Московского Кремля, где принял участие в молебне «Ураки с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского». Молебен состоялся в соборе, который является усыпальницей московских великих князей. И именно здесь в ходе недавних реставрационных работ было подтверждено нахождение мощей князя Дмитрия Донского.
1: Здесь важно, что эти мощи так частично были обретены, и это тоже является такой как бы возможностью для дальнейшего поклонения верующих. И мне кажется, что после того, как мощи будут переданы в Кафедральный соборный храм Христа Спасителя, уже стал доброй традицией такой общероссийский такой как бы общероссийское поклонение этим святыням. Я думаю, что вот как недавно мы встречали всей Нижегородской митрополии мощи святителя Спиридона Тримифунского, вполне вероятно, что в ближайшее время у нас будет возможность поклониться и мощам благоверного великого князя Дмитрия Донского.
0: Ну и, кстати, мне тоже тут где-то попадалась такая информашка, тоже дополнение, ведь работают с останками специалисты разные, назвали, что причиной смерти вот тогда давным-давно Дмитрия Донского был инфаркт.
1: Удивительно, что так,
0: так вот смогли,
1: да,
0: так
1: за, через 700-800 лет установить.
0: Вот оно чудо, ну, современная медицина.
1: Это научное знание, у этого могут быть другие объяснения.
0: Да, но вообще, если так вот вспоминать, то имя святого благоверного князя Дмитрия Донского неразрывно связано с победой в Куликовской битве, объединением русских земель вокруг Москвы. Его почитание как защитника Отечества имеет особое значение в дни государственных и церковных памятных дат. Дмитрий Донской был великим князем московским, причем на этом посту он трудился с 9 лет. Его воспитывал святитель Алексей Московский, и он объединил русские земли для борьбы с Ордой. Его главные подвиги — это победа на Куликовом поле в 1380 году над Мамаем после благословения преподобного Сергия Радонежского. Также начало освобождения Руси от ига татаро-монгольского тоже началось, и начало как-то вот это вот выкристаллизовываться это понимание при Дмитрии Донском. Строительство монастырей и храмов. Он женился на святой Евдокии в иночестве Ефросинии Московской и умер в 39 лет, приняв схиму. Канонизирован он был в 1988 году за праведную жизнь и спасение Отечества. И вообще, если так вот вспоминать, кратко, но тем не менее, то благоверный великий князь родился в 1350-м и воспитывался под руководством святителя Алексея Московского. Христианское благочестие святого князя Дмитрия сочеталось с его талантом выдающегося государственного деятеля. Он посвятил себя делу объединения русских земель и освобождению Руси от татаро-монгольского ига. Но если так вот вспоминать, то, наверное, да, с 9 лет он был уже великим князем, и это же говорит и о чертах характера, и о раннем взрослении, скажем так, и об умении нести ответственность.
1: А мне еще кажется, это говорит о кризисе государственности, который вот в период феодальной раздробленности был налицо, и не от хорошей, в общем-то, жизни 9-летнего отрока ставили на великокняжеский московский престол. И, конечно же, вот здесь неким гарантом и духовного образования, и правильного взросления являлось как раз воспитание, которое он, Дмитрий, получал от святителя Алексея митрополита Московского. Ну и, по мнению ряда историков, крестным его был как раз-таки преподобный Сергий игумен Радонежский. То есть вот это духовное родство с Троице-Сергиевым монастырем, с игуменом земли русской, и последующее благословение на битву с татарами на Куликовом поле, все это выстраивается в некую, знаете, такую цепочку событий. И мы, как люди верующие, можем сказать, что да, здесь вот является промысел Божий, и как раз Бог действовал руками и молитвами таких великих столпов русской церкви, как преподобный Сергий и святитель Алексей митрополит Московский. Конечно, у таких воспитателей вот, не мог не воспитаться великий князь, который, в общем-то, большое значение с точки зрения собирания российских земель имеет. Ну и как раз человек, который мог совместить вот, великокняжеский престол и соответствующие заботы работы с праведной христианской жизнью. То есть здесь как-то все очень гармонично сочетается.
0: Ну, да, одно без другого, наверное, бы там не получалось. Но, знаете, по другим источникам он стал, Дмитрий Донской стал великим князем с 12 лет. И вообще о детстве князя мы знаем мало, но историческая наука уверенно говорит о том, что возрастать в вере ему помогали уже названные святители-просветители и молящиеся и такие деятельные люди веры. И если так вот продолжать тему Алексея Московского, то он во многом заменил Дмитрию Донскому отца, который умер, когда мальчику было всего 9 лет. И благодаря стараниям воспитателей, благодаря собственным духовным устремлениям, князь вырос человеком, преданным Христу и Церкви, твердо уверенным, что жить и править надо по евангельским заповедям. Отец Илья, а что значит жить и править по евангельским заповедям?
1: Ну, вот насчет,
0: о которых заповедях
1: насчет, речь? Насчет правления не могу сказать, потому что вот, милостью Божией избавлен я от такой обязанности. Но если в целом брать по как бы, христианской жизни, по аскетике, по нравственному богословию, нельзя смотреть на жизнь во Христе как на что-то вот отвлеченное, то, что такую ограниченную часть твоей жизни занимает. Вот только походы в храм или только раздача милостыни. То есть мы, как люди верующие, понимаем, что Господь предлагает человеку то или иное послушание, ту или иную социальную роль, и он, Господь премудрый, знает возможности человека, и поэтому дает по мере сил, или как в Священном Писании говорится, даст тебе Господь по сердцу твоему. И человек, воспринимая ту или иную вот эту социальную роль, социальную обязанность, как послушание Божие, он старается, ну или должен, во всяком случае, стараться как бы выполнять эту работу как Божью работу. То есть что это значит? Это значит, нельзя схалтурить, нельзя работать спустя рукава. И вот здесь уже вот эти, ну, такие достаточно абстрактные слова, они в каждом конкретном случае взывают человека к одному действию или, напротив, полагают предел другим каким-то неправедным действиям. И могу предположить, что если человек облечен властью, будь то власть духовная или власть политическая или иная какая-то властная институция, он должен совершать твою работу так, чтобы перед очами Божьими не было стыдно. Вот, Господи, вот даю ответ, здесь я поступил по твоей правде, старался поступить, здесь я не дал в обиду напрасно обижаемого, здесь я наказал того человека, который ведет себя несправедливо. И, конечно, если говорить о XIV веке, вот этой, безусловно, несправедливостью, которая бросалась в глаза, была вот эта феодальная раздробленность на уровне государства, и, воспользовавшись этой раздробленностью, внешний враг, монголы-татары, они завоевали и, в общем-то, сильную Русь поставили на колени в зависимое положение, и это, конечно же, воспринималось вот как несправедливость, как дело не Божье, и поэтому одним из таких аспектов этого христианского подвига для власть имущих в то время, и вот для Дмитрия Донского в частности, был вот этот труд собирания русских земель под одно начало. То есть это именно осмыслялось, ну, насколько я могу судить по источникам, не в первую очередь как политическое какое-то действие, а именно как восстановление правды Божией. Вот, и поэтому, да, был большой авторитет и большое значение благословения духовных лиц, их молитва, и они в этом смысле, конечно же, были опорой и поддержкой, потому что не в пример, кстати говоря, государство каким-то институциям, но вот православная церковь, она в этом смысле как бы является пример своего единства. То есть, несмотря на такую феодальную раздробленность, все-таки вот церковь, она тоже в первую, может быть, очередь старалась созидать людей, но не политическими, не военными, естественно, какими-то вещами, а именно единством веры, единством духа, единством служения Господу Богу.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: утро на радио «Образ».
1: Утро на радио «Образ» продолжается. Мы сегодня с отцом Ильей Третьяковым говорим про чудо открытия мощей Дмитрия Донского и каким был этот человек и историческая личность, зачем нам нужно чудо сейчас, в 21 веке, нам это церкви, насколько это важно, нужно и касается всех и каждого. Закончили предыдущий выход как раз на том, что церковь объединяла людей как раз не по политическим каким-то взглядам, а по духовно-религиозно-просветительским, и это было самым важным тогда, когда Русь была раздроблена, когда не было вот этого единства, ощущения целостности и уверенности, как принято сейчас говорить, в завтрашнем дне. Поэтому очень важно было, и очень, наверное, были все рады, когда появился такой полководец, как Дмитрий Донской, который правил Московским княжеством, и эта область Руси взяла на себя роль центра, вокруг которого объединились и другие русские земли. В течение долгих лет войско великого князя побеждало во многих славных и политически важных сражениях с монголами, например, в битве на реке Воже и, конечно, Куликовской битве. Несмотря на то, что и после смерти Дмитрия Донского Золотая Орда продолжала совершать набеги на Русь, именно его стратегия правления и его воинские победы стали переломными в многовековой истории взаимоотношений с Ордой. Кроме этого, в эпоху Дмитрия Донского в Москве построили величественный Кремль, тогда он был белокаменным, а еще монастыри и крепости Симонов и Андроников. Святой Дмитрий представился ко Господу 19 мая 1389 года. Его похоронили в Архангельском соборе Московского Кремля, где совсем недавно буквально открылись мощи этого святого.
2: Ну да, безусловно, с 1389 года много воды утекло, вот, множество было перестроек, и Кремль неоднократно горел и разрушались, в том числе и кремлевские соборы, и, конечно, в этом...
1: Разрушались империи, разрушались страны, менялись границы.
2: Безусловно. Но вот Господь, вот Он явил это чудо, и что в 21 веке, спустя, получается, более чем 700 лет, точное местоположение этих мощей было определено, и они были медицински и церковно освидетельствованы. Это тоже очень такой интересный, мне кажется, механизм, в котором церковь признает вот эти вот останки честными мощами. Вот. И есть некая внутренняя процедура, канонизация святых, когда тот или иной подвижник благочестия, он является, ну, так, там, скажем так, кандидатом для прославления. Здесь тоже сразу надо оговориться, что, по большому счету, канонизирует человека земная церковь или не канонизирует, в его посмертной участи это не имеет никакого, как бы, отношения, потому что если человек праведной жизни, он свят, и он с Господом пребывает. И да, у нас есть святые, которых Господь явил, вот, явным сделал их подвиг через их чудеса, которые по молитвам к этим святым, через чудеса, которые от мощей этих святых происходят.
1: А нетленность мощей, я уж так вклинюсь, это тоже из этого разряда? Или нетленность мощей понятие относительное?
2: Нет, нетленность — это не обязательное условие для канонизации.
1: Да, это понятно, но все равно же есть такие вот так называемые мощи нетленные. Даже помните, как вот мы говорили про святителя Спиридона Тримифунского, и что его останки остались там условно, не помню, да, словно, но там мягкими, такими, как вот были при жизни, и теплыми.
2: Да, ну, в некоторых... Нет, ну, конечно, такого не было, что кровь даже
1: циркулировала. Ну да, ну то есть это чудо.
2: Вот, да, в некоторых случаях это чудо. Хотя тоже нужно посмотреть на мир православия, он достаточно богат и разнообразен. Вот всем же известна эта афонская традиция, когда монахов погребают без привычных нам гробов, в смысле деревянных ящиков, и там в монастырях есть костницы, вот, то есть спустя какое-то время останки эксгумируют и смотрят, что если они нетленные, для афонитов это признак того, что что-то брат как-то неправедно жизнь прожил. И...
1: Неправедно?
2: Да,
1: наоборот?
2: Да, с точностью да наоборот. То есть здесь нетление для афонитов является признаком того, что нужно усугубить молитву и пост за этого брата. И в афонских патриарках эти истории, ну так вот, с неким педагогическим назиданием они преподаются, что даже вот, понимаешь, как ты живешь, что даже и земля тебя не принимает, только по молитвам братья Господь может над тобой умилостивиться. То есть здесь в этом смысле все относительно, и нетление мощей, да, это является как бы неким аргументом, но не единственным и не безусловным, и в примерах многих других святых, вот в частности, когда медицинские освидетельствовались мощи преподобного Серафима, там как бы даже при обретении этих мощей в 1903 году, которое произошло, не было вот в привычном том понимании нетления, но все-таки останки именуются многоцелебными мощами. То есть здесь нужно понимать, что мощи – это не всегда равно нетленные останки. Вот. Ну, так вот, возвращаясь, да, к процедуре канонизации, что когда изучается та или иная биография подвижника, и земная церковь видит некий образец в его духовной жизни, и происходит процесс сначала местночтимой канонизации, потом, если почитание святого увеличивается в масштабе, то церковь говорит об общецерковном прославлении, и когда выпускается деяние о канонизации, это есть такая там очень формулировка интересная, что честные останки обрести и воздавать им должное поклонение яко же мощам. Вот. То есть это именно важно, как бы некая такая, знаете, церковная рецепция, что это не вот там какое-то там самочиние, что это не является просто вот там погоней за какими-то, знаете, там дешевыми чудесами, это именно церковная санкция над церковным человеком, вот, над канонизированным человеком для большей духовной пользы людей, приходящих к этим мощам.
1: Не могу тогда не уточнить, а чем отличается, в чем отличие, точнее, велика ли разница между дешевым чудом и чудом церкви? Как понять, что перед тобой, что ты видишь? Есть же такое выражение даже, не верь глазам своим. Вот здесь,
2: да,
1: очень важно себя слышать, чувствовать и понимать, что перед тобой.
2: Вот мы, как люди, воспитанные на спецэффектах, как мне кажется,
1: Копперфильд, поколение.
2: Да, в большинстве своем вот нам кажется, что чудеса церковные — это что-то вот такое настолько глобальное, настолько вот очевидное для всех, настолько вот такое вот оно чудесно-чудесное. Вот. Но если мы посмотрим на евангельские страницы, то Господь творил чудеса, и Он немало чудес сотворил, но эти чудеса не носили глобальный характер и не носили характер спецэффектов. Вот это очень важный, мне кажется, критерий для истинности чуда. Истинное чудо, оно не насилует волю человека, оно всегда оставляет пространство для веры, для свободы. Бог человеку даровал свободу, и как раз для человека важно определиться, что это для него. Так вот, смотрим, да, в Евангелии. Господь там и несколько мертвецов воскресил при жизни. Но эти мертвецы потом все равно умерли, и огромное количество мертвецов Он не воскресил, которые умерли в Иудее, и в Галилее, и в Самарии в то время. Господь, да, накормил 5000 пятью хлебами, евангелиста Матфея. Второе чудо, 7000 Он тоже накормил. Но на протяжении веков огромное количество людей изнемогало и даже умирало от голода. То есть это тоже чудо, которое не поставило точку в вопросе продовольствия. Господь 10 прокаженных исцелил, а колоний с прокаженными было гораздо больше. Вот. То есть в этом смысле Господь чудесами Он как бы восстанавливал, да, нарушенные какую-то, может быть, правду Божию. То есть Он являл эти чудеса. Но совершая то или иное чудо, вот там завтра или послезавтра мы с вами сподобимся дара чудотворения. Ну, я не знаю, как у вас, но я же вот человек там тщеславный, я начну об этом публиковать сразу же во всех возможных СМИ, социальных сетях, смотрите, какие я чудеса творю, смотрите, что тут, понимаете, по мановению волшебной палочки происходит. И когда о чуде кричат из всех, что называется, утюгов, это тоже для духовно чуткого уха повод вслушаться, нет ли здесь какой-то фальши, потому что истинное, оно вот в этом смысле всегда тихо, оно всегда укромно и в хорошем смысле слова интимно. Христос творит чудо, исцеляет, подходит к человеку и говорит, никому об этом не говори. Даже Евангелие свидетельствует, что человек там, некоторые люди не выдерживали и все равно шли и разбалтывали об этом. Когда даже Христос...
1: А когда они разбалтывали, что дальше были? Все аннулировалось?
2: Нет, об этом Евангелие умалчивает. Аннулировались ли чудеса и что там происходило дальше? Нет, я не думаю, что чудеса аннулировались, но духовной пользы человек от этого чуда не получал. Потому что, смотрите, какая интересная вещь. «Иди, — говорит Господь, — вера твоя спасла тебя». То есть Господь творил чудо только в том случае, когда это было полезно для укрепления веры человека. Вот. То есть не ради дешевых вот этих спецэффектов, не ради увеличения, как бы так сейчас сказали, кликабельности и привлечения аудитории.
1: Ему в этом... Но ведь это тоже было и про кликабельность, и про привлечение аудитории как раз к Христу.
2: Совершенно не согласен, потому что...
1: Разве он не являл так свою миссию?
2: Он являл, но...
1: Не показывал ли он силу вот эту, которая обладает человек с верой обладающей?
2: Но вместе с тем он и убегал. Как только какое-то количество людей ходило за ним слишком большое или слишком легковерное, он от них удалялся. Он убегал в гору один помолиться, в пустыню от них убегал, и люди его искали, не могли найти. Вот этот эпизод в Евангелии от Иоанна с насыщением хлебами, он более ярко, чем у синоптиков, и он очень-очень характерен на самом деле. Люди захотели найти его и сделать царем. Ну, понятная логика. Человек бесплатно кормит. Ну, какой прекрасный царь. Проблема с продовольствием решена. Он убегает. И вот это вот чудо там хождение по водам, оно тоже в некой взаимосвязи. Он говорит апостолам, идите быстрее, а я пойду другой. То есть они разделились, чтобы вот этих вот, может быть, слишком легковерных людей не вести за собой, потому что они пошли, как потом много позже скажет святитель Дмитрий Ростовский, не ради Иисуса, а ради хлеба куса. И вот это как раз вот, знаете, чудеса ради чудес, чудеса ради там, монетизации этих чудес, понятно, что это все как бы ложные вещи, а вот это истинное, оно всегда тихо, и оно не насилует свободу человека. Во всяком случае, такой критерий нам предлагает наша церковная традиция, наша церковная интерпретация евангельских чудес.
1: А что же тогда говорить о чуде, и что понимать, и что важно знать тоже о чудотворении мощей? Ведь многие же люди там тоже ощущают некоторые вибрации. Кто-то чувствует жар, кто-то чувствует там что-то еще непередаваемое чувство, которое невозможно тоже не прочувствовать. И так далее, и так далее. Как быть?
2: Здесь вопрос духовно трезвый должен быть. А вот это я сейчас как бы сам себе генерирую, или все-таки это откуда-то извне ко мне приходит? Потому что человек, его разум, в целом как бы и вся его сущность, она так устроена, что можно многое себе нафантазировать. Можно, действительно как-то себя наэлектризовать, и вот эта излишняя чувственная возбужденность, она будет восприниматься человеком как религиозный опыт. Более того, вот уже с точки зрения такой высокой аскетики, человек, который себя так чувственно наэлектризовал, открыл свою душу нараспашку, а ведь не факт вообще, что в эту душу придут светлые силы, потому что чистое сердцем Бога узрит, а человек себя чувственно возбудил, а сердце его грязное, греховное, порочное, туда, соответственно, придут персонажи с рогами и хвостами. И поэтому вот святые отцы, подвижники, они говорят, не надо себя накручивать чувственным образом, потому что велика вероятность прелестных, прельщенных, опасных, обманных ситуаций. То есть враг рода человеческого только вот и жаждет. И как раз это он может проецировать какие-то такие, знаете, массовые явления, которые очевидны для всех, и двух мнений здесь быть не может. То есть для него вот как раз этот дар свободы, он ненавистен на самом деле. Для него гораздо проще все там стандартизировать квадратно-гнездовым методом и загнать человека в угол аргументами, в том числе чудесными аргументами. Ну, слушайте, и сатана чудеса творил по отношению к Христу. Он его из точки А в точку Б в одно мгновение переносил и на крышу храма поставлял. Говорит, поклонись мне все царства земные принадлежат. А ему Господь говорит, Господу Богу твоему поклоняйся, ему тому единому служу. То есть в этом смысле источником чудес, источником каких-то сверхъестественных, вот так скажем, да, сверхъестественных явлений, может быть, не только Бог. Могут быть духовные сущности, которые желают как раз погибели человеку, и Богу они противны. И поэтому с чудесами очень-очень нужно быть аккуратными. И вообще Господь во многом нас оградил от таких чудесных явлений, потому что есть, Он даровал нам вещи, ну, в определенной степени технологичные. То есть как бы чудеса, они вот не являются обязательным условием духовного роста, а иногда даже они могут свидетельствовать о неком духовном падении, как это не парадоксально.
1: Вот какое чудо может свидетельствовать о духовном падении?
2: Это чудо описывается, вот есть такой труд, называется «Известие учительное». Это в приложении к священническому служебнику, такой памятник литургический древний до нас дошел, и там говорится, что если ты, ну, я там по-славянски, я по-русски смысл передаю. Если ты молишься и в момент совершения божественной литургии на престоле видишь на чаше не хлеб и вино, а младенца и чашу с кровью, остановись, отдышись, отойди в сторону, тебе служить нельзя.
1: Вот. А у вас такое было?
2: Нет, слава богу, нет. И потому что... И дальше «Известие учительное», оно как бы говорит. А потому что вот ты отвлекся или, наоборот, себя сильно так как бы эмоционально накрутил, или уже ты настолько стал дуболомный и неверующий, что вот Господь тебе вот так вот Он пытается до тебя достучаться. То есть здесь всегда вот эта стрелка как бы перемещается. Нормальным людям это не нужно. Для нормальных людей Господь создал церковь, где вот все совершается, и ты по вере этому приобщаешься. То есть здесь должен быть подвиг веры. А если ты до каких-то видений домолился, то либо ты уже стал святым, над тобой, понимаете, нимб, либо ты уже вот настолько, тебя ничем другим пробить нельзя, что тебе на какие-то уже явные чудеса Господь посылает.
1: Но ведь это же такая довольно-таки крылатая уже фраза, статусу ВКонтакте и социальных сетях других, там, жду чуда и все такое. Из категории, там, знаете, как огромное количество людей, там, я бы хотел, чтобы... Там, Вселенная, если ты слышишь меня, яви чудо, и там, дай мне знак, или
2: дай что-то мне еще. Миллион долларов, как правило, это заканчивается.
1: Его тоже наличными, пожалуйста, да, в утреннюю студию «Радио Образ».
2: Ну, что ж, вот. И пока ни раз за 5 лет не заносили. Сколько бы мы не хотели.
1: Вот, и тем не менее, мы же все, как песня даже есть, но я жду чудо. Там, как 20 лет назад, а ты не веришь, как Москва слезам, и все такое. Как быть-то? Мы же все немножечко на самом деле верим в это чудо. Чудо понедельника, чудо Нового года. Мы все верим в чудо милосердия Божия. Мы верим в то, что там, не знаю, пьяница бросит пить. Мы верим в прочие чудеса, которые, по сути, наверное, в 80% случаев зависят от нашего волевого решения и то, что надо иногда встать с дивана и начать действовать.
2: А не всегда.
1: А иногда это именно вот как какой-то такая вот слепая надежда и необходимость верить во что-то чудесное, но как будто нам Господа маловато.
2: Я считаю, что, ну, во-первых, все в одну кучу валить не стоит, да, то есть
1: потому что... А ведь валят.
2: Ну, и в этом ошибка. Вот это, кстати говоря, тоже, если говорить о неком там духовном воспитании, что вот дети, им свойственно верить в чудеса, поэтому они верят в Деда Мороза, Бабу-Ягу и в Господа Иисуса Христа. А потом они возрастают, они в Деда Мороза, Бабу-Ягу перестают верить, и по инерции, ну, и, понимаете, все ваши байки из воскресной школы нам тоже неинтересны. То есть здесь все-таки есть вера в чудо взрослого человека, скажем так, да, духовно зрелого человека, а есть вот эта вот вера в чудо человека с детским каким-то восприятием. А если говорить в координатах, ну таких как бы духовных, то есть как раз вот детский возраст веры, и он по паспорту,
1: ну да, психологический
2: может
1: возраст
2: совершенно не коррелировать. Да, могут быть люди духовно опытные. Да, как правило, духовный опыт с возрастом он приходит иногда, вот возраст и один приходит. Никакого духовного опыта нет, и человек так и остается, вот, понимаете, младенцем в самых худших смыслах этого слова вере. Он ждет чудо ты, Господи, давай, сделай все за меня. Вот. Господь действительно творит чудеса, и эти чудеса мы, ну, порой как бы не замечаем, может быть, мы находим какое-то сам совершенно иное объяснение. Но, слушайте, ну, ведь есть вот этот замечательный, горький, но вместе с большим смыслом там анекдот, когда человек, ну там, условно говоря, молится: Господи, там, пошли мне срочно миллион долларов.
1: Я хочу выиграть в лотерею, да. Хочу выиграть в лотерею.
2: Нет,
1: купи билет.
2: Нет, это другой. А. Это другой. Господи, там, пошли мне миллион долларов, я 100 000 на храм сразу же отдам, давай мы с тобой договоримся. Там, бах, миллион падает на голову. Говорит: Господи, не надо, я сам. Вот. То есть вот иногда и так человек воспринимает, то есть то, что действительно чудесно в его жизни, какие-то возможности, какие-то перспективы он исключительно приписывает себе, не видит в этом промысла Божия, а в Божьем чуде ведь в нем еще вот это именно как бы перспектива духовного роста важна. То есть это не просто ты закрыл какие-то свои проблемы и начал, понимаете, жить припеваючи. В этом смысле чудо, оно, еще я истинное чудо, оно обязывает человека, потому что оно понуждает к глубинным изменениям твоей жизни. Вот взять отца всех верующих, праотца Авраама, жил себе ничего, как бы спокойный человек в Уре Халдейском. Ему Господь явился и говорит: выйди из отечества твоего. Вот явное Божье чудо. Господь вышел, а человек вынужден был на этот призыв Божий откликнуться, оставить все, что ему было, безусловно, дорого, и идти непонятно куда там за 3-9 земель. Вот. И в итоге это вменилось ему в праведность, как говорит Священное Писание. Поэтому, да, ну, как бы чудеса случаются, но в основном это чудеса нам, но не для нас. То есть здесь вот как бы...
1: Важно понимать.
2: Да, да, что это как... Пас, понимаете, в футболе. Его тебе дали, да, ну ты должен его дальше передать другому, совершенно верно.
1: Отец Илья, в книге, которую сегодня вы будете рекомендовать в нашей постоянной рубрике «Православное чтение», есть тоже нечто чудесное. Но давайте все-таки сначала запустим джингл постоянной нашей рубрики «Православное чтение» в утреннем эфире на радио «Образ».
0: Православное чтение.
1: Что сегодня рекомендуете?
2: Сегодня и книга чудесная, и человек, о котором эта книга написана, не менее чудесный, а, пожалуй, и более. Безусловно, человек, он не выбирает ни время, ни место, где и когда ему родиться. Но вот в 20 веке, отчасти в начале 21 века в Сербии родился прекрасный человек, который впоследствии стал первым иерархом сербской церкви, святейшим патриархом сербским Павлом. Это человек, узнаваемый и за пределами Сербии, и за пределами даже православного мира. Я думаю, всем известна фотография, когда смиренный старец в монашеском облачении выходит из трамвайчика в Белграде и следует куда-то в официальные церковные присутственные места. Да, это как раз тот самый

0: церковной иерархии. И вот эта книга, которую я сегодня принес в нашу эфирную студию, книга Йована Янича, сербского писателя, биографа «Павел, патриарх сербский», и подзаголовочек «Будем людьми. Жизнь и слово патриарха Павла». Действительно, вот эта фраза стала неким девизом жизни, девизом духовной жизни этого иерарха, и здесь прослеживается его жизненный путь в непростой 20 век, и Вторая мировая война, и разруха, и все, что там происходило в Сербии, в Югославии, в Боснии и Герцеговине, все это имеет отражение не только на политической карте мира, но и в жизни этого замечательного человека-подвижника. Я вот как-то мне эту книжку, кстати, подарил некоторое время назад отец Васян Бирагов, известный тоже у нас пастырь, духовник, клирик Нижегородской митрополии, сейчас он наместник монастыря в Арзамасе. Вот я когда это листал книжку, тут с интересом раз узнал дивеевские фотографии, знакомые лица. Святейший патриарх сербский Павел приезжал в 2003 году в Дивеево на столетие обретения мощей. И так вот с радостью ощущаешь, что кругом наша и наша нижегородская земля тоже связана с именем этого замечательного подвижника и иерарха. Да, вот жизненный путь его закончился в 2009 году, но память о нем, любовь к нему жива и поныне, и в Сербской православной церкви он уже, как мне кажется, стал таким местно чтимым, почитаемым, пока что не официально не канонизированным святым, но и за пределами Сербии, вот в Российской Федерации его любят, узнают, почитают и знают. Поэтому будем людьми, как завещал святейший патриарх сербский Павел, и примером всей своей жизни он показал, что это возможно, быть людьми, несмотря ни на какие сложности и перипетии.
1: Красивая, яркая, замечательная рекомендация сегодня в рамках нашего утреннего православного чтения прозвучала от отца Ильи. А я напомню, что увидеть книги воочию можно на страницах социальной сети ВКонтакте. Есть официальная группа «Радио Образ», есть личная страница отца Ильи Третьякова в ВКонтакте, и там время от времени мы публикуем рекомендационы букинистические, которые звучат на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Поэтому, если что-то не успели записать, не успели понять или хотите убедиться визуально, что правильную книжку вы нашли, пожалуйста, заходите в ВКонтакте и заодно еще пишите нам сообщения, предложения, пожелания, касающиеся наших утренних эфиров и его и их тем, точнее, вот так сказать. vk.com/radioobraz. Если вы программист, то вы легко найдете нас так. А если не программист, то через строку поиска «Радиообраз», «Утро на образе» называется наша программа. И можно еще нам написать, кстати, в мессенджере Макс по номеру телефона легко найти. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. И на этом наш утренний, чудесный, осенний эфирный час подходит к своему завершению, а эфир на радио «Образ» продолжается.
0: Доброго благословенного дня.
1: Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России». Нижегородский центр изучения Библии проводит набор слушателей. 14-й фестиваль-конкурс колокольного звона «Антониевские перезвоны» состоится 6 сентября в Воскресенском Благочине. Более 3000 нижегородских первоклассников получили поддержку в рамках благотворительной акции «Скоро в школу». Подробнее об этих событиях. В Нижегородской области 1 сентября стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году Единства Народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, организации среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории – от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического, который продлится по 30 сентября, регионального – с 12 октября по 1 ноября и заключительного – он пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. С положением о региональном этапе конкурса «Красота Божьего мира. Народы Единой России» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. 6 сентября в Воскресенском Благочине Нижегородской епархии на территории храма в честь преподобного Антония Великого состоится 14-й фестиваль колокольного звона «Антониевские перезвоны». День откроет божественная литургия. Она начнется в 8:30 в храме преподобного Антония Великого. После ее окончания состоится презентация колокольных звучаний. С полудня до 16 часов будет проходить звон-концерт фестиваля на сцене в Парке Победы и колокольне Антониевского храма с участием звонарей из Москвы, Владимира, Суздаля и Нижнего Новгорода. Кроме того, состоятся выступления творческих коллективов, мастер-классы игры на колоколах и творческие мастер-классы. Сказочную историю представит Дзержинский кукольный театр. Будут работать фотозона и ярмарка. Напомним, что храм преподобного Антония Великого находится в главном городе Воскресенского Благочиния по адресу улица Советская, 2. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском Благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей на двухгодичный курс обучения. Об образовательной программе мы попросили рассказать руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова.
1: Дорогие радиослушатели, приглашаю вас изучать Библию в нашем образовательном центре, который дает начальное системное богословское образование без отрыва от основной работы. Ну и в конце обучения выдадим сертификат о начальном богословском образовании. Основной уклон делается именно на изучении Библии. Ветхий и Новый Завет мы изучаем в течение 2 лет. Третий предмет на неделе в первом году будет катехизис, а во втором году это литургика. Занятия будут проходить с 18 до 20:15 в течение 3 дней в неделю. Более подробную информацию можете узнать на собрании, которое у нас пройдет 5 сентября в субботу в 18:00 в просветительском центре Свято-Никольский.
0: Это был комментарий руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова. Добавим, что подробную информацию можно получить по телефону 8 908 75 75 736. Напомним также, что культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. В Министерстве социальной политики Нижегородской области подвели итоги традиционной благотворительной акции «Скоро в школу». В этом году она проходила в регионе уже в 12-й раз. В результате более 3000 первоклассников получили поддержку и смогли лучше подготовиться к Дню знаний. Акция нацелена на поддержку семей с детьми и укрепление в регионе семейных ценностей. Это одно из важнейших направлений работы в рамках национального проекта «Семья». Представители различных государственных структур, бизнес-сообщества и местные жители закупили и передали семьям первоклассников школьные принадлежности. Ребята из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, а также воспитанники социальных учреждений получили в подарок портфели, канцелярские принадлежности, одежду и обувь. Кроме того, в рамках акции во всех муниципалитетах региона прошли тематические мероприятия. Их подготовили специалисты комплексных центров социального обслуживания, социально-реабилитационных и многопрофильных семейных центров. В частности, для детей были проведены различные творческие мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивные мероприятия. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
3: Слушайте «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.
4: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

повели мне. День за днем. Дневник православного священника. 2 сентября. Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 28. Вот как вступает человек на чудесный, непостижимый путь веры. Сперва должно быть повеление от Него. «Повели мне». Да мы и имеем Его повеление жить по Духу. Приняли ли мы решимость Его исполнить и вступить на этот путь? Вот безопасный путь и верная цель. Лежит ли перед нами жизнь или смерть, деятельность или страдания, лишь бы путь лежал прямо к Нему. Вот что важно. Многие умирающие, быть может, в эту минуту, взывают к Иисусу через темные глубокие воды. «Повели мне прийти к Тебе по воде». И Он отвечает: «Иди». Итак, смотри, чтобы тебе идти по Его повелению и прямо к Нему. И тогда не бойся, если придется поставить ноги на то, что, по-видимому, не может поддержать их, где нет, кажется, почвы. Придется вступить на неверный путь, ходить по воде, по волнам подвижным, над бездной, готовой поглотить нас. Это испытали многие. Они знают, что значит вступать по слезным водам, не ведая, куда идешь. Не смотри вниз, не смотри на шаткую колеблющуюся почву, а взирай на начальника и совершителя веры, Иисуса. Какое блаженство после долгого пути по бурным волнам земным стать, наконец, твердо на стеклянном море. Книга Откровения, глава 15, стих 2. Небесном. Чистая гладкая поверхность не омрачится отражением нашего образа. Греховная тень не ляжет на безмятежные воды, ибо мы сами будем непорочны, навеки избавлены от греха. «Иди», — говорит Иисус Петру. Не взывает ли к нам и ныне это же слово? «Иди». Оно взывает с каждой страницы Священного Писания, из уст прославленных святых, прежде всего из уст самого Христа. И даже если Он отнимает у нас лодку нашу, потому что мы за нее держались и не хотели ее оставить, чтобы идти к Нему, пойдем за Ним. Господи, Ты взываешь: «Иди». Путь неясен, вода глубока, почва колеблется под ногами, но не могу стоять против Твоего призыва. Иду. Да исполнится Твоя воля и овладеет мною Твоя любовь.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшние утренние цитаты на радио «Образ» от архимандрита Иоанна Крестьянкина. «Хорошо бы принять благой закон супружеской жизни, к себе быть построже, а к другому – поснисходительнее. Время раздумий и выбора окончилось, когда вы решили сочетать свою жизнь с другой жизнью. А это значит, из двух людей должен сложиться один гармоничный человек. А это созидание, это творчество. И сказал бы я, что оно посложнее, чем владеть акварелью. И еще это крест на всю жизнь. А средства? Каковы они? Их не из числа. И одно из главных – молитва, живая вера, имеющий на каждый миг себе помощника Бога». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: Церковное слово.
2: Глагол «глаголати».
3: Глагол «слово», «речь». «Глаголати» — «говорить», «рассказывать». Пример из Псалтыри.
2: «Да исповедится тебе, Господи, все цари земсти, яко услышише вся глаголы уст твоих. Прославит тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих».
3: Итак, глагол означает слово, речь. Глаголати — говорить, рассказывать.

0: эфире «Радио Образ».
1: Где деревья в сентябре на заре стоят попарно, и закат на их коре оставляет след янтарный, где нельзя ступить во враг, чтоб не стало всем известно, так бушует, что ни шаг под ногами лист древесный, где звучит в конце аллей эхо у крутого спуска, и зари вишневый клей застывает в виде сгустка. Осень. Древний уголок старых книг, одежд, оружия, где сокровищ каталог перелистывает стужа. Борис Пастернак.
0: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 24 градуса, ветер южный 3 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер южный 3 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 23 градуса, ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
3: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Читаем классику. Юрий Казаков. Арктур Гончий пес. Окончание. Рассказ читает народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.
1: Как-то раз я шел с ружьем по высокому берегу узкого озера. Утки в тот год необычно разжирели, их было множество. В низинах часто попадались бекасы. Охота была легкой и радостной. Выбрав пень поудобнее, я присел отдохнуть, и когда стих, набежавший перед тем легкий ветерок, и наступил миг чистейшей, задумчивой тишины, я услышал очень далеко странные звуки. Было похоже, будто кто-то равномерно бил в серебряный колокол, и этот теплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в барах, настраивал все на торжественный лад. Постепенно звуки стали определяться, и, сосредоточившись, я понял, что где-то лает собака. Лай доносился с противоположного берега озера из глуши сосновых лесов. Был чист, слаб и далек. Иногда он пропадал, но потом опять упорно возобновлялся, уже немного ближе и громче. Скоро в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое, и я понял вдруг, что это гонит Арктур. Так вот, когда пришлось мне услышать его, слабое серебряное эхо отдавалось от сосен, и от этого казалось, что лаю сразу несколько собак. Один раз Арктур, видимо, окололся и замолчал. Долгие минуты длилось это молчание. Лес сразу стал пустым и мертвым. Я как бы видел, как кружит пес, помаргивая белыми глазами, доверяясь одному только чутью. А может быть, он ударился о дерево. Может быть, он лежит сейчас с разбитой грудью, не в силах подняться, окровавленный и тоскующий. Но гон возобновился с новой силой, уже значительно ближе к озеру. Озеро так расположено, что все тропы, все лазы ведут к нему. Ни один не пройдет мимо. Много интересного я видел возле этого озера. Теперь я тоже приготовился и ждал. Скоро на небольшую бурую от конского щавеля луговину на другом берегу озера выскочила лиса. Она была грязно-серой, с мочалистым тонким хвостом. На мгновение она остановилась с поднятой передней лапой, поставив торчком уши, вслушивалась в приближающийся гон. Потом, неторопливо пробежав луговину, пошла на опушку, нырнула во враг и скрылась в мелколесье. Сейчас же на луговину выскочил Арктур. Он шел немного стороной от следа, беспрестанно и зло подавал голос, как всегда, высоко и неловко прыгал на бегу. Следом за лисой слетел во враг, сунулся в мелколесье, завизжал, завыл там, замолчал, выбираясь из какого-то трудного места, потом опять залаял низко и равномерно, будто забил в серебряный колокол. Как в странном театре промелькнули передо мной вечно враждующие собака и зверь, исчезли, и я опять остался один с тишиной и далеким лаем собаки. Слава о необыкновенном гончем псе скоро разнеслась по городу и по всей округе. Его видели на далекой реке Лосьве, в полях за лесными холмами, на самых глухих лесных дорогах. О нем говорили в деревнях, на пристанях и на перевозе. О нем спорили за кружкой пива сплавщики и рабочие лесозавода. К нам в дом стали наведываться охотники. Как правило, они не верили слухам, они по себе знали цену охотничьим рассказам. Они осматривали Арктур, рассуждали о его ушах и лапах, о его вязкости, паратости и других охотничьих статьях. Они выискивали у него недостатки и уговаривали доктора продать им собаку. Им страшно хотелось пощупать мышцы Арктура, посмотреть его лапы и грудь, но Арктур сидел у ног доктора такой хмурый и настороженный, что никто не осмеливался протянуть ему руку. А доктор, краснея и сердясь, десятый раз уверял, что собака не продана, что пора бы всем знать об этом. Охотники уходили огорченные, и на смену им приходили другие. Однажды Арктур, накануне сильно разбившийся, лежал под террасой, когда в саду появился старик. Левый глаз его вытек и затянулся, татарская бородка сквозила, на голове был мятый треух, на ногах сбитые охотничьи сапоги. Увидев меня, старик заморгал, стащил шапку с головы, поскреб голову и посмотрел на небо. «Погода-то нынче! Погоды!» — неопределенно начал он и, крякнув, умолк. Я догадался и спросил, не за собачкой ли пришли?
2: «Да и как же!» – оживился он и надел шапку. «Ведь это что, к примеру, получается? На что доктору собака? Ни к чему она ему. А мне вот как собачка нужна. Скоро охоты и все такое. У меня, слышу, у самого есть гончак. Да плох, дурак, следу не держит, голосу никакого. А ведь это что, слепой-то, а?» «Ведь это ж уму непостижимо, как выганивает! Царской собак, вот тебе крест святой!»
1: Он повздыхал, высморкался и ушел в дом, а через 5 минут появился опять красный и растерянный. Остановился рядом со мной, кряхтел, долго закуривал, потом нахмурился. «Что же, отказали вам?» – спросил я, заранее зная ответ.
2: «И не говори!» – огорченно воскликнул. «Ну, что ты скажешь?» «Я, слышь, с малолетства охотник, во, видишь, глаз потерял, и сыновья у меня тоже, все такое, нам, слышь, для дела собачка-то нужна, для дела!» «Нет, не дает, 500 рублей сулил, цена-то какова, а? И не подходит, не дает, чуть не заревил, а? Это мне реветь-то надо, охоты скоро, собаки нет».
1: Он растерянно оглядел сад, забор, и вдруг на лице его что-то мелькнуло, что-то такое хитрое и умное. Он сразу стал спокойнее.
2: «Она где же у вас помещается?» Как бы невзначай поинтересовался он
1: и замигал глазом. «Уж не украсли собачку хотите?» – спросил я. Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и пытливо глянул на меня.
2: «Прости, Господи!» — сказал он и засмеялся. «Ведь так с вами до греха дойдешь, а ты думал. Ну, на что ему собака? Скажи ты вот!»
1: Он тронулся было к выходу, но по дороге остановился и радостно посмотрел на меня.
2: «А голос-то? Голос! Понимаешь ты, голос! Чистый ключ, я тебе говорю!»
1: Потом вернулся, подошел ко мне и зашептал, подмигивая и косясь на окна дома.
2: «Погоди, собачка-то моя будет! Ну, на что ему собака? Человек он умственный, не охотник. Продаст он мне, крест святой продаст. До Покрова-то далеко, что-нибудь то придумаем. А ты говоришь...»
1: Едва старик ушел, в сад быстро вышел доктор. «Что он тут вам говорил?» – волновался он. «А какой противный старикашка! Какой у него глаз, вы заметили? Прям разбойничий. И откуда он узнал о собаке?» Доктор нервно потирал руки, шея у него покраснела, седая прядка сваливалась на лоб. Арктур, услыхав голос хозяина, выполз из-под террасы и, прихрамывая, подошел к нам. «Арктур, — сказал доктор, — ты ведь мне никогда не изменишь?» Арктур закрыл глаза и ткнулся носом доктору в колени. Он не мог стоять от слабости и сел. Голову клонило к низу, он почти спал. Доктор радостно посмотрел на меня, засмеялся и потрепал Арктура за уши. Он не знал, что Арктур уже изменил ему. Изменил с того самого момента, когда попал со мной в лес. Как было бы хорошо, если бы все прекрасные истории имели счастливый конец. И разве не заслуживает герой, хотя бы только гончий пес, долгой и радостной жизни? Никто на земле не рождается бесцельно. И гончий пес рождается, чтобы гнать зверя врага, гнать его за то, что тот не пришел к человеку, не стал ему другом, как пришла когда-то собака, а остался на все времена диким. Слепой пес не слепой человек. Ему никто не поможет. Он одинок в темноте, он бессилен и обречен самой природой, всегда жестокой к слабым. И если он все-таки страстно служит своему главному предназначению, если он живет, что может быть лучше, выше этого? Но такой жизнью Арктуру мало пришлось пожить. Август подошел к концу, погода испортилась, я собрался уезжать, когда пропал Арктур. Утром он ушел в лес и не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни еще через день. Когда друг, который жил с тобой, у которого видел каждый день и к которому часто даже невнимательно относился, когда этот друг уходит и не возвращается больше, на долю тебе остаются одни воспоминания. И я вспомнил все дни, проведенные с Арктуром вместе, его неуверенность, смущение, его неловкий несколько боком бег, его голос, привычки, милые пустяки, даже запах его, запах чистой, здоровой собаки. Я вспоминал все это и жалел, что это был не мой пес, что не меня он любил, и не к моему дому возвращался в темноте, очнувшись от погони. Доктор осунулся за эти дни. Он сразу заподозрил давешнего старика, и мы долго разыскивали его, пока, наконец, не нашли. Но старик клялся и божился, что Арктура в глаза не видел, и вызвался искать его вместе с нами. Весть о пропаже Арктура мгновенно облетела весь город. Оказалось, что многие знают его, любят, и все готовы помочь доктору в поисках. Ребята, которых доктор лечил и которых он совсем не знал, ходили по лесу, кричали, обследовали все лесные сторожки и по 10 раз в день наведывались к доктору узнать, не пришел ли, не нашелся ли чудесный гончий пес. Я не искал Арктура. Мне как-то не верилось, чтобы он мог заблудиться. Для этого у него было слишком хорошее чутье. И он слишком любил своего хозяина, чтобы пристать к какому-нибудь охотнику. Он, конечно, погиб. Но как, где, этого я не знал. Мало ли где можно найти свою смерть. А через несколько дней понял это и доктор. Он как-то сразу поскушнел, перестал петь и вечерами долго не спал. В доме без Арктура стало пусто и тихо. Коты уже никого не боялись, свободно разгуливали в саду. Камень возле реки никто не обнюхивал больше. Бесполезный, он уныло торчал над землей и чернел от дождей. Запахи его никому не были нужны. В день отъезда моего мы долго говорили с доктором о разных разностях. Об Арктуре мы старались не вспоминать. Один раз только доктор пожалел, что с молоду не стал охотником. Года через два я опять попал в те места и снова поселился у доктора. Он по-прежнему жил один. Никто не стучал когтями по полу, не фукал носом и не молотил хвостом по плетеной мебели. Дом молчал, и в комнатах все так же пахло пылью, аптекой и старыми обоями. Но была весна, и пустой дом не производил тягостного впечатления. В саду лопались почки, орали воробьи, в роще городского сада с гомоном устраивались грачи, доктор распевал фальцетом свои арии. Было весело. На другой день по приезде я пошел на тягу. В лесу стоял золотистый туман, кругом капало, звенело, булькало, земля галила, сильно и резко пахло, и сколько не было других запахов, все их перебивал сильный резкий запах земли. Был прекрасный вечер с огненным морем заката. И вальшны полетели густо. Я убил 4, еле отыскал их на темном слое листвы. Когда же небо позеленело и погасло, и высыпали первые звезды, я тихо пошел домой по знакомой неезженной дороге, обходя широкие разливы, в которых отражалось небо и голые березы и звезды. Обходя один из таких разливов по небольшой гривке, я вдруг заметил впереди что-то светлое и подумал сначала, что это последний клочок снега, но, подойдя к ближе, увидел лежавшие в разброс немногие кости собаки. Сердце мое глухо застучало. Я стал всматриваться, увидел ошейник с позеленевшей медной пряжкой. Да, это были останки Арктура. Разобравшись внимательно во всем, я уже в полных сумерках догадался, как было дело. У не старой еще, но сухой елки был отдельный нижний сук. Он, как и все дерево, высыхал, осыпался, обламывался, пока, наконец, не превратился в голую острую палку. На эту палку и наткнулся Арктур, когда мчался по горячему пахучему следу и не помнил, и не знал уже ничего, кроме этого зовущегося все вперед следа. В полной темноте я пошел дальше, вышел на опушку, оттуда чавкой ногами по мокрой земле и на дорогу, но мыслью все возвращался туда, на маленькую гривку с сухой обломанной елью. У охотников есть странная любовь к звучным именам. Каких только имен не встретишь среди охотничьих собак. Есть тут Дианы и Антеи, Фебы и Нероны, Венеры и Ромулы. Но, наверное, никакая собака не была так достойна громкого имени, имени немеркнущей голубой звезды.
0: Рассказ Юрия Казакова «Арктур. Гончий пес» читал народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Есть такая трогательная притча. Однажды, за день до своего рождения, ребенок спросил у Бога: «Я не знаю, зачем я иду в этот мир? Что мне там делать?» Бог ответил: «Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он все тебе объяснит. А как я пойму его? Ведь я не знаю его языка. Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. Как и когда я должен вернуться к тебе? Твой ангел скажет тебе все. А как зовут моего ангела? Неважно, как его зовут. У него много имен. Но для начала будешь называть его «мама». Первое произносимое ребенком слово – это «мама». Оно по праву считается самым прекрасным на любом языке мира. Нежные и заботливые материнские руки могут все. Мама – первый человек, который дарит ребенку нежность, ласку и заботу. «При солнышке тепло, при матери добро», – говорит русская народная пословица. Мать учит ребенка первым бытовым навыкам – словам и шагам. Мать – первая, кому ребенок начинает подражать в поступках и словах. Вспомним пословицу: «Яблочко от яблоньки недалеко падает». Любовь матери безусловна. Она простирается на много лет, даже когда дети уже выросли и создали собственные семьи. Православная церковь высоко ценит подвиг, труд и жертвенность женщин. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества – доброту, любовь, заботу, терпение и неустанно печется о счастье и благополучии своих детей. Отцу больше пристало строго вразумлять и справедливо наказывать, а матери утешать и беседовать по душам. Она – источник милосердия и прощения. Первые годы жизни, особенно до школы, мать влияет на ребенка особенно сильно. Он – часть ее. Его связь с матерью сильнее, чем с отцом. Материнская любовь сильна. Все мы знаем, что материнская молитва со дна моря достанет. Про жертвенную любовь матери из глубины веков дошли до нас такие изречения: «Материнская забота в огне не горит и в воде не тонет». И «Матери все дети равны, одинаково сердцу больны». Вспоминаются такие строки: «Всегда легко обидеть мать. Она обиду не заметит и только может вам сказать: не простудись, сегодня ветер». Любите, люди, матерей. Им в этой жизни мало надо. Любовь и преданность детей для них превыше награда.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня поговорим с вами о посадке и пересадке растений. Начало осени – это самый благоприятный период для пересадки многих растений, и они этого требуют, потому что растения разрастаются, растения стареют, и вот эта пересадка – это повод еще для того, чтобы их разделить и омолодить. Мы сегодня с вами поговорим о цветах. Флоксы, астильбы, гелениум, многолетние астры – все эти растения очень неприхотливые и хорошо разрастаются. И вот со временем получается, что куст флоксов у нас с вами становится такой большой, что он разваливается, выглядит плохо. Но если бы только это. Дело в том, что корневище флоксов каждый год нарастает вверх. И вот эти почки, почки возобновления, они приподнимаются все ближе и ближе к поверхности земли. И из-за этого они плохо зимуют. Казалось бы, флокс – очень такая неприхотливая зимостойкая культура, и никто не ожидает от него, что вот в один прекрасный момент он приедет в сад и увидит, что его флокс погиб. Что такое, почему? А вот банальная причина – просто его, этот флокс, вовремя не поделили и вовремя не пересадили. Если вы имеете разросшийся флокс, то как раз в сентябре очень удачное время для того, чтобы его выкопать и поделить. Как нужно это правильно делать? Во-первых, вы хорошо проливаете свои растения, это не только флоксов касается, и других растений. Обкапываете со всех сторон и дальше смотрите вот на этот куст, как удачнее его разделить. Флокс очень легко делится. Если он совсем старый, можно чуть-чуть помочь себе ножичком там в середине вот эти вот почки разделить. Почки уже видны в сентябре месяце. И как раз вы вот без труда определите, как нужно разделить свое растение. Старые корни, которые внизу находятся у флоксов, у очень таких взрослых уже многолетних кустов, можно даже удалить и оставить только вот новые, молодые, наросшие корни. Вы их без труда определите, узнаете, они белые такие, толстенькие, хорошие корешки. Ну, а если куст не очень большой и не очень старый, то, конечно, старые корни тоже можно оставить. Как сажать нужно вот эти вот флоксы и астильб, это тоже касается. Почки должны быть заглублены примерно сантиметра на 2-2,5. То есть они должны быть покрыты почвой. Плюс еще после деления можно замульчировать вот этот вот приствольный круг. То есть это нужно насыпать туда какого-нибудь органического материала. Компост или торф, или скошенная там трава у вас будет, перепревшие опилки какие-то. Прием такой, он убережет ваше растение от бесснежных заморозков, не даст почкам вымерзнуть. Что касается астильбы, та же абсолютно причина, что иногда начинает куст по непонятным причинам болеть, сохнуть. А все дело в том, что опять же приподнялись вот эти почки, наросли вверх из-за того, что куст давно не делили. У астильбы плотное очень корневище, там без хорошего ножа не обойдешься. Поэтому наточите, пожалуйста, свой нож очень тщательно и аккуратнее. Не порежьтесь, потому что действительно вот это опропковевшее такое корневище, его трудно бывает разделить и разрезать. Опять же, у астильбы почки хорошо видны, можно резать на отдельные кусочки. И вот это плотное корневище нужно обязательно потом каким-то образом дезинфицировать. Можно это зеленочкой замазать просто, а можно древесным углем или золой. Прям вот хорошо эту золу втереть туда, вот в этот срез, который получился у вас на корне астильбы. И тоже так же сажаете на 2-2,5 сантиметра. Почвы сверху насыпаете, и можно еще дополнительно замульчировать. После этого обязательно проливайте как следует водой ваше растение, как вы посадили. А сверху мульчу нужно сухую насыпать, чтобы не образовывалась корочка. Вот тогда посадка пройдет очень хорошо и успешно. Еще есть одно растение, с которым не все получается у садоводов, это гейхеры. Вот они очень сильно страдают от того, что их вовремя не делят и не пересаживают. А гейхеры сродни землянике. ну или клубники, Виктории, кто как ее называет, у нее такой укороченный стебель, толстенький, он каждый год нарастает вверх тоже. И вот если у флокса и у астильбы все это близко к поверхности, к земле находится, то гехера просто растет вверх из почвы. И вот если ее вовремя не поделить и не пересадить поглубже, она как раз может и замокнуть, и замерзнуть, и так далее. А на самом деле это тоже достаточно неприхотливое растение. Надо только понимать, что этому растению нужно. Гехеру тоже мы делим. Если она у вас не сильно наросла в ширину, то просто пересаживайте этот кустик поглубже, и вот этот стебелек, который нарос вверх, его нужно заглубить и оставить на уровне почвы только почки. Сверху никакой земли не сыпать не надо, только вот заглубить вот этот стебель. Еще растения, которые требуют деления и пересадки, это гелениум, многолетние астры. Но вот тут другая абсолютная ситуация, о которой я хотела бы вас предупредить. Эти растения цветут осенью, они тратят много сил. Либо их пересаживать уже после цветения, это октябрь. А у нас уже в это время заморозки, и растения просто могут не успеть прижиться. Либо, что лучше и что рекомендуется во всех источниках литературных, такие растения делить рано весной, едва-едва только показались всходы у них. И вообще такое правило существует. Те растения, которые цветут осенью, их делят и пересаживают весной. Те растения, которые цветут весной и летом, их пересаживают осенью. Еще растения, которые тоже требуют деления, это пионы, но о них особый разговор, потому что там очень много тонкостей. И лучше всего даже не в сентябре, а в августе к этой процедуре приступать. Но, в принципе, сентябрь еще вполне допустимо, только сильно не затягивайте. И там очень важно аккуратно выкопать этот корень. Вот знаю, что многие будут пересаживать свои пионы, делить свои пионы, и очень хочу предостеречь от некоторых ошибок. Обязательно ставьте лопату, когда будете обкапывать свой куст, практически вертикально. Если только вы под каким-то углом, вы обязательно срежете много корней, и ваш куст будет очень сильно болеть. А потом, когда вы разделите свой пион, также его сажайте, заглубляя почки примерно на 5 сантиметров. При более глубокой посадке пион может не цвести или цвести слабо. При высокой посадке, когда почки практически на поверхности, тоже есть опасность вымерзания, и пион тоже цветет плохо. Вот такие вот правила существуют у этих растений, которые требуют деления. Я назвала лишь некоторые. Вы посмотрите на остальные свои. Не приподнялось ли у них корневище, не оголились ли корни. Если такое явление вы заметили, вот обязательно пересаживайте. И удачи вам с разведением ваших замечательных цветов.
0: Ошибки садоводов.
1: Ошибки, которые связаны с делением и пересадкой растений. Очень часто в посадочную яму начинают добавлять большие дозы минеральных удобрений. Мы же так любим свои растения, хотим, чтобы им было повкуснее в этой почве расти. Но когда мы пересаживаем растения, как бы мы аккуратно это ни делаем, все равно корни получают повреждения. И вот такие вот участки, где есть какие-то микротравмы или вообще просто порезы корней, они очень чувствительны к этим минеральным удобрениям. Я бы не советовала вносить их в больших дозах и даже вообще вот при пересадке не рекомендую вносить. Но это мое такое мнение, хотя во многих источниках литературных написано, что вносятся такие-то удобрения. Лучше после посадки, когда пройдет, может быть, там 7, 10, 12 дней, вот после этого, когда немножечко корешки там приживутся, ранки все затянутся, растворами удобрений поливать ваши растения. И в осень, конечно, нужно использовать такие удобрения, где мало азота. Тогда ваши растения не пойдут в рост, а будут спокойно себе спать, что им зимой и положено. И вторая ошибка, которую допускают при пересадке растений, оставляют все стебли, листья, стараются сохранить их на растении, тоже считая, что так будет лучше. На самом деле нужно удалять вот эти стебли и листья, ну, хотя бы там на одну треть подрезать, если вам жалко уж, да? А вообще советуют до половины листового аппарата удалять, а у некоторых растений, вот как у пионов, можно срезать их совершенно, потому что уже идет процесс подготовки к покою, к сну, и, собственно говоря, листья там уже и стебли не нужны. И третья ошибка, о которой я очень хочу напомнить. Забывают поливать пересаженные растения. Вот полили один раз, потом еще, может быть, один раз, и думают, что все на этом закончено. На самом деле, если осень прохладная, но сухая, все равно полив необходим. Поэтому пересаженные растения поливайте, пожалуйста, вплоть до заморозков. Но, естественно, не заливайте так, чтобы эта каша и лужа там была. Просто земля должна оставаться все время умеренно влажной.
0: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Песня
2: «Моя любовь».
1: Автор.
2: Автор слов Татьяна Артемьева, композитор Владимир Кузьмин.
1: Песня Владимира Кузьмина «Моя любовь» была написана Татьяной Артемьевой, первой женой музыканта. Эта песня необычна тем, что посвящена их отношениям, в частности, их свадебному танцу под эту мелодию, а также их сыну. Владимир Кузьмин написал музыку на стихи Артемьевой, и песня стала одним из хитов 1988 года, войдя в альбом «Музыка дождя». Супруга музыканта за все время написала стихи еще к нескольким его успешным песням.
2: Исполняет Владимир Кузьмин.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Они всегда рядом. Они перевозят нас на работу и домой, в школу и университет, к друзьям и родственникам. Их всегда ждут и радуются их появлению. И сегодня мы будем говорить об автобусах. История автобусов берет свое начало всего пару столетий назад. Первый автобус создал Ричард Тревитик. Случилось это в 1801 году. Первый образец он продемонстрировал 24 декабря в Кэмберне, Англия. Его машина работала на паровом двигателе и была способна перевозить до 8 человек. Понадобилось более 80 лет, чтобы технологии автомобилестроения достигли нужного уровня. И в 1886 году появился первый автобус, который стал работать от электричества. Произошло это в Лондоне. За час он мог проехать в среднем 11 километров пути. В России такие же автобусы были выпущены в 1901 году в Москве заводом «Дукс». В автобусе, скорость движения которого могла развиваться до 20 км в час, можно было разместить до 10 человек. В конце 19 века немецкий завод «Бенц» выпустил автобус, имевший двигатель внутреннего сгорания, который работал на бензине. Автобус вмещал 8 пассажиров. Его путь лежал между городами Германии по 15-километровой трассе.
2: Интересный факт. Самый длинный автобусный маршрут находится в Австралии. Он имеет протяженность 5455 километров и соединяет Перт с Брисбеном. Он был открыт 9 апреля 1980 года. Поездка по нему длится 75 часов 55 минут.
1: В России самый первый автобус с двигателем внутреннего сгорания изготовили на фабрике «Фреза» в Санкт-Петербурге в 1903 году. Кузов у автобуса был открытый. В него могли вместиться 10 человек. Он был способен развить скорость примерно до 15 км в час. В 20 веке наступил следующий этап в истории создания автобусов. Их начали использовать как общественный транспорт. В 1903 году, в апреле месяце, в Лондоне впервые вышел на маршрут городской автобус. В России, как общественный транспорт, автобусы запустили в Архангельске летом 1907 года. Началось все с немецкого автобуса «Наг» весом 6 тонн. Он вмещал до 25 пассажиров. Забавно, но если сначала автобусы переводили с электричества на бензин, то сегодня происходят обратные процессы. Электрические автобусы скоро будут такой же обыденностью, как маршрутки у нас на улицах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Фотография цвета кофейного на страницах альбома семейного. Вот бульвар, на который впервые на свидание тебя я позвал. Мы тогда не могли догадаться, что нельзя нам с тобой расставаться. В это время слова до смешного простые нам старый фотограф сказал. Подойдите друг к другу поближе, я сниму вас на фоне бульвара. Улыбнитесь, теперь я действительно вижу, а вы просто чудесная пара. Так связала одна фотография и твою, и мою биографию. Ну а если случайная ссора нам свои предъявляла права, фотография нас выручала, словно молодость нам возвращала. И опять повторялась далекая встреча, и снова звучали слова. Подойдите друг к другу поближе, я сниму вас на фоне бульвара. Улыбнулись теперь, действительно вижу, вы просто чудесная пара. Ах, как все-таки время торопится, дни летят, фотографии копятся, и все меньше свободного места остается в альбоме у нас. Вот и сын наш стоит в ожидании, он, любимый, назначил свидание. И опять на бульваре какой-то фотограф, наверное, скажет сейчас. Подойдите друг к другу поближе, я сниму вас на фоне бульвара. Улыбнитесь теперь, я действительно вижу, вы просто чудесная пара. Вы просто чудесная пара. Вы просто чудесная пара.
1: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
2: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас в самое сердце Нижнего Новгорода, в Кремль. Нижегородский Кремль не похож ни на один Кремль в России. Он не имеет аналогов ни по перепаду высот между нижними и верхними башнями, а у нас он 82 метра, ни по системе обороны. Это первая в России каменная крепость, рассчитанная на применение артиллерии. Когда в годы Великой Отечественной войны наш город подвергался налетам немецкой авиации, Нижегородский Кремль выполнял защитную функцию. Кровля Тайницкой башни была разобрана, и на площадке верхнего боя установлены зенитные пулеметы. Огневые точки ПВО находились также на верхних площадках Северной и Часовой башен. На высокой круче, недалеко от этих башен, к 20-летию победы в Великой Отечественной войне был открыт мемориальный комплекс «Вечный огонь», посвященный воинам-горьковчанам, погибшим в годы войны. В центре мемориального комплекса находится «Вечный огонь», сияющий на четырехгранном сером гранитном пьедестале. Сам же ансамбль состоит из двух гранитных стел. Возле первой стелы расположились по всей длине позолоченные венки, символизирующие без вести пропавших солдат. На самой стеле золотыми буквами выбиты стихи нижегородского поэта Владимира Половинкина. На другой стеле два бойца и дата начала и окончания Великой Отечественной войны. На ее обратной стороне имена горьковчан, героев Советского Союза, погибших на фронте. Спустя 10 лет, к 30-й годовщине Победы, у Дмитриевской башни Кремля открылся мемориальный комплекс «Горьковчане фронту». Это постоянно действующая выставка оружия, выпускавшегося в городе Горьком в годы Великой Отечественной войны. На ней представлены знаменитый сормовский танк Т-34, броневики, пушки, миномет и самоходная установка, легендарная «Катюша», истребитель Ла-5, макет рубки подводной лодки С-13. Все это делали горьковчане в годы Великой Отечественной войны, На гранитном постаменте выбиты слова: «Поставлено фронту 2360 танков, 1500 самолетов, 9000 самоходных установок, 10000 минометов». С экспонатами выставки «Горьковчане фронту» можно не только фотографироваться, их можно трогать и даже залезать на них, чем активно пользуются как маленькие, так и взрослые посетители Кремля. В год 50-летия Победы Нижегородский Кремль приобрел еще один монумент. Он находится на той же аллее, что и мемориал «Горьковчане фронту». На высоком четырехгранном постаменте стоит скульптура «Георгий Победоносец на коне, поражающий змея». Это символ всех побед российского воинства. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

становятся горные кручи. Ярче полночная светит звезда. Пусть никому на земле повторять не наскучит.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Командир полка, в котором служил по окончании Великой Отечественной войны будущий кинорежиссер Петр Тодоровский, однажды написал письмо директору Московской консерватории с просьбой принять молодого офицера на композиторский факультет. Командир решил, что лейтенант Тодоровский обязательно должен стать композитором, поскольку увлечен музыкой и прекрасно играет на аккордеоне и гитаре. У Тодоровского не было при этом за плечами ни музыкальной школы, ни музыкального училища. Ничего, конечно, из письма не вышло. Много позже эта история легла в основу фильма Петра Тодоровского «По главной улице с оркестром» о талантливом непрофессиональном музыканте, который в 50 лет решил поменять все в своей жизни – уйти из семьи, с работы, стал играть на гитаре на улице. В картине, вышедшей в прокат в мае 1986 года, снялись замечательные актеры Олег Борисов, Лидия Федосеева-Шукшина, Валентин Гафт, Игорь Костолевский, совсем молодые тогда Марина Зудина, Олег Меньшиков, Сергей Жигунов. Эту довольно грустную историю об отсутствии взаимопонимания в семье, творческой неудовлетворенности называют одним из неких предвестников грядущих в стране глобальных перемен. Петр Тодоровский в фильме «По главной улице с оркестром» и режиссер-постановщик, и автор сценария, и композитор.
4: Молодец.
5: Василий Павлович, вы сейчас в такой отличной форме, и как раз перед худсоветом.
4: Я вот все думаю, идти, не идти. Еще стыда не оберешься.
5: Да вы что? Вы же любому профессионалу с точку фору даете.
4: Ой, что я им скажу? Уважаемые члены художественного совета, вы вот тут все такие знаменитые, талантливые. Думаете, куда он лезет? А я ведь, можно сказать, к этому вот всю жизнь шел. Уважаемые члены художественного совета, я дилетант, поэтому прошу снисхождения. Наберитесь терпения. В белом сне. Прошу прощения за вокал.

На тенистой улице мой дом, где вдвоем со Степкой мы живем, где ему я песенки пою, баю-баю-баюшки-баю. Ты не бойся, закрывай глаза, это просто летняя гроза. Волноваться вовсе нет причин для таких, как мы с тобой, мужчин. Есть у нас на все.

очень уж большой величины, что бывает росная трава, что бывают горькие слова, но от них тебя я сохраню. Баю, баю, баюшки, баю.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Фамилия Никитин образована от крестильного имени Никита. В переводе с греческого оно означает «победитель». Этим именем нарекали ребенка, крещенного, например, 23 или 24 мая, в день памяти святого столпника Никиты. Святой Никита родился в Переславле. В молодости отличался жестоким характером, руководил сборами податей. Он нещадно грабил жителей, пока однажды в церкви не услышал слова пророка Исаии. С тех пор полностью переменился. Ушел в монастырь и после нескольких лет поста и молитвы получил дар исцеления. В обитель к преподобному стали стекаться люди. Одни получали исцеление от болезней, другие – утешение в скорбях, третьи – наставление и вразумление. Возможно, в фамилии Никитин сохранилась память именно об этом святом.
0: Фамильная ценность.

Ради стоит жить, чтоб земной тропой ходить. Ради солнца, ради звезд, ради тоненьких берез. Стоит жить, чтоб земной тропой ходить. Чтоб земной тропой ходить, стоит жить. А на свете стоит жить, чтобы другу, другу.

если даже ради дня, чтоб в запасе у меня стоит жить, лишь бы сердцу не остыть, лишь бы сердцу не остыть.

0: авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Давайте вернемся к посадской застройке, тем людям, которые там жили. Ну, вот я предлагаю сделать очень коротенькую прогулочку по одной из посадских улиц. Наверное, за исключением улиц, вдоль которых располагались торговые лавки, торговые места, сами по себе улицы очень большими и длинными не были. Названия улицы получали самым различным образом. Я бы сказала, три способа получить название улицы. Четвертый еще назову. Назову в последовательности, безотносительно от, так сказать, важности названия. Первое – от храма, к которому эта улица вела. Второе – от значимости улицы. Главные улицы назывались большими. Причем их могло быть несколько. Была своя большая улица в Кремле, была большая улица на Нижнем Посаде. И я это просто обращаю внимание на то, что жителям того времени было понятно из контекста, о какой большой улице идет речь. Могли быть тупики, безымянные улицы, по крайней мере, писец, переписывавший дворы с населением, он пользуется этими терминами. Тоже было понятно. Население было небольшое в городе, и поэтому, наверное, для того, чтобы человеку, не знающему, объяснить, как пройти туда, куда ему нужно, говорили примерно так же, как и мы сейчас. Вон, идите прямо, вот до того угла, повернете там налево или направо. Совершенно не обязательно было называть сами улицы. Там дойдешь до кузницы, да, налево будет это, направо будет что-то другое. И, наконец, еще один очень интересный способ называния улиц. Он сродни тому, как назывались починки и деревни в сельской местности. По именам тех, кто был первопоселенцем, или по именам наиболее зажиточных людей, которые здесь жили. Вот, в частности, около Георгиевской церкви, на месте которой в 30-е годы была построена гостиница «Россия», это нынешняя гостиница «Волжский откос», такая визитная карточка города Горького. Здесь в 17 веке находилось несколько улочек. Одна из них называлась Шиловская, потому что здесь когда-то стоял двор некого Шилова, а другая называлась Спиринская, потому что там значительную часть территории занимала двор Михаила Спирина, одного из богатейших людей Нижнего Новгорода того времени. Вот давайте прогуляемся по улице Шилова. Улица Шилова, позади Егорьевские улицы, что от Нового Острогу, а в ней дворы посадских и всяких людей. Двор посадского человека Давыда Олесова, в Тягле, с четырех денег, средний. Дворишка с огородом и садом вдовы Марии Михайловской жены Попова. Сказали бедна, ей платить оброк по 12 алтын по 2 деньги на год. Напомню, что для писцовой книги такого описания населения города очень важно было платежеспособность тех, о ком шла речь. Дворишка посадского человека Максимка Гневашева, животинного пастуха, беден, ему платить оброк по 12 алтын по 2 деньги. Двор с огородом и садом посадского человека Дмитрия Тимофеева Шапочника, молодший. Молодший – это бедный. Двор посадского человека Трошки Прощаула, портного мастера, худ, но это дальше некуда. Дворишка посадского человека Васки Извозчика, худ. Двор с огородом и садом посадского человека Дружинки Харитонова, мельника. Сказали средний. Понятно, да? Уже побогаче. Двор с огородом и садом вдовы Федосии Ивановой жены Шилова, да детей ее Сидорка да Ивашка, молодший. Вот, видимо, этот Иван Шилов и явился родоначальником этой улицы, как мы сейчас сказали, в честь его улицу назвали. Ну, назвали как? Улица Шилова. Иногда она еще называется Шиловская. Вот сам принцип и у нас сегодня такой же. Не очень часто приходится в троллейбусе слышать, когда мы едем по улице Ванеева, спрашивают, на Ванеевой выходите, да, вот, Ванеевская. Здесь принцип, по сути дела, с тех пор так и не изменился. А смотрите дальше. Двор служилого Немчина, сенки Вестова. И

с огородом и садом посадского человека Нестерка-извозчика. Худ. Двор с огородом и садом посадского человека Васки Векшина. Молодший. Двор посадского человека Якушка Лазарева, извозчика. Худ. Двор с огородом и садом вдовы Аграфены Семенова жены Лазарева, сыном. Втягли. Молодший. Двор с огородом и садом вдовы Аксинии Ивановской жены Козлова. Сказали, нетяглое место, то есть освобождено от налогов. Вот я вам зачитала всех жителей Нижнего Новгорода, дворы которых были расположены на улице Шиловой. При этом хочу обратить внимание на то, что по современной улице Пескунова проходила линия Острога, и эта улица упиралась, начиналась она примерно вот от Кремлевской стены, недалеко от Георгиевской башни, и заканчивалась, говоря современным языком, на улице Пескунова. Этот отрезок улицы представить себе можно. Согласитесь, не так уж и много народу проживало на этой улице. На что мы здесь должны обратить внимание? Состав населения самый разнообразный. И средний есть, и молодший, и рыжные, и худые, и извозчики, и иконники. Ну вот этим отличается как раз посад. Таким смешанным населением, где именно очень много ремесленного люда, работающего люда. Хотя идет вперемешку с дворами, может идти вперемешку с дворами и богатых крупных торговцев. И с дворовыми местами представителей боярских родов, которые здесь в Нижнем Новгороде тоже были. Ну, я бы сказала, такой вот демократичный характер расселения. И мы не можем по посадам, что по верхнему, по нижнему сказать, вот эти вот несколько улиц, здесь была элитная застройка, элитное жилье. Нет, все шло вперемешку. Затем обращу ваше внимание на то, что очень часто встречается двор с огородом и садом. Вот о чем мы уже говорили. То, что в рамках городской усадьбы, городского хозяйства был и огород, и сад, и это тоже придавало определенный колорит городской жизни. При этом, обращу ваше внимание, даже на планах Нижнего Новгорода середины XIX века, если мы их внимательно рассмотрим, мы увидим, что значительное место по площади на посадах занимают именно сады, огороды или огородные места. То есть вот эта вот усадебная застройка, несмотря на существование улиц, она сохранялась, ну, я бы даже, знаете, как сказала, наверное, до конца XX века.

0: отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
1: В эфире радио «Образ».
2: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Газеты.
3: В пушкинские времена большая часть российских газет издавалась в Петербурге. Правда, назывались они тогда журналами, листками или ведомостями. Большинство официальных газет принадлежали министерствам и ведомствам и имели свою тематику, которую и отражали их названия. Народно-врачебная газета «Друг здравия», промышленная газета «Северный муравей», торговая газета «Купец», земледельческая газета «Русский инвалид», газет военного ведомства и другие. Тираж политической и литературной газеты «Северная пчела» в 20-е годы XIX века достигал 10 тысяч экземпляров, огромная по тем временам популярность. Как и в наше время, частные газеты, в отличие от официальных с их казенными статьями, были написаны живым забористым языком, вступали в полемику с другими газетами и в значительной мере определяли политические и литературные пристрастия читающей публики. А читали газеты все грамотные слои населения. Их доставляли по почте, по подписке, можно было прочитать в библиотеках, книжных лавках, купить у уличных разносчиков. «Много крови» попортила Пушкину одна из самых влиятельных газет того времени – «Северная пчела», которые издавали «Булгарин» и «Греч», прославившиеся своей грубой литературной войной с поэтом. В 1830 году Дельвик при активном участии Пушкина объединил лучших литераторов того времени в литературной газете. На ее страницах Пушкин опубликовал более 30 своих произведений, в том числе главы из «Евгения Онегина», «Стансы», отрывки из «Арапа» Петра Великого, много критических статей. Несмотря на свое недолгое существование, вышло всего 37 номеров. Газета сыграла важную роль в становлении Пушкина критика и оставила заметный след в истории русской журналистики. Возобновлена литературная газета была «Горьким» в 1929 году. На ее титуле профили двух основателей – классика всех времен Пушкина и пролетарского классика XX века Максима Горького –

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В 1824 году в Тифлисе появилось произведение, которое стало одним из самых важных произведений русской культуры. Это комедия Грибоедова «Горе от ума». Работал, конечно, над ней Грибоедов долго, с 1816 года, когда появляется первый замысел, первые начертания. В 1824 году в Тифлисе комедия обретает законченный вид. И вся последующая русская культура, русская литература, так или иначе, вот с «Горе от ума» Грибоедова оказывается связанной. Во-первых, появляются многочисленные цитаты, да, как Пушкин говорит, они расходятся в пословице. И мы зачастую даже не помним источник уже, когда говорим и про «Счастливые часов не наблюдают», или что за комиссия создатель «Быть взрослой дочери отцом». Все врут календари, и перечислять там можно очень много и долго. Но эта комедия входит в русскую культуру еще и своей структурой, теми образами, которые Грибоедов создает. Но вот в частности, например, открытые финалы. В комедии это открытие Грибоедова. Русская комедия, она вообще этим отличается, открытым финалом. Хотя традиционный, классический вариант, все должно быть завершено. Проблема должна получить свое логическое завершение. И как там еще есть это высказывание: «Порок наказан, добродетель торжествует». Вот в этом всегда была специфика комедии. А грибоедовский герой уезжает в никуда, уезжает в туманную даль, по сути, ведет себя в финале как романный герой, и, как мы помним, это потом перекочевывает в русскую комедию как таковую. Грибоедов первый, например, изобретает то, что назовут диалогом глухих, когда герои говорят друг с другом, друг друга не слышат. Ну и так далее. Вот такие отзвуки, отголоски грибоедовской комедии, они проступают в очень многих произведениях русской литературы. Ну, например, в «Евгении Онегине». Достаточно вспомнить московские фрагменты Онегина и ту атмосферу, которая царит в доме Фамусова. Драма Лермонтова «Маскарад». Ее Лермонтов создает, явно ориентируясь на грибоедовскую комедию. Свой вариант «Горе от ума» напишет Островский, и это будет его доходное место. А Жадов – это такой вариант чиновничьего Чацкого, Тургеневского Рудина, и даже князя Мышкина тоже соотносят с Чацким. Известны многочисленные воплощения Репетилова, Скалозуба, Фамусова в последующей литературе. В романе «Кто виноват?» Герцен использует грибоедовский сюжет о клевете, и вот этот сюжет о клевете, когда он начинает определять судьбу людей – это вот то, что в своей комедии Грибоедов открывает. Существовали, кстати, многочисленные попытки продолжить «Горе от ума». Известны, например, пьесы Растопчиной, герои, которые в «Горе от ума» действовали через 20 лет. У Салтыкова, Щедрина вот такие завершения «Горе от ума», но уже не в жанре комедии написанные есть. Но мы сегодня поговорим о Льве Николаевиче Толстом, у которого в «Войне и мире» и в других его произведениях вот эти отсылки к «Горе от ума» мы встречаем постоянно. Я напомню, например, одну ситуативную перекличку Вани Карениной. Мы все помним эту сцену падения Вронского с лошади и последовавшее за этим смятение Анны. Да, сцена ключевая, сцена крайне важная в романе, но она корнями как раз и уходит в «Горе от ума». Это сцена падения Молчалина с лошади и смятение Софьи. Интерпретировано по-другому, и, может быть, мы когда-нибудь о ней поговорим, но вот сам факт, да, вот эта вот перекличка, вот этот отголосок. Но гораздо больше вот таких отголосков «Горе от ума», конечно, содержится в «Войне и мире». Обусловлено это прежде всего тем, что действие романа Толстого и действие комедии «Горе от ума» происходят примерно в одно и то же время в Москве. Но только у Толстого Москва допожарная, а у Грибоедова Москва уже послепожарная, но не утратившая от этого ни своего уклада, ни образа мысли. Да? То есть вот для Грибоедова это было вообще принципиально. Прошла война, мы победили, там изгнали Наполеона, Москва сгорела, а в нравах и в самой структуре общества ничего не изменилось. И вот, по сути, у Толстого будут те же самые типы, которые нащупал, которые увидел, которые воплотил Грибоедов. Их очень подробно описал Гершинзон. У него есть книжка, которая называется «Грибоедовская Москва», где и прототипы Фамусовой, и прототипы Хлёстовой, и Загорецкого, и так далее. Вот все они описаны. Но мы поговорим сегодня только лишь об одной паре героев, которые вот находятся вот в таких отношениях родственной связи. Это Молчалин и Борис Друбецкой. Уже в первых откликах на толстовский роман эти герои оказались прочно соотнесены. И наиболее детально вот это родство, это сходство рассмотрел Дмитрий Писарев. У него есть статья, которая называется «Старое барство». Была написана статья и опубликована тогда, когда роман Толстого еще не был закончен. И поэтому вот как бы вот в этой во всей логике судьбу Бориса Друбецкого Писарев еще не знал, но очень точно ухватил то, что Толстой в этом герое выразил. Надо сказать, что сам появившийся роман «Войну и мир» Дмитрий Писарев воспринимает почти так же тех людей, тех персонажей, которые там отражены, почти так же, как Чацкий воспринимает фамусовское общество. Как мы помним, взгляд Чацкого – это взгляд критический. Вот при всем том, что он москвич, да, и надо сказать, что он любит Москву, он в нее стремится, он приезжает не только к любимой девушке, но еще и вот в этот родной город. Да, вот вместе с тем это взгляд критический, взгляд насмешливый. И это свойство, оно не исключает любви к тому месту, где ты живешь. Так вот и Писарев. Он считает, что в этом романе целый ряд ярких и разнообразных картин, написанных с самым величественным, невозмутимым спокойствием, ставит и решает вопрос о том, что делается с человеческими умами и характерами при таких условиях, который дает людям возможность обходиться без знаний, без мыслей, без энергии и без труда. То есть вот он находит вот это типологическое, очень важное. И разбирает Писарев, как сам он говорит, патологические мужские типы. Свой обзор этих патологических мужских типов он начинает снизу, как он говорит, то есть тех фигур, насчет которых разногласие почти невозможно и которых неудовлетворительность будет, по всей вероятности, признана всеми читателями. Вот таким однозначно неудовлетворительным персонажем для Писарева является Борис Друбецкой. Но тут попутно надо сказать, что следующим в иерархии у него стоит Николай Ростов. Но это можно как бы оставить за скобками, да, уже. Но однозначно неудовлетворительный персонаж. Надо сказать, что когда говорят о «Горе от ума», то говорят как об открытии Грибоедова. Это то, что он находит смешанные типы. У него в персонажах, во всех, есть и отрицательные, и положительные качества. Такой любящий отец Фамусов, да, и в то же время, ну, такой недалекий, который скорее барствует на своем служебном месте, чем трудится. Жизнь проводит в этих обедах, пирах, в забавах. То же самое и Софья. Мечтательно, но и мстительно одновременно, да. То есть вот все эти качества, они в персонажах сходятся. Единственный герой, который получает однозначно отрицательную характеристику, это как раз Молчалин. Для Писарева как раз таким однозначно неудовлетворительным персонажем в «Войне и мире» становится Борис Друбецкой. И он называет его великосветским Молчалином. Причем дальше он начинает последовательно сопоставлять этих двух героев, Бориса Друбецкого и Молчалина, хотя кажется, что между ними принципиальное отличие. Один князь, да, ему не надо пробиваться в то общество, в которое пробивается Молчалин, потому что он к этому обществу принадлежит уже по рождению. Тем не менее, вот это общее такое родство в том, как они выстраивают свои взаимоотношения с людьми, оно, безусловно, и делает их вот такими почти тождественными. То есть, оказывается, каждая социальная среда, неважно, князь ты или псарь, да, она имеет вот своих Молчалиных и своих Чацких. Вот что же в них такого общего? И Молчалин, и Друбецкой бедны. Но, как я уже сказала, есть принципиальное отличие. У Друбецкого есть титул родство. И он по рождению, как мы уже сказали, вхож в те дома, которые для Молчалина изначально закрыты. Попасть туда для Молчалина становится верхом желания, и такая возможность для него открывается лишь в исключительных случаях. Вот, как мы помним, такой случай Молчалин не упускает, да? Его из Твери берет Фамусов именно за его деловые качества. Однако, в отличие от Молчалина, Друбецкой не сам пролагает себе карьерную дорогу. Вот «не сам» поставим в кавычки, потому что, как мы помним, за него это делает мать. Всю самую грязную работу – ходить унижаться, просить, плакать, да, добиваться удачного места с помощью писем, просьбой о том, чтобы какое-то влиятельное лицо замолвило словечко. Вот все это делает за него мать, за Бориса Друбецкого. Молчалин, конечно, такого же лишен. Да, но Борис Друбецкой позволяет на каком-то этапе матери сделать это, а дальше он уже начинает действовать сам. А именно от того, что у них разный социальный статус, Писарев так видит различия принципиальные между ними. Он пишет: первого, то есть Молчалина, будут кормить и презирать. Первого будут рядить в шуты. Первого не пустят дальше той лакейской роли, которую он на себя принял в близоруком ожидании будущих благ. Со вторым, напротив того, будут советоваться, его могут полюбить. К нему могут даже почувствовать уважение. Его могут произвести в друзья и наперсники. Великосветский Молчалин, князь Борис Друбецкой, идет по этому второму пути. И, разумеется, высоко неся свою красивую голову и не морая кончика ногтей, какой бы то ни было работой, легко и быстро доберется этим путем до таких известных степеней, до которых никогда не доползет простой молчалин, простодушно подличающий и трепещущий перед начальником и смиренно наживающий себе раннюю сутуловатость за канцелярскими бумагами. Понятно, что слово «простодушно» никак не соотносится с молчалиным, как, впрочем, и ранняя сутуловатость. Как мы помним, она у него действительно там, он может склониться, да, в услужливом поклоне, но она у него, эта сутуловатость, вариативная. Он очень быстро избавляется от нее, когда оказывается либо с Лизой, да, либо вот в какой-то момент в диалоге с Чацким. Надо сказать, что вот само это понимание Молчалина, то, как о нем пишет Писарев, ну, просто Молчалина даже жалко становится, потому что он тут чуть ли не трагическая обреченная фигура, которая вызывает сострадание. А поэтому уже характеристика очень неточная. Если Молчалин таков, каким его видит Писарев, то, во-первых, в своих таких карьерных притязаниях он не способен преодолеть стен дома Фамусова, что опровергается уже самой пьесой. Дом Фамусова, даже вот при том финале, который здесь происходит в этой комедии, для Молчалина лишь трамплин, начало. Это уже ясно из того, как герой намекает на свои отношения с Татьяной Юрьевной, у которой он бывает. Да, потому что мы видим, он очень точно знает, при ком оказаться, кому подольстить и как сделаться нужным. Во-вторых, если верить Писареву, то далее письмоводителя Молчалина не двинется. Но, как мы помним, Молчалин не без гордости говорит Чацкому: «С тех пор, как числюсь по архивам, 3 награждения получил». То есть он движется по этой карьерной лестнице. Именно вот это неостановимое движение Молчалина все выше, выше и выше будут фиксировать все, кто будут так или иначе пытаться продолжить судьбу Молчалина. В последующей литературе и Ростопчина, и Салтыков-Щедрин все рисуют его как человек, который достиг какого-то достаточно высокого чина. Но вот это вот все-таки общий момент есть в биографии всех героев Молчалиных. Вот есть социальная маргинальность в изначальной точке их жизненного старта. Оба очень недовольны тем, что имеют, и оба всеми силами, правдами и неправдами, стремятся занять более высокое положение, чем то, на которое они в данный момент могут претендовать, и добиваются его целенаправленно, методично и расчетливо. Они стремятся сделать успешную карьеру, а не реализовать себя в общественно полезной деятельности. Вот как точно опять же замечает тот же Писарев, Борис может стремиться только к выгоде, но никогда к идеалу. То есть цитаты, которые очень легко приложимы к Молчалину. Надо сказать, что и у того, и у другого они не просто стремятся делать карьеру, они становятся теоретиками карьеры, потому что у каждого из них есть своя теория карьеры, от которой они не отступают. В ее основе осознание изначальной иерархичности общества, а потому они готовы служить, причем служить не делу, а лицам, если перефразировать Чацкого. Они понимают, если использовать толстовского выражения, что существует неписанная субординация. Она нигде не отфиксирована. Но Борис Друбецкой очень четко это видит тогда, когда наблюдает за работой Андрея Болконского. Андрей Болконский – адъютант у Кутузова. И Борис Друбецкой, который приходит к Андрею Болконскому по делу, да, он вдруг видит, что в приемной адъютант оказывается важнее, чем армейский генерал, армейский полковник, хотя они выше его по чину. Именно адъютант определяет, будет или не будет допущен, да, вот этот армейский полковник к тому, кто ему необходим, и вот эту свою функцию, да, вот эту вот неписанную субординацию Борис Друбецкой четко совершенно видит и фиксирует. А Молчалин же это выводит из самой структуры московского общества. Они оба понимают, что не достоинство личные качества, а правильное место определяют успешность движения по карьерной лестнице. А потому стараются получить такое место, которое, во-первых, обеспечивало бы их постоянное присутствие рядом с власть-придержащими, а во-вторых, подчеркивало бы вот этот ореол успешности. То есть, когда при сильных мира, да, при царе, который принимает тут какое-то решение, сам человек начинает собственную значительность воспринимать иначе. Оба готовы выполнять незаметную работу, которая лишена творчества и в которой не нужна инициатива. Это та бумажно-канцелярская работа, от которой большинство людей стремится избавиться, а они понимают силу, умение именно эту работу организовать. И именно точное исполнение вот этой работы рождает осознание своего влияния, своей власти. Причем какого влияния и власти? Когда действует не напрямую, а через кого-то другого. Да, когда ты остаешься в тени, но все-таки вот получаешь реальные рычаги влияния. И такое теневое положение даже в большей степени им позволяет управлять ситуацией, воздействовать на людей так, как они осознают, что вельможа, при котором они состоят, в какой-то момент начинает зависеть от них больше, чем они от вельможи, что мы и наблюдаем, например, и в случае с Молчалиным, и в случае с Борисом Трубецким. Они оба службисты, да, но им нравится вот сама вот эта внешняя форма этой службы. Они получают удовольствие от бюрократической казуистики и возводят умеренность и аккуратность в культ. Как замечает один из литературных критиков на рубеже XIX-XX веков, Меньшиков, «умеренность и аккуратность», пишет он, эта фраза сделалась со времен Грибоедова как бы формулой низости. Почему? А потому что она проистекает из уст человека такого низкого, да? Человека, которому очень хорошо подходит слово «лакей», потому что и тот, и Борис Друбецкой, несмотря на свое княжеское происхождение, Молчалин, оба имеют лакейскую природу. И оба при этом это слово не любят, да? И вот надо сказать, что, например, Друбецкой это слово даже подвергает переосмыслению. Но вот характерен в этом отношении разговор Ростова с Борисом, когда Друбецкой привозит письмо, которое мать Ростова там у кого-то выпросила, чтобы его тоже взяли в адъютанты. И он отдает ему это письмо, на что Ростов и говорит, что он никогда службу в армии не поменяет на вот эту лакейскую службу. И это очень больно как-то задевает Бориса, потому что если та работа, которой он занимается, лакейская, то она, значит, ну, как бы неполноценная, прямо скажем. Он начинает от этого слова как бы избавляться. Он никак не принимает того, что его служба имеет эту лакейскую природу. Вот оба эти героя, несмотря опять же на социальное происхождение, это герои такие манипуляторы. Они манипулируют людьми, управляют ситуацией, проявляется это по-разному. Они как бы создают ощущение, что все происходит независимо от них. Вот Софья очень четко говорит про то, как возникает между ней и Молчалиным чувство. «Я не старалась, Бог нас свел», — говорит она. Случай, который начинает, да, влиять, определять очень многое. Но именно так создает свои ситуации Борис Друбецкой. Еще один очень важный момент. Они оба безмолвны. Безмолвием обезоруживает гнев Фамусова Молчалин. Таким же безмолвием, а потом восхищением размера мишурской шпицы приглушает он гнев Хлёстовой, а да, но таким же точно самым свойством обладает и Борис – где-то промолчать. Но и еще одно качество и свойство для этих героев, такое очень характерное и типическое, его можно было бы назвать так – этическая лоббильность. Очень быстро отказываются от каких-то привязанностей, которые были им свойственны и характерны. У того же самого Писарева есть прекрасный образ гимнаста в отношении Бориса Друбецкого. Он говорит о том, представьте, гимнаст, который лезет вверх по дереву. Да, вот он смотрит на ту ветку, которая перед ним, цепляется за нее и никогда уже не смотрит вниз. Вот то же самое мы видим в этих героях. Борис, например, он даже начинает стыдиться своих этих прежних привязанностей. Тот же Ростов вызывает у него чувство неловкости. Но Борис сложнее. Толстой нам показывает, как он отказывается в себе от того, что является для него важным. Ну вот Наташа приезжает в Петербург, и Борис начинает бывать у них. И тогда мать Наташи Ростовой ставит перед ним напрямую вопрос, да, и говорит о том, что если он будет у них бывать чаще, это будет неприлично. Как не тяжело Борису, да, но он это решение принимает. При этом разум и чувства у него находятся в неком конфликте. И прямо перевернутая ситуация, когда он женится на Жюли Карагиной, на ее рязанских имениях, она вызывает у него чувство физического отвращения. Но вот меркантильный момент в отношениях, он все-таки берет верх, и Борис говорит о том про себя, да, сам себе говорит о том, что ведь можно редко видеться. Да, то есть вот этот момент, да, когда мы идем по ступеньке вверх-вверх, забывая все то, что там было когда-то под нами, то, что нас сформировало, и то, что составляет наш жизненный опыт. Вот два таких героя, которые сформировались в определенных условиях. Надо сказать, что Молчалин – это как раз тот персонаж, который был найден, увиден Грибоедовым в той новой формирующейся России, которая перестает быть дворянской и которая становится чиновничей бюрократической. Не случайно это одна эпоха. Это люди, которые начинают осмысленно делать карьеру, встраиваясь вот в этот государственный механизм, очень успешно продвигаясь вверх-вверх-вверх по карьерной лестнице и вместе с тем лишаются того человеческого, что, ну, делает человека чувствующим, страдающим, совершающим ошибки, потому что человек без ошибок не бывает. Как пишет, опять же, Писарев, представить Бориса и катастрофу невозможно. Но ведь посмотрите, сама катастрофа, в которой оказывается Молчалин, она тоже фиктивная. Кстати, эти герои еще начисто лишены творческого дара, но хотят владеть словом. Поэтому Молчалин переписывает тетрадочку стихи, а Борис Друбецкой пытается вести записки свидетелей вот этих исторических важных событий, в частности, записывать то, что происходило в Тильзите. А что он видит? Он видит не суть явления, а одежду, форму, кто что сказал и так далее. То есть вот ухватить главное и отразить ни тот, ни другой не могут. Они не могут сформулировать суть своего чувства или суть исторического события так, чтобы рассказывалось об этом событии, а не о какой-то поверхности, которая с ними связана. Такой персонаж появляется в литературе, и, как мы понимаем, он как бы идет из самой этой жизни. И «Молчалин и блаженствует на свете» — это то, что произнесет Чацкий, да, это, в общем, фраза на все века, фраза универсальная. Потому что вот этот тип, он на самом деле будет при всех обстоятельствах и при всех условиях равен себе именно в силу того, что вот мы и назвали этической лобильностью. Умение не иметь вообще никаких идеалов, а руководствоваться только выгодой.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: Пикник у оленьей речки. Подсолнух оказался смелее своих закомплексованных собратьев. Те сбились в кучу на солнечном пригорке, а этот дерзко задрал свой конопатый нос аккурат у обочины и стоит, как солдат на вытяжку, даже перед самыми крутыми иномарками спину не гнет. «Красота!» — воскликнула матушка Варвара. «Красота!» — подтвердил наш водитель Володя. «Красота!» — поддержала и я. Мы вышли из машины сфотографироваться с подсолнухом. Матушка бережно обняла его, прижала к монашескому своему платью и глянули в объектив сквозь большие очки грустные глаза в обрамлении черного апостольника. Я повезу эту фотокарточку в Австралию. Не унять грусть, подкатившую к матушкиному сердцу. Чтобы развеселить ее, начинаю философствовать. Вот жил себе подсолнух на обочине, и на тебе, сделал головокружительную карьеру и аж в Австралию отправился. Вот что значит оказаться в нужный момент на нужном месте. Мы едем дальше, рассуждая о судьбе подсолнуха-карьериста. А Сибирь матушка стелила нам под колеса ровную скатерку домотканых, но очень ладных дорог. А теперь уже и фотокарточка передо мной. Матушка и подсолнух. И нет рядом ни той, ни другого. Матушка улетела в Сидней, и подсолнух с ней на зависть тем робким неудачникам, оставшимся на сибирском пригорке. Мне грустно смотреть на фотокарточку. Но грусть добра. Она возвращает к добрым воспоминаниям. Телефонный звонок в мою квартиру. Немолодая женщина четко и медленно выговаривает слова. «Я матушка Варвара. Много лет назад мы встречались с вами в Иерусалиме. Я была игуменьей в монастыре на Елеонской горе. Вы заходили к нам». Лихорадочно вспоминаю. «Матушка Варвара?» «Да, да, 11 лет назад, когда я впервые оказалась на Святой Земле, действительно заходила на пару часов в Елеонский монастырь. Действительно, там встречалась с игуменей. Мы немного поговорили. Но прошло 11 лет. Не удивляйтесь. Случайно увидела публикацию, подписанную вами. Подумала, вдруг вспомните. В редакции дали ваш телефон». «Матушка Варвара!» Мой голос дрожит от волнения. «Матушка Варвара! Здравствуйте! Я приехала в Россию из Австралии. Хотелось бы повидаться». Все мои планы вмиг скорректировались ради этой удивительной встречи. Мы обнялись, как родные. Никогда матушка Варвара в России не была. Ее родители уехали сразу после революции. Нет-нет, слово «уехали» неправильно. Оно слишком благополучное, спокойное. Был семейный обед. Подали первое. Но тут прибежали взволнованные соседи. Через 2 часа поезд. Просили передать, вам надо уехать. На пару недель, не больше. В городе неспокойно, все может случиться. Ее отец был казачьим атаманом. Действительно, могло случиться все. Они поднялись из-за стола, не узнав вкуса воскресного супа. В чем были? 2 недели не срок, обойдемся. Поспешили на вокзал. И по сей день тянутся эти 2 недели. Родители 2 года в муках, лишениях, неимоверных страданиях добирались до Харбина. Китайская земля приютила многих несчастных, гонимых русских. Стала она приютом и для семьи русского казачьего атамана, любившего Россию, как любят дети, единственную, Богом данную мать. Здесь-то, в Харбине, и появилась на свет девочка Женя. Пройдет немного времени, и она будет знать, что она русская, и что жизнь в Китае для ее семьи вынужденная, и что пробьет час, и они возвратятся. Но время шло, и мама все чаще стала повторять подрастающей дочке: «Наверное, мне уже не побывать в России, но ты обязательно должна увидеть ее». Потом был монашеский постриг с именем Варвара, иноческие послушания во славу Божию, игуменство в Элеонском монастыре, годы жизни в Австралии. И вот впервые за 70 с лишним лет матушка отправляется в путь выполнить наказ покойной матери, повидать возрождающуюся из мрака безбожия Россию. Боялась ехать. 28 часов перелета, но не это главное. Главное, как встретят меня. Смогу ли увидеть то, что хотела увидеть моя покойная мамочка? Оказывается, матушка Варвара в Москве не сидит. Я хочу глубинку увидеть. На Украине была, в Псковской области, Новгородской. Очень хочу попасть на Соловки, но особенно в Сибирь. А я на днях вылетаю в Сибирь. Уже куплен билет. Меня обещал встретить и повозить по Сибири один московский знакомый, родители которого живут в Минусинске. Он гостит у них и меня пригласил у них остановиться. Рассказываю об этом матушке и вспоминаю, что мой московский знакомый когда-то учился в Австралии. «Его случайно зовут не Володя?» — спрашивает матушка и пристально на меня смотрит. «Володя», — лепечу я, уже понимая, что сейчас произойдет что-то важное. «Володя, Володя», — матушка роется в записной книжке. «Мне дали телефон одного Володи, но я звоню, а телефон не отвечает». Знакомый набор цифр. «Телефон моего, Володи». А он и не ответит. Он в Минусинске у родителей, и через 3 дня я к нему вылетаю. Я привезла ему поклон от одного священника из Сиднея и не передала до сих пор. «Матушка, надо лететь в Минусинск. Со мной одним рейсом. Надо лететь в Сибирь. Ведь вы же так хотели посмотреть российскую глубинку. Я волнуюсь, боюсь, что моя идея покажется матушке бредовой». Но она спокойно отвечает. «Я бы полетела, но будет ли вежливо? Ведь я не знакома с Володей и его родителями. Да уверена, они будут рады. И поклон передадите». Самолет набрал высоту. Ночная Москва растеклась под нами огромным черным пятном. Рядом в кресле матушка Варвара. «Господи, благослови нас в путь неблизкий». Смотрю на фото и вспоминаю. Может быть, матушка сейчас в далекой своей Австралии тоже смотрит на это же фото. И желтый подсолнух между нами, как веселый восклицательный знак, запрещающий грустить двум православным сердцам. Ни километра между нами, ни континенты, ни часовые пояса, а молитва. Молитвенный мостик от сердца к сердцу, спасительный, утешительный, прочный. А помните, матушка, мы сидели в маленьком дворике у Минусинского храма Спаса Нерукотворного, и две русские женщины, Елена Ивановна и Любовь Васильевна, преподавательница воскресной школы, говорили нам о детях, они лучше нас, они чище нас, они спасут Россию. И вы плакали, матушка, и стеснялись своих слез, они все равно из-под очков тоненькими струйками. А когда сибиряки, заслышав, что вы из далекой Австралии, удивлялись, как хорошо вы говорите по-русски, вы, матушка, смущались и всегда повторяли одно и то же. «Я русская. Это мой родной язык. Я жила в Харбине, но я русская». «Простите, матушка, люди не хотели вас обидеть. Для них Австралия — экзотика с попугаями и кенгуру, и русский человек из Австралии тоже для них экзотичен. А о том, что вы русская, каждую минуту кричали ваши глаза, и ваш пытливый ум не желал праздности. Что это за дерево? Клен? Не похоже. А это рожь колосится? Да-да, рожь, вижу. А что это люди продают в ведрах? Лисички? Целыми ведрами? Как интересно. Смотрите, лошадка! И мальчик спит в телеге. Какой очаровательный малыш! Стадо коров. Большое. Но почему все они рыжие?» Матушка впитывала в себя Россию жадно, как истосковавшийся по колодцу путник. Помню, когда мы зашли передохнуть в дом священника отца Василия в селе Ермаковском, матушка попросила разрешения взглянуть на их огород. Вернулась притихшая и попросила меня: «Пожалуйста, сфотографируйте за домом картофельное поле и избы. Кусочек России. Я должна показать фото в Австралии. Там много русских. Но не все могут здесь побывать». Дочка отца Василия, Настя, мы и глазом моргнуть не успели, сварила суп. «Тебе лет сколько?» 7? «И суп сварила. Можно крышку открою?» «Укропчик, лучок, морковка. А пахнет как! Но неужели сама сварила?» Настя налила нам по полной тарелке. Матушка все удивлялась. А мы удивлялись на матушку. «Ну что за диво? Девочка сварила суп». «В Австралии дети не могут варить суп?» Да из пакетиков могут. Забросил в кипяток и готово. А вот настоящие вряд ли. Мы много сравнивали. У нас, у них. Рожают мало, не хотят. А ведь чего только не напридумывали в помощь мамам. Нажимай вовремя на кнопки, и никаких проблем. А у нас, правда, священнические семьи большие, особенно в селах. Но и городские православные теперь тоже одумались. Рожают, крестят. И в храмах у нас тесно, особенно на праздники. Матушка, как губка, все впитывает, все запоминает, все складывает в глубокую копилку памяти. И Володины именины в нее обязательно попадут, в эту копилку. Знатные получились именины, с домашним вином, подарками, пирогами. Мама Володи, Людмила Ивановна, взялась тряпать пироги с черникой, капустой, яйцами. Матушка вызвалась помогать. У каждой хозяйки свои секреты. Не всегда. Оказалось, что и Людмила Ивановна, и матушка пекут пироги совершенно одинаково. Вы сколько яиц в тесто добавляете? И я столько. А вы долго вымешиваете тесто? И я столько же. А как вы пироги защепляете? Ой, и я точно так же. Две хозяйки хлопочут у плиты, две русские женщины. У них разный жизненный опыт, разный менталитет, разные судьбы. Но они русские. И для них едины понятия гостеприимства, сердечного расположения к ближнему и секреты пирогов. Удались именины. А завтра с утра пораньше мы отправляемся в Саяны. «Кто не видел Саян, тот не видел Сибири», — сказал отец Володи Вадим Петрович. А мы-то с матушкой думали, что Сибирь немножко повидали. С умопомрачительной крутизны обрыва могучая тайга кажется бушующим морем. Она нешуточно пенится волнами, и кажется, что ты вовсе не стоишь над обрывом, а совершаешь отважный полет в самолете над океанской пучиной. Вдали горной, покрытой снегом вершины, как вожделенные берега, манящие спасительной твердью. Смотрите, там спящий Саян. Володя показывает в сторону длинной горной гряды. Действительно. Застывший в камне исполин лежит на спине, покорно сложив на груди руки, ноги вытянуты, сон его глубок и долог. Уж сколько веков не пробуждает его ни холодные сибирские ветры, ни раскат грома, даже к этой божьей красоте он безучастен. Спящий Саян — высокая точка горного перевала. Матушка собрала букеты из ярко-розового иван-чая, желтых цветков зверобоя, медовой пахучей неброской травки. Как жаль, что не смогу увезти его в Австралию. Она стоит на крутом обрыве с букетом. Ветер теребит ее апостольник, напоенный травами воздух кружит голову, и сердце мое тает от любви к России. Эту любовь помогла мне ощутить австралийская монахиня Варвара, приехавшая сюда ненадолго и поэтому знающая цену каждому прожитому в России часу. А мне жить здесь, вроде и спешить особо некуда, но русский человек, лишенный этой радости, вразумляет и мое, привыкшее к России, сердце. Я понимаю, стоя здесь, у спящего Саяна, что тоже люблю свою Россию, люблю своих земляков и сибирских, и тех, кто остался в Москве, и тех, кто в далекой Австралии. Им этот воздух был бы в подарок. Для меня он привычен. Дай, Господи, не позволить привычке притупить мой любящий взор. Уж и не знаю как, а вырулили мы на едва заметную тропу среди могучих кедров, нырнули в тайгу и оказались вблизи трех небольших приземистых домишек. Приют «Оленья речка», прочитали на одном из них. Раз приют, значит, приютят, обогреют, накормят. И правда, выбежала на лужайку белокурая женщина с обветренным улыбчивым лицом. Не спросила, кто мы и зачем. Это после. А сейчас садитесь, накормим, чем Бог послал. Оказывается, угодили мы на стоянку экологического лагеря Красноярского технологического университета. Знакомимся. Валентина Ивановна Сгурская, учительница биологии из Красноярска. Сейчас дети подойдут. Они в тайге с начальником лагеря. А вы правда из Австралии? А так хорошо говорить по-русски. Я русская. Я живу в Австралии, но я русская. Да чего же вкусен нечаянный обед на Оленьей речке. Наваристый борщ, салат из огурцов, кисель. Пикник не пикник, а веселая получилась трапеза. Подошли ребята, обступили, стали расспрашивать матушку об Австралии, она их о Сибири. защебетали наперебой, заторопились. Сибирь редкими ископаемыми богата и природными ресурсами. И людьми, матушка, шепчу я ей, вот этими самыми маленькими экологами. Уж они-то не дадут Россию в обиду. Читаем благодарственные молитвы и спускаемся к небольшой журчащей речке. Сидим на теплых камушках и удивляемся несусветным богатством матушки Сибири. Вот даже здесь, на расстоянии вытянутой руки, мы обнаружили маленький кустик голубики, полянку с черникой, семейство маслят, кедр с шишками, рыбу в ручье, куст дикой малины. Только самый ленивый никудышный путник позволит себе голодать на этом щедром перу Господней трапезы. Смотрите, матушка показывает на большой кедр. Ведь если срезать кедр, вырубить под корень, все равно на его месте кедр вырастет. Не береза, не дуб, а кедр. Правда? Так и Россия. Православие под корень хотели извести, а корни-то глубоко. Их не так просто уничтожить. Опять ростки пошли. Прежнее древо помогучее из самого крепкого дуба. Вот и детки эти, экологи, как росточки от того древа. И Настенька, отца Василия, дочка, и те женщины в храме, которые плачут и молятся за Россию, и тот мальчик на телеге, помните, свернулся калачиком, спит сибирский мужичок, дай ему Господь силы разума. Мы проводили матушку в Москву, а я осталась. И в доме, гостеприимном русском сердечном доме Федяевых, стало одиноко и пусто. Матушку успели полюбить все, и хозяин Вадим Петрович, и жена его Людмила Ивановна, и Володя. У меня была теплилась надежда встретиться с ней в Москве, но не получилось. Мне сказали, что она уехала во Владимирскую область, оттуда в Архангельск, на Соловки, оттуда в Петербург, а уж потом в Австралию домой. Ей надо успеть как можно больше увидеть, почувствовать. Ей надо заглянуть в самые отдаленные уголочки и удостовериться в главном. Жива Россия, не изуверилась, не пропилась, не одичала в нравственном беспределе. Именно за этой благой вестью и отправляла ее в дальние путешествия, так и не дождавшаяся встречи с родиной, ее дорогая, ее любимая мама».

0: Вечная мудрость.
1: Когда мы доблестно и безропотно терпим посылаемые нам скорби, то хотя и не вполне, но понемногу участвуем в Христовых страданиях. Преподобный Макарий Оптинский.

0: Нижегородская епархия существует с 1672 года. Первым нижегородским архиереем стал постриженник Макарьев Желтоводского Троицкого монастыря, настоятель Печерского Вознесенского монастыря Нижнего Новгорода, архимандрит Филарет. О событиях истории Нижегородской епархии рассказывает игумен Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря, архимандрит Тихон Затекин.
1: Вся Нижегородская земля, она считалась патриаршей областью. И все храмы, монастыри, все подчинялись напрямую московскому патриарху. А до этого митрополиту московскому всей Руси и потом уже московскому патриарху. Поэтому, когда произошел, в общем-то, размолвка между царем и патриархом Никоном, то уже вот царь Алексей Михайлович вот принял такое решение отобрать у святейшего патриарха эту область и сделать ее именно самостоятельной кафедрой, учитывая то, что здесь, как я вот уже говорил, что было очень много старообрядцев. Это был серьезнейший момент. И когда было его рукоположение, его хиротония архиерейская, потом возведение в сан митрополита, митрополит Филарет, он в тот же день принял участие в совершении таинства крещения над младенцем Петром Алексеевичем, будущим императором Петром Великим. И когда уже Петр I уже станет царем, он митрополиту Филарету даже несколько поручений давал. Когда сюда приезжал, по-моему, грузинский царевич, он ему велел встречать грузинского царевича и в Москву его сопроводить. Поэтому Петр Алексеевич давал тоже какие-то поручения непосредственно самому митрополиту Филарету. А так, конечно, роль самого святителя Филарета, она просто огромна. Ведь вот вы поймите, что значит первый архиерей? Ведь все время шло, все указы, приказы, они поступали из Москвы непосредственно. Вот Печерский монастырь был как бы таким, ну, своеобразной концепцией.

0: Духовная твердыня России.
1: Соловецкий монастырь, почти на самом краю света, неподвластный времени, суровой погоде и мирской суете, стоит словно грозный каменный исполин, который притягивает взгляды, поражает воображение и лечит души.
2: История Соловецкого монастыря. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь Русской Православной Церкви видели все. В этом утверждении нет преувеличения. Монастырь изображен на 500-рублевой денежной купюре. Без этого одновременно святого, прекрасного и трагического места невозможно представить себе историю России. Кто-то называет Соловки островами Преображения, а кто-то Северным Афоном, а кто-то русской Голгофой. Для кого-то Соловки – это край земли, для кого-то – место предчувствия, а для кого-то – место силы и стойкости духа. Но одно можно сказать определенно – Соловецкий монастырь хранит множество тайн, до сих пор не раскрытых. И научная история Соловков по сей день не написана. Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь – духовный оплот православия на севере России – и один из знаковых памятников истории страны. Он расположен на Большом Соловецком острове, крупнейшем среди островов одноименного архипелага акватории Белого моря. Основанный в 15 веке и укрепившийся в последующие столетия, Соловецкий монастырь с его грандиозными стенами, сложенными из огромных каменных глыб и величественными строгими храмами с окнами в форме бойниц, веками служил крепостью веры и военной твердыней. Сегодня действующая мужская обитель принимает паломников и туристов, поражая гостей древностью своих построек

0: их архитектурной самобытностью. Соловецкий монастырь – это огромный комплекс, включающий в себя храмы, келейные корпуса, хозяйственные постройки. Монастырь имеет статус ставропигиального монастыря. Это значит, что он напрямую подчинен не епископу, а патриарху и синоду. Основание Соловецкого монастыря связано с именами иноков-отшельников Саватия, Германа и Зосимы. Первым на безлюдные Соловецкие острова, укрытые дремучими лесами и непроходимыми болотами, направился монах Валаамского монастыря Саватий, приискавший тут место для подвижнического уединения. Сопровождал его единомышленник, инок Герман. На Большом Соловецком острове они поставили деревянный крест, срубили скромные кельи, где и прожили 6 лет в трудах и молитвах. В 1435 году, в отсутствие Германа, отправившегося на материк, Саватий ощутил приближение последнего часа и отплыл на челне к побережью реки Вык, чтобы причаститься в стоящей там часовне. Спустя год на пустынный остров вернулся Герман в сопровождении новгородца Зосимы, раздавшего свое имущество бедноте и решившего примкнуть к братству отшельников. Примерно в 2 километрах от будущего Соловецкого монастыря они соорудили кельи, где и поселились. Вскоре на остров один за другим стали прибывать верующие, искавшие спасения от мирских соблазнов. Они сооружали собственные кельи, и вскоре на Соловках возникла обитель. Преподобный Зосима стал ее игуменом. Он же написал первый устав, определявший жизнь братии. Первое время новгородцы и жители побережья относились к инокам враждебно. Им не нравилось, что на землях, которые они считали своими, где привыкли промышлять зверя, появились новые хозяева. Были попытки и монахов выжить, и монастырь уничтожить. Но Зосима вместе с братьями терпели, смирялись и всеми силами старались обитель свою развивать. Им удалось с помощью состоятельных новгородцев приобрести большие участки земли с различными промыслами и угодьями. Одной из щедрых благотворительниц монастыря была известная новгородская посадница Марфа Борецкая. Наконец, Зосима выхлопотал от Великого Новгорода грамоту монастырю на вечное и исключительное владение всеми Соловецкими островами. С этого времени Соловецкая обитель начала быстро развиваться. Игумен Зосима смог дать окончательное устройство иноческой жизни и перевести в монастырь мощи преподобного Саватия. Нетленные мощи были погребены за алтарем Успенской церкви в 1465 году. Монахи построили трапезную, поварню, пекарню, определив уже основные элементы будущего соборного комплекса, ставшего на многие века духовным оплотом православия на севере Руси.
1: Духовная твердыня России.

0: Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня я продолжаю делиться с вами простыми и незаменимыми в пост рецептами приготовления интересных постных блюд. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из риса. Все православные очень их любят, ведь рис обеспечивает организм энергией и способствует увеличению мышечной массы. Содержащиеся в нем витамины положительно влияют на пищеварение. Способность обволакивать желудочную стенку оболочкой позволяет использовать рис больным гастритом и язвенной болезнью. Содержание клетчатки благотворно воздействует на микрофлору кишечника, предупреждает развитие сахарного диабета. О пользе кабачков тоже всем нам известно, ведь в кабачках содержится много калия, витаминов группы В, пищевых волокон и антиоксидантов, которые приносят огромную пользу здоровью. В 100 граммах кабачка 30% дневной нормы витамина С, антиоксиданта, который предупреждает преждевременное старение, благотворно воздействует на кожу, кровеносные сосуды и другие органы и ткани. И сегодня, мои дорогие, я расскажу, как приготовить кабачковую запеканку с рисом. Рис с овощами, запеченный в кабачковой оболочке. Очень вкусное постное блюдо. Продукты, которые нам сегодня понадобятся. Кабачки молодые, 2-3 штуки. Рис, 1 стакан. Лук, 1-2 штуки. Морковь крупная, 1 штука. Томатный соус, 2 столовые ложки. Растительное масло 3 столовые ложки плюс 1 ложка для смазывания. Зелень рубленная 1 столовая ложка. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Как же приготовить кабачковую запеканку с рисом и овощами? Итак, мы начинаем. Необходимо кабачки вымыть и нарезать на тонкие ломтики вдоль. Если вы их нарежете на терке для слайсов очень тонко, то достаточно 2 кабачков, отваривать их не надо. Если кабачки получились потолще, то их надо опустить в горячую воду, чтобы они обмякли. Рис промыть и отварить до полуготовности 15 минут. В подсоленной воде 2 стакана. Круглую форму для кекса смазать растительным маслом и выложить слой кабачков внахлёст, чтобы края немного свисали. Если кабачки остались, то их можно выложить посередине, сделать прослойку или добавить в начинку. В сковороде разогреть масло и обжарить на нем мелко порезанный лук. Затем добавить тертую морковь. Когда морковь обмякнет, можно добавить оставшиеся кабачки, посолить и поперчить по вкусу. Добавить томатный соус, размешать и потушить 5 минут. Добавить к овощам рис и размешать. Начинка для кабачковой запеканки готова. Выложить начинку в форму с кабачками. Закрыть начинку сверху кабачками, которые были в форме. Налить в форму 100 мл кипятка. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Готовую запеканку выложить на тарелку и посыпать зеленью. Кабачковая запеканка с рисом готова. Зовите всех к столу. Все очень просто, быстро и полезно. Поститесь на здоровье и со вкусом. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Франц Шуберт, замечательный австрийский композитор, один из основоположников музыкального романтизма. Полнее всего проявилась индивидуальность Франца Шуберта в области вокальной лирики. Песни Шуберта – это ключ к пониманию всего его творчества, так как разработанный материал композитор смело использовал и в инструментальных жанрах. Если о Бахе говорили, что он мыслил категориями фуги, а Бетховен мыслил сонатно, то Шуберт мыслил песенно. Франц Шуберт реформировал жанр песни, наделив его глубоким содержанием, поднял бытовую австро-немецкую песню на уровень большого искусства. Именно через песенность композитор акцентировал внимание на том, что не было главным в классическом искусстве, на человеке в аспекте его непосредственных личных переживаний. Песни Шуберт создавал на протяжении всей жизни. В его наследии насчитывается более 600 сольных песен. Не все они равноценны. Не раз Шуберту приходилось писать музыку на совсем не вдохновлявшие его тексты, которые принадлежали коллегам, друзьям, знакомым. Писать из деликатности, из уважения. Но при всех подобных исключениях он тяготел к высоким поэтическим произведениям. Именно в поэтических текстах Шуберт искал отзвуки мыслей, чувств, переполнявших его самого. Главное, на что он обращал внимание, — музыкальность стиха. В историю вокальной лирики Шуберт вошел прежде всего все-таки с песнями Гёте. Именно гётовским прекрасным творением он обязан не только возникновением большей части своих произведений, но и в значительной степени тем, что его называют «певцом немецких песен».

У Франца Шуберта были свои предпочтения в любимом песенном жанре. Он отличался особым пристрастием к серенадам. Наиболее известна «Вечерняя серенада», написанная на слова Людвига Рельштаба, берлинского поэта и музыкального критика. К слову, с созданием этого произведения связана такая история. Людвиг Рельштаб переслал Бетховену ряд своих стихотворений, рассчитывая, что композитор положит их на музыку. Но Бетховен вскоре умер. После его смерти стихи были переданы Шуберту. По свидетельству русского поэта Николая Огарева, Рельштаб остался недоволен шубертовскими песнями на его тексты. Огарев так описывал встречу за ужином с Листом и Рельштабом в 1842 году в Берлине. «За ужином был поэт Рельштаб, несносное существо, сухой критик. Вечерняя серенада – его лучшее произведение, а он уверяет, что Шуберт испортил его стихи. Глупец нестерпимый». Но в мемуарах Рельштаба, изданных позднее, негативных высказываний в адрес Шуберта нет. Возможно, сказалась возросшая известность его песен, с которой поэту пришлось считаться. Николай Огарев перевел это стихотворение Рельштаба на русский язык. Следует отметить, что перевод достаточно вольный. Сам Огарев считал свое произведение связанным в большей степени с музыкальной интерпретацией, нежели с поэтическим оригиналом. «Вечерняя серенада» Франца Шуберта – это один из безусловных шедевров музыкальной драматургии XIX века. Характерные шубертовские философско-лирические интонации звучат здесь особенно пронзительно. –

20-е годы XIX века – пора расцвета творчества Франца Шуберта. Уже написаны сотни песен, которые постепенно начинают завоевывать признание у любителей музыки. Они исполняются на домашних вечерах. В последние 5 лет своей короткой жизни Франц Шуберт создает первый крупный романтический жанр – вокальный цикл. Таких циклов у Шуберта 2, и оба написаны на тексты Вильгельма Мюллера, немецкого поэта-романтика. «Я не умею ни играть, ни петь», – писал поэт, «но когда я сочиняю стихи, я тем не менее и пою, и играю. И если бы я умел выразить те напевы, что звучат во мне, мои стихи нравились бы больше, чем нравятся теперь. Может быть, и найдется сочувствующая душа, которая обнаружит напевы, скрытые в словах, и возвратит их мне». Такой сочувствующей душой оказался Франц Шуберт. А познакомился он со стихами Мюллера случайно. По воспоминанию одного из друзей, композитор как-то зашел к нему и, ожидая, когда хозяин освободится, принялся в одиночестве листать первую попавшуюся книгу. Стихи так захватили его, что Шуберт взял книгу и поспешил домой, сел за рояль. Шуберт включил в свой цикл 20 стихотворений Мюллера. Этот цикл получил название «Прекрасная мельничиха». И хотя публичное исполнение цикла состоялось в Вене лишь 32 года спустя после создания, песни из него сразу вошли в репертуар любительского музицирования. «Прекрасная мельничиха» – первый романтический вокальный цикл. Это своеобразный роман в новеллах, каждая песня самостоятельна, но включена в общую линию развития сюжета. Стихи Мюллера – незатейливая повесть о жизни, любви и страданиях молодого мельника-подмастерья. Многое в мюллеровских стихах совпадало с переживаниями и судьбой самого композитора. «Прекрасная мельничиха» — вдохновенное творение, озаренное нежной поэтичностью, радостью, романтикой чистых и высоких чувств.

Так много написано и сказано о лиричности Шуберта, так много о нем говорят нежные и трогательные его песни, но все-таки каким его могли видеть современники? С каким человеком встречались, беседовали, спорили, музицировали? Сохранились такие описания Франца Шуберта. Маленького роста, плотный, коренастый, очень близорукий, человек, который обладал при этом огромным обаянием. Особенными были его лучистые глаза, в которых, как в зеркале, отражались доброта, застенчивость и мягкость характера. А нежный, изменчивый цвет лица и вьющиеся каштановые волосы придавали его внешнему облику особую привлекательность. Работал он вдохновенно и необычайно быстро. «Я сочиняю каждое утро. Когда я кончаю одну пьесу, я тут же начинаю другую», — признавался друзьям сам композитор. Музыкальные мысли рождались непрерывно. Шуберт едва успевал заносить их на бумагу. А если ее не было под рукой, писал на оборотной стороне меню, на обрывках и клочках. Нуждаясь в деньгах, он особенно страдал от недостатка нотной бумаги, и здесь его всегда выручали друзья. Говорили, что музыка посещала его и во сне. Бывало, что друзья заставали Шуберта в постели за работой с кипами исписанной бумаги. Чтобы в любое время иметь возможность взять бумагу и карандаш, Шуберт даже спал в очках. Когда он сочинял, он мог забыть обо всем, о еде, об одежде. Хуже всего обстояло дело с хранением его собственных произведений. Друзья с горечью замечали, Шуберт сочинял свои прекраснейшие песенные произведения настолько бессознательно, что по временам даже совершенно забывал то, что было им сочинено. Интересно, что если произведение не выливалось сразу в совершенную и законченную форму, композитор продолжал работать над ним, пока не был полностью удовлетворен. Известен такой факт, что на некоторые стихотворные тексты Шуберт написал до 7 вариантов песен.

1825 году Франц Шуберт познакомился с поэмами шотландского поэта Вальтера Скотта в их немецких переводах. В это время Скотт – очень популярный поэт-романист. И Франц Шуберт решил, что если ему удастся издать свои песни с английским текстом и по-немецки, он станет лучше известен за пределами Австрии. Шуберт отобрал 7 из 13 текстов, входящих в поэму «Дева озера» Вальтера Скотта. Эти стихотворения Шуберт решил аранжировать следующим образом. 5 песен для сольного голоса, 3 песни «Элен», песнь Нормана и песнь «Плененного охотника», 2 песни для вокальных ансамблей, для женского хора в сопровождении фортепиано и песни лодочников для квартета мужских голосов тоже с фортепиано. Третья песнь «Элен» есть знаменитая «Аве Мария». Итак, текст, который Шуберт положил на музыку в «Аве Мария», это свободный перевод с английского на немецкий текста из поэмы Вальтера Скотта «Дева озера». Этот перевод сделал поэт Филипп Адам Шторк. Таким образом, оригинальным текстом песни должно считаться именно это стихотворение Шторка с поправкой по Вальтеру Скотту. Сам Шуберт очень высоко ценил песни этого цикла, особенно песнь Нормана. А необычайный успех «Аве Мария» оказался для него самого неожиданностью. Гарри Гольдшмидт, один из наиболее авторитетных исследователей творчества Шуберта, приводит высказывание самого композитора. «Удивляются моему благочестию, нашедшему выражение в гимне Святой Деве Марии, который, по-видимому, действует на всех и создает молитвенное настроение. Я думаю, это происходит потому, что я никогда не заставляю себя молиться и никогда не пишу подобных гимнов и молитв, если меня к этому не влечет невольно. Но тогда молитва моя бывает истинной молитвой». Песня Шуберта, вызывавшая восторг любителей музыки уже при ее рождении, ничуть не потеряла своей популярности и сегодня. Исполняют ее не только вокалисты. На каких только инструментах не звучит эта чудная мелодия, и каким только обработкам и переложениям не подвергалось это замечательное сочинение на протяжении столетий.

0: мамочка, выслушав мои предложения, назвала меня дурачком и уложила спать рядом с собой. Разумеется, я ни словом не обмолвился о тех тайных причинах, которые так беспокоили меня. Постель была невероятно удобная, чуткая к движениям. Я быстро успокоился под теплым маминым бочком, укачался, и трех минут не прошло, как уже был свет, пахло кофеем и сдобной булкой. А потом явилась какая-то портниха и начала мерить меня ремешком и спорить с мамой о длине штанов, рукавов и о том, сколько оставить в запас. Речь шла о матросском костюмчике. Возможно, что меня хотели посадить на корабль, это было бы чудесно, но при всех расспросах толку у женщин добиться было невозможно. Когда пришло время, мамочка, изнемогая от усталости, беспрестанно крестясь, сказала: «Ну, а теперь пойдем».
1: «Куда?»
0: «Знакомиться с великими князьями. Помни, что нужно быть хорошим мальчиком, вежливым, достойным. Помни, что не каждому выпадает такая честь. Перед Марьей Петровной шаркни ножкой. Вот я кладу тебе в карман носовой платочек. Ничего не смей рукавом делать. Покажи, как ты шаркаешь ножкой».
1: «Я хочу шаркнуть ножкой, а в ногах пуды. Прям старик какой-то, 30-летний, отживший жизнь. Ничто мне не мило. Хочется, как девчонке, реветь, бухнуться на пол, тарабанить ногами. Пусть идут. Готов на любую порку, любой березой, но только без ненужных знакомств. Я до сих пор был доволен своей жизнью. Никаких дворцов мне не нужно. Пустите меня на Псковскую улицу. И не понимаю, чего эта дурила Аннушка сияет, как самовар. Трет мне руки твердым духовитым мылом, ковыряет под ногтями, как будто черные ногти кому-то помешать могут». И вот берет меня мамочка под руку и ведет. Так, вероятно, Авраам вел Исаака. С той разницей, что Исаак не знал, куда его ведут, а Владимир Константинович, господин Оленгрен, отлично знает, куда и зачем его ведут. С невероятной жестокостью мать рассовала своих детей кого куда, а младшего сама ведет на жестокое испытание. И тут впервые у меня пошатнулась вера в человека. Перочинный нож на всякий случай я с собой прихватил и всю дорогу ощупывал его в кармане. Жизнь свою решил дешево не отдавать. Вижу, в отдалении стоит один из циркачей и ждет. Подходим, кланяется нам. Думаю, мягко стелет. Я пословицу эту хорошо по Псковской улице знал. Сам не раз людей заманивал, а потом топил баню. Опыт есть. Циркач ведет, отворяет двери. Входим в комнату и видим. Стоит сероватая старуха и с ней два мальчика в матросских рубашечках. «Как тебя зовут?»
2: «Владимир Константинович».
1: «Фу, какой важный!» Мама конфузится и толкает меня в бок и подсказывает: «Володя». Я решил не сдавать позиции и стою на своем. «Владимир Константинович».
2: Расчет простой. Владимира Константиновича не так-то скоро возьмешь в работу, как какого-то Володю.
1: Стою на своем и в третий раз повторяю: «Владимир Константинович».
0: Седая старуха идет на уступки и отвечает не особенно по-русски, а с каким-то присвистом, как у немки-булочницы.
2: «Ну хорошо», — говорит Владимир Константинович, «а вот это Николай Александрович, а это Георгий Александрович, великие князья. С ними учиться и шить будешь».
1: Я сию же минуту закатил серой старухе персидский глаз и сказал: «Это великие князья! Ха-ха!» — смеялась Жанетта. Серая старуха затряслась животом и сунула нас всех троих в соседнюю комнату. И в голове мелькнула мысль: «Вот сейчас оно и начнется». Огляделся.
0: Комната волшебная. Ничего подобного сроду не видывал. Во-первых, идет по полу железная дорога. Маленькая, но настоящая. С рельсами, сторожевыми будками, с тремя классами вагонов. Стоят полки солдат с киверами, с касками, казаки в шапках, а вот лошади с гривами, верблюды с горбами, а вот Петрушка, вот медведь, вот Иван-дурак в клетчатых брюках, а вот барабан, ружья в козлах, труба с кисточкой, гора песку. Глаза разбежались. Спрашиваю: «Чье это?» Старшенький матросик отвечает спокойно: «Наше».
1: «Не врешь?»
0: «Не вру».
1: «Пустить железную дорогу умеешь?»
0: «Умею».
1: «А ну пусти».
0: Матросик завел ключиком, паровоз побежал, из будки вышла сторожиха.

0: замотало флагом, на платформе появился пузатый начальник, зазвонил звонок, и тут я впервые понял, что во дворце могут делаться чудеса. У меня мороз по коже пошел, а мальчики в матросках стоят и не удивляются.
1: «Вы великие князья?» – спросил я старшенького.
2: «Да», – ответил тот.
1: Я расхохотался. «Какие же вы великие, когда вы маленькие?»
2: «Нет, мы великие князья», – серьезно, с верой в правоту настаивал старшенький.
0: Второй молчал, смотрел на меня во все глаза и сопел.
1: «Хорошо», – сказал я, становясь на изготовку. «Если вы великие князья, тогда хочешь, вы оба на левую руку».
2: «Мы не понимаем», — сказал старшенький.
1: «Чего ж не понимать», — сказал я. «Вот видишь, правую руку я завязываю поясом, а левую на вас обоих. Ты хочешь драться?»
2: «Разумеется».
1: «Но мы на тебя не сердиты». «Тогда я первый силач здесь».
2: «Хорошо», — сказал примирительно старшенький. «А когда я рассержусь, мы попробуем».
0: Меня потряс этот мальчуган. Чистенький, хорошенький, с блестящими глазками. На первый взгляд девчонка. Смотрит прямо, улыбается, испуга не обнаруживает. Опыт Псковской улицы мне показал, что вот такие девчонка-мальчики оказываются в бою иногда с серьезными бойцами. Я с первой минуты намотал это себе на ус. И вдруг отворятся дверь, и в комнату шасть, немал человек, под потолок ростом. И всем существом я понял, что мне была расставлена ловкая западня с этими якобы великими князьями и заколдованной комнатой. «Вот пришел настоящий великий князь, и сейчас начнет. Держись, Владимир Константинович!» Маленький подбежал к немал человеку и сказал, прижимаясь к нему: «Он нас бить хочет».
3: «За что? Вы уже поссорились?»
0: Немал человек обратился ко мне, и я поспешил с ответом:
2: «Нет, мы не ссорились».
0: Старшенький стал на мою сторону и добился истины.
2: «Нет, нет», — сказал он два раза «нет». Так обыкновенно говорят два раза девочки.
1: «Нет, нет, мы не ссорились, но он говорит, что он первый силач здесь. А когда я рассержусь, тогда мы подеремся и узнаем. Я, если не рассержусь, драться не могу».
2: «И правильно», — сказал немал человек. «Зачем же даром тратить силу? Даром только дураки дерутся. А ты чего на них сердишься?
1: А чего они говорят, что они великие князья? Они маленькие мальчишки, больше ничего».
2: «А я великий князь? Как по-твоему?»
1: «Вы-то», — ответил я с уважением, глядя на него в гору. «Хо-хо».
0: Я увидел, что немал человек радостно засмеялся, и у меня гора свалилась с плеч. Я почувствовал, что мы с ним подружим. Надо только хорошо начать дело. Он был огромен, светел. Если щелкнет по лбу, кость на мелкие части... И зла в глазах нет. Он был приятен, стоит за добрые дела и всегда даст пощаду. В маленьком сердце есть собачье чутье. Я не ошибался, возымел сразу большое доверие и от счастья начал хохотать, хватаясь за живот, и рассмешил немал человека до слез.
2: «Он нечестный», — сказал старшенький, указывая на меня. «Он завязывает правую руку и хочет с нами обоими драться одной левой».
1: «Что? Что?» — спросил немал человек, не поняв сразу.
2: «Я на это не согласен», — тараторил старшенький. «Драться так обеими».
3: «Молодец, Николенька, молодец, правильно. Бой должен быть равным, без скидок».
2: «Нет, брат», — обратился он ко мне, — «ты свои шуточки с левыми руками забудь. Здесь люди честные и на скидки не пойдут. Драка так драка, зуб за зуб, кость за кость. Других условий мы не терпим, фирма честная».
3: «Молодец, Ники, хвалю».
2: «Но твою храбрость тоже хвалю», — сказал он мне. «Вырастешь, офицером тебя сделаем. Хочешь быть офицером?»
3: «Генералом хочу».
2: «Хо-хо», — одобрительно сказал немал человек. «Смотри, порох нужен на генерала».
1: «Порох есть», — ответил я, ободрившись и чувствуя к немал человеку огромное доверие.
0: Он опять раскрыл рот и начал смеяться так, что в комнату вошли удивленные женщины. «Ты доволен, Александр?» — спросила какая-то новенькая, которой я еще не видел. И, продолжая смеяться, немал человек ответил ей что-то не по-русски. Всем сделалось необыкновенно весело. Я увидел, что мама радуется, а серая старуха сияет всем ртом и причмокивает. Я опять-таки верхним чутьем почувствовал, что от этой серой старухи может поступать большая конфета. Она была насквозь конфетная.
4: дело пошло как будто ничего.

0: Пора читать.
1: Священник Антоний Борисов. О молитве. Серия «Детям о православии». Издательство «Никея», 2024 год. Православие – это источник, приобщившись к которому, ребенок сможет чувствовать себя счастливым. Но часто мы не знаем, как рассказать детям о сути и опыте нашей веры. Новая книга священника Антония Борисова «О молитве» рассказывает детям, какая молитва самая главная, можно ли молиться своими словами и что такое общая молитва. Обращаясь к Богу, мы получаем помощь, утешение и защиту, ведь каждого Бог любит как свое дитя. Вот как сам автор говорит о молитве. Непрестанная молитва или непрестанное памятование, о котором говорит апостол Павел, это как раз соотнесение своей жизни с заповедями Божиими. Если я пойду против его заповедей, то потеряю то самое родство с Богом, которое в конечном счете и определяет, где я нахожусь – в раю или в противоположном этому месту состоянии. Таким образом, проникая в святоотеческое понимание молитвы, мы учимся самостоятельной молитве. В своей книге священник Антоний Борисов коротко и проникновенно дает детям, а в большинстве случаев и их родителям, основы в понимании молитвы. Об этом красноречиво говорят отзывы старшего поколения.
0: Пора читать.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Марина Дружкова, и это программа «От чистого истока». Сегодняшний выпуск мы решили приурочить и к началу нового учебного года, и к грядущему профессиональному празднику тех, чья деятельность, жизнь связана с воспитанием детей, передачей знаний им, Всероссийскому дню учителя. У нас в студии сегодня заслуженный учитель Российской Федерации, победитель конкурса лучших учителей России в 2006 году, автор множество программ по русскому языку и литературе Альбина Андреевна Матюшонок. Здравствуйте, Альбина Андреевна.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада видеть вас в нашей студии. Добро пожаловать к разговору. Для нас это большая честь вас здесь встречать. И я хочу отметить также для тех, кто нас сейчас слушает, что 2 года назад исполнилось 50 лет, как наша героиня сеет разумное, доброе, вечное и в настоящее время преподает русский язык и литературу в православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского. Наш разговор хотелось бы начать с такого вопроса. После университета 46 лет вы проработали учителем русского языка и литературы в одной школе. Это школа Автозаводского района номер 119. Для нашего времени это большая редкость. Одну запись трудовой книжки иметь за такой длинный период. Потому что сейчас кажется, чем больше навыков имеет человек, чем чаще он переходит с одного места на другое, он более гибкий, более универсальный, более для нашего времени адаптированный. А как вы смотрите на это?
2: Дело в том, что в школе долго проработать действительно очень тяжело. Но ведь почему мы остаемся на одном и том же месте? Ну, если вспомнить Серафима Саровского, то батюшка говорил, что даже стены вам всегда помогут, поэтому бегите разных мест. И вот, ну, конечно, я тогда еще, это был 74-й год, не знала, что говорил Серафим Саровский. Это потом же я начала читать литературу святоотеческую. А тогда я пришла потому, что нужно было работать после университета. Я очень любила литературу, я очень любила читать. Но еще больше я любила наш Горьковский университет имени Лобачевского. До сих пор без слез я не могу вспоминать учебу в университете, потому что нас учили самые лучшие преподаватели, ну, я не знаю, в городе-то точно, но, наверное, во всем мире, потому что это были люди необыкновенно кристально честные, чистые, интеллектуальные, и они в нас закладывали вот это зерно любви и к поиску вот этого прекрасного на каждом предмете, будь то история русского языка или будь то литература, предположим, Серебряного века русской поэзии. Но у нас все предметы были интересны. Я не помню, чтобы с наших лекций или от наших учителей кто-то куда-то сбегал или уходил. Такого не было вообще. И вот если уж говорить о том, какую роль играет университет, университет сыграл огромную роль в моей жизни. И вот я являюсь прихожанкой мужского монастыря во Флорищах. И там мой батюшка, это отец Сергий, с которым мы сидели за одной партой в университете. И вот мы встретились с ним уже после многих-многих лет. Именно в этом монастыре. И получилось так, что когда мы сидели вместе с ним за одной партой, слушали лекции, он историк, а мы знаем, что исторические науки преподавались у историков, филологов одновременно, он уже тогда работал в редакции, был журналистом. Ну, кстати, я пошла в университет, потому что мечтала стать журналистом. Но судьба расставила все по-другому. И после университета я пришла. Встретили очень хорошо. Хотя завуч говорила, что, ну, наверное, ты уйдешь сразу, через месяц, там, через полгода, раз с маленьким ребенком можно с грудным работать в школе. А как-то вот так получилось, что на меня смотрели с обожанием дети. Очень я чувствовала и ощущала любовь со стороны педагогического коллектива и со стороны администрации, потому что она очень бережно относилась к молодым учителям. Она поддерживала, она лелеяла буквально каждого молодого педагога. И вот она благодаря вот такому коллективу, он с умом был, конечно, создан, да, я осталась в этой школе. Мне было стыдно уйти даже. Мы дневали и ночевали в школе. У нас был замечательный директор, это Илья Иосифович Вайнштейн. Он создал потрясающий педагогический коллектив. Если вот я только скажу, что он был физик, а мы всегда с ним в паре работали, и он...
1: Часто
2: приходил и говорит... Ты прочитала в «Новом веке» Пастернака «Доктор Живаго»? Еще только-только выходил это в роман-газете. Я говорю, нет, не успела. Он прочитал, читай. И он дает мне этот журнал, и взахлеб вот этот журнал переходил из рук в руки по всей школе, в котором было около 50 учителей. У нас все были читающие. Илья Иосифович в совершенстве знал Тютчева, он читал на 5 советах, у нас всего Тютчева. У него была потрясающая память, он очень любил Мандельштама, и часто... Ну, получалось, что многие какие-то вот заседания там, даже и... не только педсовет, но и какие-то вот политзанятия у нас тогда были. А я была тогда секретарем парторганизации. И у нас они вот как бы были настроены на то, чтобы прежде всего воспитать в учителя духовную культуру. Понимаете, вот руководитель, он всегда пытался за собой всех повести. И я не помню, чтобы вот кто-то мог подвести нашего Илью Иосифовича, потому что нельзя было его подвести. Вот. Он был открыт душой, его безумно любили дети. И я ни разу не видела, чтобы если человек болеет, к нему приходит весь класс в полном составе, потому что нет физики уже неделю, как-то так. И мы идем в больницу к Илье Иосифовичу, и он сбегает из больницы, потому что как же так? Оставил детей без физики. Вот такая у нас какая-то была любовь между преподавательским составом, любовь к знаниям прежде всего. И вот не случайно, что наши выпуски как раз вот этого периода, это прежде всего выпуски очень талантливой молодежи были. Талантливой, потому что многие работают, кто в Москве, кто за границей, в Сорбонне работает, в университете. Я не говорю об административных должностях, многие руководители огромных предприятий. Вот. Естественно, очень приятно, когда, например, мне дарят книги мои же ученики, они защитили докторскую в Санкт-Петербургском университете и привозят свои вот эти публикации, книги, которые пришли. То есть это очень здорово было. У нас был единый дух. Вот, наверное, вот этот единый дух не позволял бросить место, которое было для нас свято. Потом мы обожали просто школу. Мы не понимали, как можно, предположим, не прийти в школу, хотя у тебя температура. У нас не было понятия, что там можно уйти на больничный, да, или ребенок. Он болеет, ну как-то так он придет, а тема будет пройдена, а там еще какие-то будут уроки не изучены, как-то так он не увидит учителя. Ну, то есть вот такие вещи, которые сейчас ушли, наверное, в небытие, такого сейчас, по-моему, нет, они царили в нашей школе, вот начиная с 76-го года, когда начал Илья еще у нас работать, и до его смерти. Так что, вот, наверное, благодаря таким людям, вот, наверное, происходит становление учителя.
1: Сейчас распространены разные педагогические системы, разные классы открывают, классы идут постоянные поиски, а лучше не становится, потому что мы понимаем, что во главе педагогического процесса личность учителя, и очень важен коллектив. Вы только что нам как раз это подтвердили на примере 119-й школы, насколько важен этот коллектив, и когда вы говорили про понятие духовности, да, удивительно, что это были 70-е годы, хотя культ коллективы и был, да, и вот эта соборность, вот эта какая-то взаимовыручка и устремленность все-таки на какие-то ценности более высокого порядка, нежели сейчас мы исповедуем, я имею в виду наше современное общество. С одной стороны, удивительно, с другой стороны, наверное, это и объяснимо, да, Альбина Андреевна? Объяснимо временем. духом времени.
2: Каждое время несет свои какие-то определенные ценности. И почему вот именно тогда, кстати, в 70-80-е годы зарождается интерес у многих детей к духовным понятиям. Все мы коммунисты, там, комсомольцы, пионеры. А вот понимаете, когда, я помню, у меня был мальчик в пятом классе, вот все дети пионеры, а он в пятом классе не пионер. И вот она же ругает учителей, как так, вы должны пробудить сознание ребенка, чтобы было он активным. И дети, которые активисты, они говорят, ну, давайте Сережку воспитывать. Вот они начали воспитывать. Действительно, они его воспитали так. И ребенок становится уже в шестом классе пионеров, то есть уже все два года как пионеры. Вот. А ведь они какую клятву давали? Я вступаю в ряды этой организации для того, чтобы нести добро окружающим людям, чтобы всем людям было хорошо. Вы понимаете? Там ценности были, ну, такие вот духовного плана. Во всяком случае, многие дети так говорили. Не случайно же многие ученики у меня тоже, мы же встречаемся в храмах, они ходят в храм, они скептически не относятся к вере. Ни в коем случае. Это глубоко верующие люди, которые поддерживают церковь. Вот.
1: Моральный кодекс коммуниста, он основан как раз на христианских принципах, да, на заповеди Христовых. Поэтому здесь тоже противоречий нет, в принципе.
2: В принципе, нет.
1: Да.
2: В принципе, нет.
1: Альбина Андреевна, вот ваш личный путь в вере, он как, когда начался, благодаря кому?
2: Я выросла в коммунистической семье, если так можно сказать. Я родилась в 1951 году. Мой отец был ярый коммунист, да. И, естественно, что все абсолютно воспитание было пропитано коммунистическим сознанием. Это если мы делаем, то мы делаем так, чтобы не было стыдно отцу за нас. То есть понятие чести, понятие обязательности, это было как бы в крови у каждого ребенка этого периода. Но, естественно, существуют бабушки, существует род. Но дело в том, что у меня бабушка была глубоко верующей, монахиней в миру. И когда запрещено уже все это было, тем не менее, я регулярно к ней ездила. Она меня регулярно возила в храм. И я уже с трехлетнего возраста причащалась в то время, когда все храмы были закрыты. Вот. Потому что архиепископы были, они на дому совершали службы. И жизнь наша, вот эта православной христианки, она текла. Текла вот и в храмах, в Ростове-на-Дону в данном случае. Храм был всегда открыт. В то время, как у нас все было закрыто, кроме Карповской церкви. Вот. Поэтому всегда мы с удовольствием ездили туда. Потом в роду было у нас люди монашествующие. Под Рузаевкой есть монастырь. Они были иконописцы. Вот. И получалось, что у нас как бы... Мы в курсе были всех тех православных тенденций, которые скрывались, завуалированы были. То есть мы верили в это. Вот. Мы понимали, что такое добро, что такое зло, почему так можно поступить, почему нельзя. И как-то это у нас было. Это мы так были воспитаны. Так были воспитаны. Все-таки это идет из семьи, из рода, из понятия добра, чести, порядочности. Вот. Ни в коем случае нельзя солгать. Это, ну, тем более уж чужого брать это тоже. То есть мы вот эти все христианские заповеди, мы всегда их соблюдали. Неважно, там в моей семье или это были наши соседи. Все было как бы у нас честно, открыто. Поэтому вот семья. Потом род наш, так же как и род в каждой советской семье, он претерпел очень много испытаний. Раскулачивание. Как раз вот бабушки и дедушки, затем и работа в поле за палочки, да, когда бабушка только уже после смерти Хрущева получила пенсию, а она мать-героиня была, у нее 7 человек детей, я ей ничего не полагалась, пенсия, она прожила вот это все без пенсии, вот выживала как-то, это вообще страшные вещи. Затем дальше, это безусловно... Ну, будем говорить, вот тот путь, который претерпели наши родственники, когда во время войны их могли посадить за то, что они разрешали подбирать колоски у вдовы, у которой там убили мужа и всех остальных мужскую, ну, мужчин. ее малышки, там 6-7 лет детишки, разрешал, вот, предположим, мой дядя подбирать колоски, чтобы она как-то выжила, эта семья, во время голода. Получалось, что вот эти православные наши традиции, они были в каждом, наверное, русском человеке. Поэтому я тут хочу сказать, что, наверное, мы все, русские люди, были воспитаны так, как надо. Ну, наверное, и сейчас люди так же воспитываются. Может быть, время такое, чтобы не всегда проявлять свои вот эти качества. И такое может быть.
1: Альбина Андреевна, а вы вот скрывали то, что крестик носите? Ведь вы, как я понимаю, и пионеркой были, да, и в комсомол вступали, да, причем так активные должности занимали по линии комсомольской организации.
2: А я не одна ходила с крестиком.
1: Да?
2: В классе все были крещеные. Особенно это было видно, когда мы приходили на пляж,
1: так,
2: и вдруг неожиданно весь пляж, и все в крестиках. Так что, в принципе, я не была одна. Мы все были такие.
1: Удивительно.
2: Да. Никто не стеснялся, и даже ни у кого не возникало вопросов по поводу нашей веры.
1: Перед вашими глазами прошло несколько поколений детей, разных поколений. Если вы начинали с 70-х годов, с конца 70-х в школе работать, то вы еще застали советских детей, детей 90-х, к которым я себя отношу. Тоже очень непростое было время. Крушение, кризис, ценности, идеи. И с Запада все это полилось на нас. Открылись хляби, только не небесные. Можно сказать, время такое черное. Для меня, я так воспринимаю это время, очень тяжелое время. И вы, конечно же, уже сейчас вы действующий учитель и воспитываете, учите детей, которые уже относятся к современному поколению. Вот как менялись дети? И что, на ваш взгляд, влияет больше всего на убеждение, на восприятие жизни людей, на восприятие литературы, произведений классиков?
2: Вот мы в свое время в программе у нас был роман Островского «Как закалялась сталь». Кстати,
1: про Павку Корчагина.
2: Кстати, этот роман и этот писатель наиболее востребован в Китае. Вот мы регулярно, когда ездим в Сочи, обязательно идем в музей Островского. И я каждый раз спрашиваю: у вас иссякли толпы туристов из Китая? Он говорит: да вы что, еще больше. А как они воспринимают все это вот на сегодняшнем этапе, когда они видят, что уже Советского Союза нет? Они говорят: они считают, что Павка Корчагин – это тот герой, которому должны подражать они. Они, как китайцы. Ну, детям, когда начинаешь это рассказывать, они, во-первых, не знают, кто такой Павка Корчагин. Это во-первых. Во-вторых, вот там есть хорошие слова у Островского. Сталь закаляется при сильном огне и при охлаждении сильном. Вот. И вот получилось, что 90-е годы это был сильный огонь. А сейчас бы я назвала это период охлаждения. Вот, наверное, через какое-то время вот наши дети будут именно вот такими хорошими. Ну, они и сейчас хорошие, да, только они другие. Вот. Они, у них будет определенная система взглядов и система идей. У нас нет идей у детей. Вот в чем дело. Они верующие, они добрые, они искренние, они отзывчивые. Но они как бы живут каждой, ну, своей семьей. Это хорошо очень, да. А все-таки советское поколение, вот мы жили идеями государственности. Вот это сейчас идея государственности.
1: Общественной пользы, да?
2: Совершенно
1: принести
2: верно.
1: Принести пользу. Вот для чего я родился, для чего я живу?
2: Конечно.
1: Я должен оставить след, я должен принести пользу. Вот
2: конечно.
1: У нас на первом месте это было.
2: Конечно, это на первом месте.
1: Да.
2: Сейчас чуть-чуть сменились ценности.
1: Сместились акценты.
2: Сместились акценты. Но дети-то, они не хуже. Они такие же чистые, наивные, хорошие. Они такие же, как и были раньше. Только мы говорим об идее. Идея же – это нечто сверху.
1: Вы имеете в виду идеологию?
2: Идеология, что, конечно. Вот в чем дело. Вот и все. И родители же переживают, почему родители приводят детей в православные гимназии. Родители сами обожглись на нашем времени. И они хотят, чтобы ребенок у них вырос, чтобы все было у него хорошо. Вот. Он не испытал тех трудностей, которые выпали на долю и родителей. Не случайно, вот я когда отслеживаю, думаю, какое у меня поколение самое успешное. Поколение 90-х годов. Вот кто заканчивал в 90-х годах, это все успешные дети. Ну, какие дети? Они уже взрослые, им под 50 лет уже. Они все успешные. Почему? Потому что они застали советское время. Родители, когда повыгоняли, ну, как так? Университет, и там неожиданно кафедры начинают разгонять. Ну, кто сумел, тот уехал за границу, а кто не сумел, кто в свинарнике работал, я знаю, вот доктор наук, там у нас один папа, кто техничкой, вот там еще кто-то дворником, устроиться же было некуда.
1: Через горнило испытаний.
2: Совершенно верно. И дети, видя это, они вот, понимаете, у них свое самосознание. Они остались такими же порядочными, честными. Они очень хорошие. Мы до сих пор с ними общаемся. Вот в чем дело. И у детей тяга встретиться. Вот в чем дело. А уж этим детям-то под 60 лет они уже внуков своих приводят ко мне. Вот в чем дело-то. Конечно, все равно вот эта ниточка, она у нас, она идет в нашей России, в нашей стране. Я же не знаю, там как в других странах. У нас это так.
1: Альбина Андреевна, а приходится менять подходы, программы в зависимости вот за этот период от детей, их восприятия?
2: Дело
1: от
2: в том,
1: поколения,
2: что сейчас,
1: да? Мы говорим про разные поколения.
2: Я понимаю. Дело в том, что если говорить о сегодняшнем времени, мы знаем, что сейчас все работают по одной и той же программе. Ну, ради бога, да? То есть мы все обязаны проводить те самые уроки, которые у нас дает Министерство образования. Да? Существуют в ГОСы, да, федеральные государственные стандарты. Мы им должны следовать. Естественно, на уроках мы что-то меняем, потому что нельзя же преподавать одно и то же. Это во-первых. А вот во времена 80-е, когда на закате была советская власть, там, мне казалось, очень было интересно. Ну, во-первых, было очень множество теорий. Вот, например, мы ездили к Шаталову, затем у нас были Амнашвили, мы к нему ездили. То есть были те лидеры образования, и мы, простые учителя, могли съездить, посмотреть, так сказать, освоить их опыт. Приезжали, говорили об этом опыте и пытались что-то перенести к себе, вот, в нашу школу. Вот. Сейчас я как-то уже в возрасте, да, но я и не слышу, чтобы кто-то куда-то ехал за счет своего времени, за счет своих средств, куда-то, предположим, в ту же самую Грузию или в Армению, чтобы услышать опыт какого-то педагога. А это было здорово, это было интересно. Вот. И получается, что тогда было много программ в 80-е годы. От нас требовали творческого подхода к программам. Вот. Ну, основная программа была, и мы ее корректировали. Ну, официально мы об этом не заявляли, а выступали просто иногда на педсоветах, на методических объединениях, на различных выступали там в НИРО. У нас очень сильную работу методическую всегда проводил Институт народного образования. Он сейчас так называется. Раньше был методический кабинет, потом институтом стал развитие образования. И он большую помощь оказывал как раз всем учителям. Потому что там выступали лучшие ученые нашей страны. Вот. Неважно, там в советское время он творил, или сейчас он продолжает по-новому подходить к одним и тем же явлениям.
1: В чем проявляется творчество учителя? Что он может проявить? В содержании образования, либо это в методике, как эти знания преподнести, как их, может быть, упаковать и через какие творческие задания детям? Что можете объяснить?
2: А вот вы сами сказали, методика преподавания.
1: Все-таки это методика.
2: Методика преподавания, конечно. Содержательная часть, она ведь, знаете, во-первых, она, конечно, сейчас уже уходит куда-то вниз. Почему? Потому что, ну, будем так говорить, не знаю почему, но ну, не все мы учителям знаем. Это содержательная часть. Не все знаем, это честно надо сказать. Затем дальше. Почему мы не знаем? Ну, например, я люблю работать с книгой. Для меня взять книгу, это, вот знаете, как будто бы встретил дорогого друга, и вот мы не можем наговориться. Я люблю читать текст книжный.
1: Прямо на уроках своих любите, да?
2: Ну, на уроках это однозначно. Я только книжным текстом. Детям я это включаю, да, вот этот компьютер. Они все это читают сами на онлайн и прочее. Это все не то. Потому что я им все говорю. Буква говорит, буква дышит. Ты полистай книжечку и давай обратимся вот 10 раз к одному и тому же эпизоду или к одной и той же строчке. компьютер не будешь все время крутить-вертеть. Вот начинаем крутить-вертеть, время уходит. А в книжке закладку положил, и мы растворяемся в этом тексте. Это как жизнь. И начинаешь читать, дети с таким удовольствием слушают чтение. Понимаете, это же великое благо, когда человек слышит. Он слышит тебя, он слышит чтение, он пытается вникнуть. И они по-своему начинают рассуждать. Почему вот сейчас многие говорят? Сейчас особенность вот наших детей в том, что они подменяют анализ текста своими рассуждениями. А где же им еще рассуждать, как не в сочинении? Вот они вот только в сочинениях вместо анализа текста они начинают рассуждать по проблеме. Это минус. Нельзя.

0: чертежи, шаблоны своего дома. Это было настолько вот трогательно, я плакала. Говорю, бабушка, я же не такая, они же еще не знают, я ведь плохой учитель. Она говорит, они перед учителем значение другому преклоняют колени, это голова. Вот. Поэтому, конечно, я такого вот почитания как-то...
1: Но, видимо, это подальше от центра, ближе к южным регионам, где да. традиции чтутся, они еще да. в почете и до сих пор.
0: До сих пор. Да.
1: К сожалению, мы да. Да, быстро переориентировались на Запад, где рухнуло традиционное общество, его ценности. Да. И мы как-то быстро туда больше смотрим, чем нежели в свое прошлое. А что же с этим делать? Как вернуть уважение и к учителю, и уважение просто к старшему человеку? Ведь мы шли по улице, нам мог сделать замечание любой взрослый человек, и мы боялись, да. и мы уважали человека старше себя по возрасту, человека, который имел жизненный опыт, не говоря уже об учителе.
0: Ну, наверное, опять-таки, вот руководитель. Вот я сейчас работаю. Ну, мне повезло, что я все время работаю с хорошими руководителями. Вот не знаю, ну, Господь вот мне их дал, да, я ж не сама же выбираю. Вот меня привели в 119-ю школу. Ну, в смысле, не привели, а там было место, поэтому я там за одну ночь, собственно говоря, устроилась, да. 31-й не было места, а вот именно в 16:00 оно появилось. И я уже проработала там 46 лет. А здесь вот у нас Ольга Николаевна Тюхова. Вот. Если она идет по школе, все замирает. Вот это почтение, она ничего не говорит, она просто идет. Все встают. Все стоят молча, пока она пройдет. Не дай бог обидеть. Если кто-то узнал, что Ольга Николаевна уже подошла, все замирают, все смотрят. У всех ли там колготочки телесного цвета, у всех ли косыночки на головах, все ли так, как надо. Понимаете, дети понимают, как надо. Это я думаю, что все-таки идет от руководителя многое. Вот все, потому что если руководитель вот, заставляет уважать себя, то ребенок будет уважать и учителей. Вот. Так что вот здесь вот так, наверное.
1: И вот еще такой вопрос. У нас ежегодно проводится конкурс «Серафимовские учители». Ежегодно собираются учителя и методические сборы. Есть ассоциация учителей Приволжского федерального округа. И там решаются проблемы о включении в разные предметные области христианского библейского содержания. Да? Формировать православное мировоззрение – это особая зона ответственности тех учителей, кто трудится и в православной гимназии, но я скажу, в каком-то смысле, наверное, и любого учителя, который в обычной светской школе. Ну, все-таки давайте про православную гимназию поговорим. Вы как-то для себя этот вопрос решили или до сих пор еще в процессе решения, как включить православный компонент в свой предмет, в пространство вашего учебного?
0: Он без меня включен, этот компонент, да, потому что, ну, если уж, простите, у там Тургенева звучат эти ценности, духовные ценности, от них никуда не уйдешь. Если Горького, например, если перечитываешь там и все время перечитываешь роман Горького «Мать» или там другое у него произведение, опять-таки от этого не уйдешь. Они сами по себе. Только другое дело, что ты можешь это выделить, акцентировать на это да. внимание. Ведь сейчас ребенок, например...
1: А можешь нивелировать, пройти? Ну, в советскую конечно. Школу соцреалистический подход
0: можем
1: преподавания.
0: Уйти из, можно да, уйти. Можно убрать, просто пройти мимо,
1: или
0: не заметить.
1: Или интерпретировать как-то.
0: Да, или как-то по-своему. Что-то сделать. Совершенно верно. То есть сейчас же учитель на уроке, он свободный в этом плане, да, он дали программу, он работает по программе, уже личностные качества какие-то он уже проявляет в процессе преподавания того или иного произведения. Вот. Ну, тебя, как православного человека, на первое место, когда как раз выходят вот эти все те ну, духовные критерии, которых должен придерживаться каждый человек. Они непроизвольны, но они внутри, они живут. Но если так надо, значит, так надо. Я же их не выдумываю, они созданы без меня. Вот и все.
1: А если допустить, что человек пришел в православную школу, работает по учебнику, даже, пускай, по методичке, может
0: да
1: быть.
0: Не получится у него ничего.
1: Но он не исповедует эти убеждения.
0: Да и дети почувствуют. Дети почувствуют мгновенно. Дети — это камертон. Они сразу видят все абсолютно. И все. Вот даже как учитель там встал, как он говорит, там, о чем он говорит. Они иногда вот начинают ну, какой-то фрагмент урока рассказывать. И одновременно уже понимают, в процессе своего пересказа они чувствуют уже вот эти какие-то нотки, которые ну, не

0: должны быть, наверное, на уроке. Вот. Дети все чувствуют, их не обманешь.
1: Вот. Всеобщее падение грамотности констатируют и преподаватели вузов, к которым приходят вчерашние школьники, абитуриенты, поступающие. С каждым годом падает, констатируют факт. Что случилось, Альбина Андреевна?
0: Выучивать надо детей. Это лично мое мнение. Вот если говорить вообще о подготовке детей, нужно выучивать. Я же не случайно говорю о том, вот школа, она должна дать навыки кропотливого труда. Вот грамотность – это кропотливый труд. Я никогда не забуду, как, значит, мне кто-то рассказал, что в Турции, когда хотят показать, ну какую-то индивидуальность той или иной девушки, вот эту девушку обязательно обучают различным письму, вот, красивому письму. И она должна очень долго трудиться этому. Вот если девушка красиво пишет, да, оформляет все, считается, что это очень образованная девушка. Вот, у нас, к сожалению, вообще пишут некрасиво, да, вот, а за вот этой эстетикой идет уже и грамотность, потому что если я умею выводить буковку, так я никогда там не ошибусь, у меня зрительная память на красивое письмо, а не на безобразное, понимаете, это у нас так сложен, чтение, письмо, говорение, слушанье, и если это все делают так, как полагается, со вниманием и с почтением, почтение к знаниям, и будет грамотность. Вообще грамотность, она выучивают грамотности. Это мое личное мнение. Тут должна как бы твердость учителя. Или учитель считает, что он обязан выучить. Но если не обязан, то...
1: Но тоже не поспоришь, что дети из-за цифровизации очень много времени проводят в гаджетах. Из-за этого и внимание... Конечно. Дефицит внимания и рассеянность и так далее. Вот это как раз враги всего того,
0: поэтому
1: чтобы...
0: школе надо. Раз они дома хорошо не пишут, значит, учиться. В школе надо писать. Вот и все. Где-то они должны этому учиться. И задача как раз нашей школы, я имею в виду вообще школы российской, именно вот увеличить урок, ну, как можно больше дать, может быть, уроков по русскому языку. Увеличить. Ведь когда-то их было 10 часов. Вы понимаете, 10... И сейчас так. 3 часа. Как так? Ну да, мы проходим программу.
1: Это про какое звено вы говорите?
0: А, среднее звено.
1: Среднее
0: было.
1: Звено, да.
0: Да.
1: Это настолько сократилось количество часов на изучение.
0: 80-е годы было, да. Я помню, что я работала, 10 часов русского языка было. Мы прям, знаете, там купались в русском языке. Это можно называть. Все дети были обучены грамотности. Потому что грамотность – это же закрепление. И все. Кто-то на первом уроке.
1: То есть это
0: ничего.
1: Практика,
0: конечно.
1: Берется, да?
0: Практика, конечно. А, ну что за 3 часа может сделать преподаватель русского языка? Да нет, ничего он не сделает за неделю.
1: Альбина Андреевна, считается, что профессия учителя – это навсегда наряду с профессией врача и других помогающих профессий. Труд тяжелый, требует не только профессиональных компетенций, знаний, экспертности, как сейчас говорят, но и самоотверженности, терпения и любви. Любви к знаниям, к детям, к своему труду, к школе. И очень много, конечно, требуется от учителей, поэтому в профессию идти достаточно, ну, наверное, страшно. Вот сейчас людям, молодому поколению учителей, вот что бы вы им посоветовали?
0: Да пробовать надо, если ему нравится предмет, если он хочет поработать, да, потому что, как вот один ребенок говорит, я хочу методику всю перевернуть. Вот ребенок в 11 классе. Я говорю, ну как ты перевернешь, если ты ее не знаешь, этой методики? Вот я и хочу, чтобы перевернуть. То есть у него уже, может быть, будущий ученый-методист, кто его знает. Вот. Пробовать надо, потому что это место, где хочется это, свои творческие способности показать. Вот я это умею вести за собой. Вот ведь в чем дело. Так что учитель – это тот, который ведет с собой. Вот у нас есть, например, в школе Антон Сергеевич Раков, преподаватель истории. Он ведет за собой, да? Или Александр Николаевич у нас по математике. Он ведет за собой. Они мужчины. Я понимаю их преимущества, да? Но и женщины же могут вести за собой. Это все. Интерес. На интересе учитель должен сыграть вот большую роль. Могут и игровые моменты. Потому что я когда начинала, было модно вводить игровые моменты. Я их вводила. Вот. Но всему какой-то предел есть. Поиграли, ну а теперь пора уже за настоящие знания, братцы. Насильно-то не вобьешь любовь ни к чтению, ни к письму. Человек должен как бы вот понять. А потом дети ведь очень любят вот, дни учителя. Почему? Потому что там день самоуправления. И детям очень нравится вести уроки, и детям нравится слушать
1: своих
0: же товарищей. Mm-hmm. Это, понимаете, самые счастливые дни в школах. Вот. Потому что почему-то вот они заинтересованы в этом. И лес рук, я думаю, у меня на уроке никогда столько рук не бывает, как у этих учительниц учеников. Мгновенно, вот весь класс все знает. И все. Так что вот кто их знает? Дети есть дети. Непредсказуемые.
1: На ваш взгляд, в чем проявляется мастерство учителя? Когда вы понимаете, понять, что вот это уже мастер. Достиг
0: какого-то уровня. Вот умение понять, что вот именно это нужно ребенку. Вот ведешь урок, думаешь, господи, как же мне скучно. Это я внутри уже думаю. Я говорю, я сейчас усну. Честное слово, я себе говорю. И неожиданно раз прерываешь, и в другую сторону начинаешь вести урок. Они так это самое очнулись, и они за тобой идут. Уже интерес другой. То есть суметь как-то вовремя остановить вот этот момент, когда он идет, ну, никуда не ведет. Потому что урок — это поиск. Каждый раз это поиск. И все. Поиск приемов, поиск нужной информации какой-то, умение вот как-то заинтересовать ребенка, да, и умение, ну, вот некоторые говорят, умение соперничества. Может быть, даже и это тоже на уроке проявляется. Вот какие-то неуловимые детали, которые можно почувствовать только в момент проведения урока. Потому что так, ну, урок, вот он план. Вот он
1: каждый
0: план,
1: урок как... это творчество, он неповторим. Написать это картину как... разово.
0: Как это написать... как артист на сцене. Он каждую одну и ту же роль может сыграть по-разному. Так и учитель. Все, и тут это необъяснимо. Необъяснимо. Иногда на таком полете вот, проходит урок, что дети говорят, батюшки, урок-то уже кончился. Вот у меня когда уроки бывают по подготовке к экзаменам, ну, сколько мы будем заниматься там? Ну, я говорю, ну, час мало, два. Они говорят, ой, как много, вы что, мы не высидим? Мы занимаемся 4 часа. Они говорят, как уже прошли 4 часа? Я говорю, да, никто ничего не напоминал. И они занимаются. Все, процесс погружения, он настолько интересен, когда они сами ищут что-то, когда пытаются что-то, опять-таки, сами открыть это.
1: А эта работа с текстом идет какая-то аналитическая, да? В первую очередь, это вот это самое главное на уроке,
0: да,
1: литература.
0: Анализ текста, да, вот подготовка к ЕГЭ по литературе, а это анализ с текстом, и все. Мы же их должны научить анализировать текст, потому что ребеночек попадает в такую ситуацию, не очень хорошую, когда он должен проявить мастерство аналитическое. А как он проявит, если у него нет как бы вот таких навыков, как у доктора наук, который составляет вот эти задания? Он должен как-то выкрутиться. И вот ищем мы все время эти моменты. Как можно ответить с твоим уровнем вот на этот сложный вопрос?
1: Вот в том-то и дело. С твоим уровнем,
0: да,
1: ребенка.
0: И
1: с уровнем его опыта жизненного, знаний.
0: Да, да. И начинается, и все. Им это интересно.
1: А есть авторы, которые вот, ну, недоступны детям? Должно пройти время, вот совсем недоступно.
0: Конечно,
1: они...
0: конечно. Полно таких авторов.
1: Можете назвать, и как вы вот из этой ситуации выходите? Как вот вы
0: никак
1: пытаетесь?
0: Никак не хожу. Вот, ну, будем так говорить. У нас есть Гоголь. Вот. И этого автора мы изучаем практически с 7 класса и по 9 класс. Да? От более простого, ну, если литература что-то непросто, да, но так уж программа распорядилась, да, почему-то там считают, что ревизор это просто, в 7 классе они все поймут, да, они не понимают ревизора. Вот. Ну, а мертвые души совсем для них темный лес. Они слушают, отдают должное внимание. Я последние годы, года вот 3, я им рассказываю ситуацию, которая произошла в моей жизни, да, и дети по-другому стали вообще смотреть на Гоголя. У меня была знакомая учительница по музыке. И свое детство она провела в концлагере. Когда началась бомбежка, они попали, ну, в Ленинграде, да, это было дело. И они попали уже, эшелон разбили, они, мама музыкант, она с братом, ей было 8 лет. И вот их поезд разбит, и их для вот этих пленных перемещали из одной страны в другую. Как мать взяла ноты, мама была преподавательницей консерватории, и книжку, потому что у них мальчик еще был маленький, и все. Она книжку взяла. вот который лежал, это был Гоголь «Мертвые души». И вот они с концлагеря приходили, вот эта Светлана Арсеньевна ее звать, она знала наизусть «Мертвые души». Почему вы знали «Мертвые души»? Я учила своего брата букву на «Мертвых душах». Мне читать было нечего. Я читала «Мертвые души». И она мне задала вопрос, как относится к Гоголю? Я говорю, Гоголь не читает, Гоголь не понимает. Он говорит, это мой самый любимый писатель, потому что он отвечает на все мои жизненные вопросы. Ведь вот она это сумела увидеть. Я всегда детям говорю, если человек в 8 лет сумел увидеть в Гоголе, в «Мертвых душах» то, что вы не видите в 16 лет, значит, что-то у нас не то. Давайте перечитаем это. Начинаем перечитывать. И все. До кого-то доходит. Кто-то еще опять не понимает. Вы понимаете, это же тоже необъяснимо. Многие вещи необъяснимы в литературе. Да, бывает неинтересно. А потом вдруг раз как-то и открывается ключиком дверка в это произведение. И произведение становится любимым. А потом ведь не случайно, например, Гоголь многие приводят в пример «Мертвые души» на экзамене. Казалось бы, что-то то они по-своему приводят. Что-то их задело в этом произведении. Вот. Хотя трудные по восприятию. Вот.
1: Очень бы хотел, чтобы такие учителя, как вы, воспитали других учителей, чтобы вот эта живая связь, она не прерывалась. Вот таких учителей, настоящих, горящих, думающих, ищущих. Спасибо вам, Альбина Андреевна, за то, что вы пришли, за то, что вы провели этот час, поделились такими своим опытом, своим знанием. Учительство действительно лежит в основе всего. Учительство – это и дар, и призвание, это и миссия. И большая ответственность, конечно. Я поздравляю всех причастных к этой профессии, учителей с началом учебного года снова поздравляю и с праздником, который совсем скоро будет. Еще раз благодарю вас, уважаемая Альбина Андреевна, заслуженный учитель Российской Федерации, победитель конкурса лучших учителей России в 2006 году. Автор множества программ по русскому языку и литературе была сегодня в программе «От чистого истока». В студии была Марина Дружкова. Всего доброго. До свидания.
0: Большое спасибо вам.
2: От чистого истока.

0: 2-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Петр Ильич Чайковский. Фрагмент из балета «Щелкунчик».

Музыкальные мгновения. В одних источниках говорится, что Антонио Вивальди называли «рыжим попом», а в других – «красным ксензом». Оставим это на совести переводчиков. Известно лишь, что подобное прозвище он получил благодаря ярко-рыжему цвету своих волос. Вивальди был мал ростом, с впалой грудью и узкими плечами, всегда одет в черный костюм аббата. Крупная, задорно откинутая назад голова с рыжими волосами, лицо печальное, с высоким покатым лбом, худыми щеками, немного крючковатым носом и выступающим вперед подбородком. Глаза большие, светлые, немного грустные. Аббат, лишенный сана, вечно преследуемый церковными властями и великий музыкант, написавший огромное количество произведений, Вивальди казался натурой странной и противоречивой, а в жизни был на редкость настойчив и целеустремлен. Не зря великий Иоганн Себастьян Бах признавал его великим композитором и переложил скрипичные концерты Вивальди для фортепиано и органа с оркестром. Эти концерты более полутора веков считались произведениями Баха. Всю свою творческую многогранность и глубину Вивальди запечатлел в знаменитом цикле «Времена года», где, как в жизни человека, порой бушуют грозы, а иногда греет ласковое солнце.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: В поле вихрь летучий гоняет желтый лист, и разложен передо мной в камине огонь трескучий. Меня томит несносная хандра. Афанасий Фет.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России». Нижегородский центр изучения Библии проводит набор слушателей. 14-й фестиваль-конкурс колокольного звона «Антониевские перезвоны» состоится 6 сентября в Воскресенском Благочинии. Подробнее об этих событиях. В Нижегородской области стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России», посвященного Году единства народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, организации среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории – от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического, который продлится по 30 сентября, регионального – с 12 октября по 1 ноября и заключительного. Он пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. С положением о оригинальном этапе конкурса «Красота Божьего мира. Народы единой России» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, Центр изучения Библии

0: Действующие в Заводском Благочине Нижегородской епархии при культурно-просветском центре Свято-Никольский проводят набор слушателей на двухгодичный курс обучения. Об образовательной программе мы попросили рассказать руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова.
1: Дорогие радиослушатели, приглашаю вас изучать Библию в нашем образовательном центре, который дает начальное системное богословское образование без отрыва от основной работы. Ну и в конце обучения выдадим сертификат о начальном богословском образовании. Основной уклон делается именно на изучении Библии. Ветхий и Новый Завет мы изучаем в течение 2 лет. Третий предмет на неделе в первом году будет катехизис, а во втором году это литургика. Занятия будут проходить с 18 до 20:15 в течение 3 дней в неделю. Более подробную информацию можете узнать на собрании, которое у нас пройдет 5 сентября в субботу в 18:00 в просветительском центре Свято-Никольский.
0: Это был комментарий руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова. Добавим, что подробную информацию можно получить по телефону 8-908-75-75-736. Напомним также, что культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. 6 сентября в Воскресенском Благочине Нижегородской епархии на территории храма в честь преподобного Антония Великого состоится 14-й фестиваль колокольного звона «Антониевские перезвоны». День откроет божественная литургия. Она начнется в 8:30 в храме преподобного Антония Великого. После ее окончания состоится презентация колокольных звучаний. С полудня до 16 часов будет проходить звон-концерт фестиваля на сцене в Парке Победы и колокольне Антониевского храма с участием звонарей из Москвы, Владимира, Суздаля и Нижнего Новгорода. Кроме того, состоятся выступления творческих коллективов, мастер-классы игры на колоколах и творческие мастер-классы, сказочную историю представит Дзержинский кукольный театр, будут работать фотозона и ярмарка. Напомним, что храм преподобного Антония Великого находится в главном городе Воскресенского Благочиния по адресу улица Советская, 2. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 22 градуса, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 65%, ветер южный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ».
1: Песня
2: «Моя любовь».
1: Автор.
2: Автор слов Татьяна Артемьева, композитор Владимир Кузьмин.
1: Песня Владимира Кузьмина «Моя любовь» была написана Татьяной Артемьевой, первой женой музыканта. Эта песня необычна тем, что посвящена их отношениям, в частности, их свадебному танцу под эту мелодию, а также их сыну. Владимир Кузьмин написал музыку на стихи Артемьевой, и песня стала одним из хитов 1988 года, войдя в альбом «Музыка дождя». Супруга музыканта за все время написала стихи еще к нескольким его успешным песням.
2: Исполняет Владимир Кузьмин.

0: Малая Родина.
1: На востоке Нижегородской области расположен Воротынский район. Разделяя его на три части – Заволжье, Засурье и правобережную часть – протекают по этой территории реки Волга и Сура. Основная часть местного населения – русские. Проживают также чуваши, татары, марийцы, мордва, немцы и латыши. Первым поселением на территории современного Воротынского района считается Заволжское село Разнежье. Упоминание о нем встречается в Суздальской летописи в 1372 году. Семен Разнежский занял Благовещенского монастыря у архимандрита Малахи и братьев 20 рублев денег до вербицы на год, а в тех деньгах заложил вотчину свою Разнежье. Гораздо позднее возникли села Васильсурск, Каменка, Покров, Майдан, Фокино, Воротынец. Долгое время считалось, что Воротынец был основан в 1552 году. Однако исследователи пересмотрели эту дату. Действительно, в XVI веке русский полководец князь Михаил Воротынский стал первым частным владельцем земель в Присурском крае. Он получил земли в Закудимском стане Нижегородского уезда в 1569 году. А вот его сын Иван Михайлович Воротынский около 1620 года и основал здесь село Воротынеск. Село Воротынеск на Ключе и на речке Молдяже поселилось снова на лесу, а в селе церковь нерукотворного Спасова образа, да предел Алексея Человека Божия, да предел князя Михаила Черниговского и болярина его Федора. А в церкви образы и свечи, и ризы, и сосуды церковные, и книги, и колокола, строение вотчинника боярина князя Ивана Михайловича. В конце 17 века род князей Воротынских пресекся, и Воротынец был отписан в дворцовое ведомство. В 700 году царь Петр I пожаловал эти земли генерал-адмиралу, первому кавалеру ордена Андрея Первозванного Федору Головину. Находясь во владении Головиных, Воротынец относился к наиболее развитым и богатым вотчинам Нижегородского края. Около 1750 года в селе был основан кожевенный завод, а в 1764 году фабрика по выработке льняного полотна на 200 станков. Работники до 400 человек набирались из 14 селений Нижегородского уезда и двух селений Семеновского, принадлежавших Головиным. В конце XVIII века, судя по свидетельству генерального межевания, Воротынец выглядел следующим образом. Село Воротынец в 11 верстах от уездного города, дворов 260, население по пятой ревизии 1795 года, мужчин 601 человек, женщин 770. Владение действительного тайного советника Николая Головина. Село расположено при большой столбовой дороге, лежащей из города Василя в город Сергач. В селе церковь деревянная во имя Спаса нерукотворного образа с двумя пределами и дом господский деревянный. При нем два регулярных сада с плодовыми деревьями, в оранжереях лимонные, апельсиновые, персиковые, цитрусовые деревья разных сортов. Имеется господская полотняная фабрика и построенные для торга лавки деревянные. На той фабрике вырабатываются холсты и русские полотна до 5000 аршин в год и употребляются для крестьянского расхода, а немалое число отправляют на бываемую в городе Макарьеве ярмарку на продажу. В селе бывают каждую неделю по понедельникам торги в выстроенных небольших лавках, на которые съезжаются разных селений жители и с всякими мелочными товарами. Крестьяне состоят на оброке, промышляют хлебопашеством. Женщины верх полевых работ упражняются в рукоделии, придут лен и шерсть, ткут холсты и сукна для себя и на продажу. Николай Николаевич Головин стал последним владельцем Воротынца. Он был известен на всю страну как щеголь и мод. Жизнь его протекала в непрерывных развлечениях и удовольствиях. После смерти графа имение также получило всероссийскую известность. Родственники отказались принять наследство, чтобы не платить огромных долгов кредиторам. Целый год в сенатских ведомостях печаталось объявление, извещавшее о предстоящей грандиозной правительственной лотерее, в которой выигрышем будут нижегородские села Воротынец, Семьян и Белавка и ряд деревень в Орловской губернии, а также дома в разных городах и прочее. Розыгрыш состоялся в 1823 году. Село Воротынец досталось 5 жителям города Одессы: врачу Струбе, чиновнику Закревскому, купцу Сирото, купеческой вдове Трюминой и унтер-офицеру Кириллову. Все 5 одесситов, не зная, что делать с громадным имением, уступили свои помещичьи права удельному ведомству, которое выплатило каждому из них по 200 тысяч рублей. Был образован Воротынский удельный приказ, который управлял всеми делами до отмены крепостного права. Наряду с хлебопашеством и садоводством удельные крестьяне Воротынца занимались торговлей. В Воротынце появились целые династии местных купцов – Яловицыны, Симоновы, Рябовы. «Воротынец всех кормилец» – такая поговорка сложилась во второй половине XIX века, когда Воротынец стал центром хлебной торговли. До революции 17 года село входило в Васильсурский уезд Нижегородской губернии. В первые годы советской власти Воротынец сначала был в составе Васильсурского уезда, а затем Лысковского. В 1929 году Воротынец стал районным центром. В ноябре 64-го село Воротынец получило статус рабочего поселка. В 2008 году состоялась церемония открытия освящения памятника князю Воротынскому, первого в России монумента представителям славного рода русских полководцев, дипломатов, государственных деятелей. Михаил Иванович Воротынский – первый частный владелец местных земель, выдающийся полководец XVI века, герой штурма Казани и автор первого в России устава пограничной службы. Итак, мы перевернули еще одну страницу истории нашего края. Нам есть чем гордиться.

умят. Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою?

0: я с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Они всегда рядом. Они перевозят нас на работу и домой, в школу и университет, к друзьям и родственникам. Их всегда ждут и радуются их появлению. И сегодня мы будем говорить об автобусах. История автобусов берет свое начало всего пару столетий назад. Первый автобус создал Ричард Тревитик. Случилось это в 1801 году. Первый образец он продемонстрировал 24 декабря в Кэмберне, Англия. Его машина работала на паровом двигателе и была способна перевозить до 8 человек. Понадобилось более 80 лет, чтобы технологии автомобилестроения достигли нужного уровня. И в 1886 году появился первый автобус, который стал работать от электричества. Произошло это в Лондоне. За час он мог проехать в среднем 11 километров пути. В России такие же автобусы были выпущены в 1901 году в Москве заводом «Дукс». В автобусе, скорость движения которого могла развиваться до 20 км в час, можно было разместить до 10 человек. В конце 19 века немецкий завод «Бенц» выпустил автобус, имевший двигатель внутреннего сгорания, который работал на бензине. Автобус вмещал 8 пассажиров. Его путь лежал между городами Германии по 15-километровой трассе.
2: Интересный факт. Самый длинный автобусный маршрут находится в Австралии. Он имеет протяженность 5455 километров и соединяет Перт с Брисбеном. Он был открыт 9 апреля 1980 года. Поездка по нему длится 75 часов 55 минут.
1: В России самый первый автобус с двигателем внутреннего сгорания изготовили на фабрике «Фреза» в Санкт-Петербурге в 1903 году. Кузов у автобуса был открытый. В него могли вместиться 10 человек. Он был способен развить скорость примерно до 15 км в час. В 20 веке наступил следующий этап в истории создания автобусов. Их начали использовать как общественный транспорт. В 1903 году, в апреле месяце, в Лондоне впервые вышел на маршрут городской автобус. В России, как общественный транспорт, автобусы запустили в Архангельске летом 1907 года. Началось все с немецкого автобуса «Наг» весом 6 тонн. Он вмещал до 25 пассажиров. Забавно, но если сначала автобусы переводили с электричества на бензин, то сегодня происходят обратные процессы. Электрические автобусы скоро будут такой же обыденностью, как маршрутки у нас на улицах.

0: сказочный чертог, всем открытый для обзора. Просеки лесных дорог, заглядевшихся в озера, как на выставке картин. Залы, залы, залы, залы вязов, ясеней, осин в позолоте небывалой. Липы обруч золотой, как венец на новобрачный. Лик березы под фатой подвенечный и прозрачный. Погребенная земля под листвой в канавах, ямах. В желтых кленах флигеля, словно в золоченых рамах. Борис Пастернак.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером на юге региона будет облачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 19 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Жителей севера области также ожидает облачная погода, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут плюс 18 градусов, ветер южный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 18 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радиообраз» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
2: Пикник у оленьей речки. Подсолнух оказался смелее своих закомплексованных собратьев. Те сбились в кучу на солнечном пригорке, а этот дерзко задрал свой конопатый нос аккурат у обочины и стоит, как солдат на вытяжку, даже перед самыми крутыми иномарками спину не гнет. «Красота!» — воскликнула матушка Варвара. «Красота!» — подтвердил наш водитель Володя. «Красота!» — поддержала и я. Мы вышли из машины сфотографироваться с подсолнухом. Матушка бережно обняла его, прижала к монашескому своему платью и глянули в объектив сквозь большие очки грустные глаза в обрамлении черного апостольника. Я повезу эту фотокарточку в Австралию. Не унять грусть, подкатившую к матушкиному сердцу. Чтобы развеселить ее, начинаю философствовать. Вот жил себе подсолнух на обочине, и на тебе, сделал головокружительную карьеру, и аж в Австралию отправился. Вот что значит оказаться в нужный момент на нужном месте. Мы едем дальше, рассуждая о судьбе подсолнуха-карьериста. А Сибирь матушка стелила нам под колеса ровную скатерку домотканых, но очень ладных дорог. А теперь уже и фотокарточка передо мной. Матушка и подсолнух. И нет рядом ни той, ни другого. Матушка улетела в Сидней, и подсолнух с ней на зависть тем робким неудачникам, оставшимся на сибирском пригорке. Мне грустно смотреть на фотокарточку. Но грусть добра. Она возвращает к добрым воспоминаниям. Телефонный звонок в мою квартиру. Немолодая женщина четко и медленно выговаривает слова. «Я матушка Варвара. Много лет назад мы встречались с вами в Иерусалиме. Я была игуменьей в монастыре на Елеонской горе. Вы заходили к нам». Лихорадочно вспоминаю. «Матушка Варвара?» «Да, да, 11 лет назад, когда я впервые оказалась на Святой Земле, действительно заходила на пару часов в Елеонский монастырь. Действительно, там встречалась с игуменей, мы немного поговорили, но прошло 11 лет. Не удивляйтесь, случайно увидела публикацию, подписанную вами. Подумала, вдруг вспомните, в редакции дали ваш телефон. Матушка Варвара, мой голос дрожит от волнения. Матушка Варвара, здравствуйте. Я приехала в Россию из Австралии, хотелось бы повидаться». Все мои планы вмиг скорректировались ради этой удивительной встречи. Мы обнялись, как родные. Никогда матушка Варвара в России не была. Ее родители уехали сразу после революции. Нет-нет, слово «уехали» неправильно. Оно слишком благополучное, спокойное. Был семейный обед. Подали первое. Но тут прибежали взволнованные соседи. «Через 2 часа поезд. Просили передать, вам надо уехать. На пару недель, не больше. В городе неспокойно, все может случиться». Ее отец был казачьим атаманом. Действительно, могло случиться все. Они поднялись из-за стола, не узнав вкуса воскресного супа. «В чем были? 2 недели не срок, обойдемся». Поспешили на вокзал. И по сей день тянутся эти 2 недели. Родители 2 года в муках, лишениях, неимоверных страданиях добирались до Харбина. Китайская земля приютила многих несчастных, гонимых русских. Стала она приютом и для семьи русского казачьего атамана, любившего Россию, как любят дети, единственную, Богом данную мать. Здесь-то, в Харбине, и появилась на свет девочка Женя. Пройдет немного времени, и она будет знать, что она русская, и что жизнь в Китае для ее семьи вынужденная, и что пробьет час, и они возвратятся. Но время шло, и мама все чаще стала повторять подрастающей дочке: «Наверное, мне уже не побывать в России. но ты обязательно должна увидеть ее. Потом был монашеский постриг с именем Варвара, иноческие послушания во славу Божию, игуменство в Элеонском монастыре, годы жизни в Австралии. И вот впервые за 70 с лишним лет матушка отправляется в путь выполнить наказ покойной матери, повидать возрождающуюся из мрака безбожия Россию. Боялась ехать. 28 часов перелета, но не это главное. Главное, как встретят меня. Смогу ли увидеть то, что хотела увидеть моя покойная мамочка? Оказывается, матушка Варвара в Москве не сидит. Я хочу глубинку увидеть. На Украине была, в Псковской области, Новгородской. Очень хочу попасть на Соловки, но особенно в Сибирь. А я на днях вылетаю в Сибирь. Уже куплен билет. Меня обещал встретить и повозить по Сибири один московский знакомый, родители которого живут в Минусинске. Он гостит у них, и меня пригласил у них остановиться. Рассказываю об этом матушке и вспоминаю, что мой московский знакомый когда-то учился в Австралии. «Его случайно зовут не Володя?» — спрашивает матушка и пристально на меня смотрит. «Володя». Лепечу я, уже понимая, что сейчас произойдет что-то важное. «Володя, Володя», — матушка роется в записной книжке. «Мне дали телефон одного Володи, но я звоню, а телефон не отвечает». Знакомый набор цифр. «Телефон моего, Володи». А он и не ответит. «Он в Минусинске у родителей, и через 3 дня я к нему вылетаю». Я привезла ему поклон от одного священника из Сиднея и не передала до сих пор. «Матушка, надо лететь в Минусинск. Со мной одним рейсом. Надо лететь в Сибирь. Ведь вы же так хотели посмотреть российскую глубинку. Я волнуюсь, боюсь, что моя идея покажется матушке бредовой». Но она спокойно отвечает. «Я бы полетела, но будет ли вежливо? Ведь я не знакома с Володей, его родителями. Ты уверена, они будут рады. И поклон передадите». Самолет набрал высоту. Ночная Москва растеклась под нами огромным черным пятном. Рядом в кресле матушка Варвара. «Господи, благослови нас в путь неблизкий». Смотрю на фото и вспоминаю. Может быть, матушка сейчас в далекой своей Австралии тоже смотрит на это же фото. И желтый подсолнух между нами, как веселый восклицательный знак, запрещающий грустить двум православным сердцам. Ни километра между нами, ни континенты, ни часовые пояса, а молитва. Молитвенный мостик от сердца к сердцу, спасительный, утешительный, прочный. А помните, матушка, мы сидели в маленьком дворике у Минусинского храма Спаса Нерукотворного, и две русские женщины, Елена Ивановна и Любовь Васильевна, преподавательницы воскресной школы, говорили нам о детях, они лучше нас, они чище нас, они спасут Россию. И вы плакали, матушка, и стеснялись своих слез. Они все равно из-под очков тоненькими струйками. А когда сибиряки, заслышав, что вы из далекой Австралии, удивлялись, как хорошо вы говорите по-русски, вы, матушка, смущались и всегда повторяли одно и то же. «Я русская. Это мой родной язык. Я жила в Харбине, но я русская». Простите, матушка, люди не хотели вас обидеть. Для них Австралия — экзотика с попугаями и кенгуру. И русский человек из Австралии тоже для них экзотичен. А о том, что вы русская, каждую минуту кричали ваши глаза, и ваш пытливый ум не желал праздности. Что это за дерево? Клен? Не похоже. А это рожь колосится? Да-да, рожь, вижу. А что это люди продают в ведрах? Лисички? Целыми ведрами? Как интересно. Смотрите, лошадка! И мальчик спит в телеге. Какой очаровательный малыш. Стадо коров. Большое. Но почему все они рыжие? Матушка впитывала в себя Россию жадно, как истосковавшийся по колодцу путник. Помню, когда мы зашли передохнуть в дом священника отца Василия в селе Ермаковском, матушка попросила разрешения взглянуть на их огород. Вернулась притихшая и попросила меня: «Пожалуйста, сфотографируйте за домом картофельное поле и избы. Кусочек России. Я должна показать фото в Австралии. Там много русских, но не все могут здесь побывать». Дочка отца Василия, Настя, мы и глазом моргнуть не успели, сварила суп. «Тебе лет сколько?» «7. И суп сварила? Можно крышку открою? Укропчик, лучок, морковка. А пахнет как! Но неужели сама сварила? Настя налила нам по полной тарелке. Матушка все удивлялась. А мы удивлялись на матушку. Ну что за диво? Девочка сварила суп. В Австралии дети не могут варить суп? Да из пакетиков могут. Забросил в кипяток и готово. А вот настоящий вряд ли. Мы много сравнивали. У нас, у них. Рожает мало, не хотят. А ведь чего только не напридумывали в помощь мамам. Нажимай вовремя на кнопки, и никаких проблем. А у нас, правда, священнические семьи большие, особенно в селах. Но и городские православные теперь тоже одумались. Рожают, крестят. И в храмах у нас тесно, особенно на праздники. Матушка, как губка, все впитывает, все запоминает, все складывает в глубокую копилку памяти. И Володины именины в нее обязательно попадут, в эту копилку. Знатные получились именины, с домашним вином, подарками, пирогами. Мама Володи, Людмила Ивановна, взялась стряпать пироги с черникой, капустой, яйцами. Матушка вызвалась помогать. У каждой хозяйки свои секреты. Не всегда. Оказалось, что и Людмила Ивановна, и матушка пекут пироги совершенно одинаково. Вы сколько яиц тесту добавляете? И я столько. А вы долго вымешиваете тесто? И я столько же. А как вы пироги защепляете? Ой, и я точно так же. Две хозяйки хлопочут у плиты, две русские женщины. У них разный жизненный опыт, разный менталитет, разные судьбы. Но они русские. И для них едино понятие гостеприимства, сердечного расположения к ближнему и секреты пирогов. Удались именины. А завтра с утра пораньше мы отправляемся в Саяны. Кто не видел Саян, тот не видел Сибири, сказал отец Володи Вадим Петрович. А мы-то с матушкой думали, что Сибирь немножко повидали. С умопомрачительной крутизны обрыва могучая тайга кажется бушующим морем. Она нешуточно пенится волнами, и кажется, что ты вовсе не стоишь над обрывом, а совершаешь отважный полет в самолете над океанской пучиной. Вдали горной, покрытой снегом вершины, как вожделенные берега, манящие спасительной твердью. Смотрите, там спящий Саян. Володя показывает в сторону длинной горной гряды. Действительно. Застывший в камне исполин лежит на спине, покорно сложив на груди руки. Ноги вытянуты, сон его глубок и долог. Уж сколько веков не пробуждает его ни холодные сибирские ветры, ни раскат грома, даже к этой божьей красоте он безучастен. Спящий Саян — высокая точка горного перевала. Матушка собрала букеты из ярко-розового иван-чая, желтых цветков зверобоя, медовой пахучей неброской травки. Как жаль, что не смогу увезти его в Австралию. Она стоит на крутом обрыве с букетом. Ветер теребит ее постельник, напоенный травами воздух кружит голову, и сердце мое тает от любви к России. Эту любовь помогла мне ощутить австралийская монахиня Варвара, приехавшая сюда ненадолго и поэтому знающая цену каждому прожитому в России часу. А мне жить здесь, вроде и спешить особо некуда, но русский человек, лишенный этой радости, вразумляет и мое привыкшее к России сердце. Я понимаю, стоя здесь, у спящего Саяна, что тоже люблю свою Россию, люблю своих земляков и сибирских, и тех, кто остался в Москве, и тех, кто в далекой Австралии. Им этот воздух был бы в подарок. Для меня он привычен. Дай, Господи, не позволить привычке притупить мой любящий взор. Уж и не знаю как, а вырулили мы на едва заметную тропу среди могучих кедров, нырнули в тайгу и оказались вблизи трех небольших приземистых домишек. Приют «Оленья речка», прочитали на одном из них. Раз приют, значит, приютят, обогреют, накормят. И правда, выбежала на лужайку белокурая женщина с обветренным улыбчивым лицом, не спросила, кто мы и зачем, это после, а сейчас садитесь, накормим, чем Бог послал. Оказывается, угодили мы на стоянку экологического лагеря Красноярского технологического университета. Знакомимся. Валентина Ивановна Сгурская, учительница биологии из Красноярска. Сейчас дети подойдут. Они в тайге с начальником лагеря. А вы правда из Австралии? А так хорошо говорить по-русски. Я русская. Я живу в Австралии, но я русская. Да чего же вкусен нечаянный обед на оленьей речке, наваристый борщ, салат из огурцов, кисель. Пикник не пикник, а веселой получилась трапеза. Подошли ребята, обступили, стали расспрашивать матушку об Австралии, она их о Сибири. Защебетали наперебой, заторопились. Сибирь редкими ископаемыми богата и природными ресурсами. «И людьми, матушка», — шепчу я ей, — «вот этими самыми маленькими экологами. Уж они-то не дадут Россию в обиду». Читаем благодарственные молитвы и спускаемся к небольшой журчащей речке. Сидим на теплых камушках и удивляемся несусветным богатством матушки Сибири. Вот даже здесь, на расстоянии вытянутой руки, мы обнаружили маленький кустик голубики, полянку с черникой, семейство маслят, кедр с шишками, рыбу в ручье, куст дикой малины. Только самый ленивый и никудышный путник позволит себе голодать на этом щедром перу Господней трапезы. Смотрите, матушка показывает на большой кедр. Ведь если срезать кедр, вырубить под корень, все равно на его месте кедр вырастет. Не береза, не дуб, а кедр, правда? Так и Россия. Православие под корень хотели извести, а корни-то глубоко, их не так просто уничтожить. Опять ростки пошли. Прежнее древо помогучее из самого крепкого дуба. Вот и детки эти, экологи, как росточки от того древа. И Настенька, отца Василия, дочка, и те женщины в храме, которые плачут и молятся за Россию, и тот мальчик на телеге, помните, свернулся калачиком, спит сибирский мужичок, дай ему Господь силы разума. Мы проводили матушку в Москву, а я осталась. И в доме, гостеприимном русском сердечном доме Федяевых, стало одиноко и пусто. Матушку успели полюбить все, и хозяин Вадим Петрович, и жена его Людмила Ивановна, и Володя. У меня была теплилась надежда встретиться с ней в Москве, но не получилось. Мне сказали, что она уехала во Владимирскую область, оттуда в Архангельск, на Соловки, оттуда в Петербург, а уж потом в Австралию домой. Ей надо успеть как можно больше увидеть, почувствовать. Ей надо заглянуть в самые отдаленные уголочки и удостовериться в главном. Жива Россия. Не изуверилась, не пропилась, не одичала в нравственном беспределе. Именно за этой благой вестью и отправляла ее в дальнее путешествие, так и не дождавшаяся встречи с родиной, ее дорогая, ее любимая мама».

0: Радио «Образ». Все образуется. Притча дня. Поучение в примере.
1: Есть такая трогательная притча. Однажды, за день до своего рождения, ребенок спросил у Бога: «Я не знаю, зачем я иду в этот мир? Что мне там делать?» Бог ответил: «Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он все тебе объяснит. А как я пойму его? Ведь я не знаю его языка. Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. Как и когда я должен вернуться к тебе? Твой ангел скажет тебе все. А как зовут моего ангела? Неважно, как его зовут. У него много имен. Но для начала будешь называть его «мама». Первое произносимое ребенком слово – это «мама». Оно по праву считается самым прекрасным на любом языке мира. Нежные и заботливые материнские руки могут все. Мама – первый человек, который дарит ребенку нежность, ласку и заботу. При солнышке тепло, при матери добро, говорит русская народная пословица. Мать учит ребенка первым бытовым навыкам, словам и шагам. Мать – первая, кому ребенок начинает подражать в поступках и словах. Вспомним пословицу: «Яблочко от яблоньки недалеко падает». Любовь матери безусловна. Она простирается на много лет, даже когда дети уже выросли и создали собственные семьи. Православная церковь высоко ценит подвиг, труд и жертвенность женщин. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества – доброту, любовь, заботу, терпение и неустанно печется о счастье и благополучии своих детей. Отцу больше пристало строго вразумлять и справедливо наказывать, а матери утешать и беседовать по душам. Она – источник милосердия и прощения. Первые годы жизни, особенно до школы, мать влияет на ребенка особенно сильно. Он – часть ее. Его связь с матерью сильнее, чем с отцом. Материнская любовь сильна. Все мы знаем, что материнская молитва со дна моря достанет. Про жертвенную любовь матери из глубины веков дошли до нас такие изречения: – материнская забота в огне не горит и в воде не тонет. И матери все дети равны, одинаково сердцу больны. Вспоминаются такие строки: всегда легко обидеть мать. Она обиду не заметит и только может вам сказать: не простудись, сегодня ветер. Любите, люди, матерей. Им в этой жизни мало надо. Любовь и преданность детей для них превыше награда.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Фамилия Никитин образована от крестильного имени Никита. В переводе с греческого оно означает «победитель». Этим именем нарекали ребенка, крещенного, например, 23 или 24 мая, в день памяти святого столпника Никиты. Святой Никита родился в Переславле. В молодости отличался жестоким характером, руководил сборами податей. Он нещадно грабил жителей, пока однажды в церкви не услышал слова пророка Исаии. С тех пор полностью переменился. Ушел в монастырь и после нескольких лет поста и молитвы получил дар исцеления. В обитель к преподобному стали стекаться люди. Одни получали исцеление от болезней, другие – утешение в скорбях, третьи – наставление и вразумление. Возможно, в фамилии Никитин сохранилась память именно об этом святом.
0: Фамильная ценность.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Давайте вернемся к посадской застройке, тем людям, которые там жили. Ну вот я предлагаю сделать очень коротенькую прогулочку по одной из посадских улиц. Наверное, за исключением улиц, вдоль которых располагались торговые лавки, торговые места, сами по себе улицы очень большими и длинными не были. Названия улицы получали самым различным образом. Я бы сказала, три способа получить название улицы. Четвертый еще назову. Назову в последовательности, безотносительно от, так сказать, важности названия. Первое – от храма, к которому эта улица вела. Второе – от значимости улицы. Главные улицы назывались большими. Причем их могло быть несколько. Была своя большая улица в Кремле, была большая улица на Нижнем Посаде. И я это просто обращаю внимание на то, что жителям того времени было понятно из контекста, о какой большой улице идет речь. Могли быть тупики, безымянные улицы, по крайней мере, писец, переписывавший дворы с населением, он пользуется этими терминами. Тоже было понятно. Население было небольшое в городе, и поэтому, наверное, для того, чтобы человеку, не знающему, объяснить, как пройти туда, куда ему нужно, говорили примерно так же, как и мы сейчас. Вон, идите прямо, вот до того угла, повернете там налево или направо. Совершенно не обязательно было называть сами улицы. Там дойдешь до кузницы, да, налево будет это, направо будет что-то другое. И, наконец, еще один очень интересный способ называния улиц. Он сродни тому, как назывались починки и деревни в сельской местности. По именам тех, кто был первопоселенцем, или по именам наиболее зажиточных людей, которые здесь жили. Вот, в частности, около Георгиевской церкви, на месте которой в 30-е годы была построена гостиница «Россия», это нынешняя гостиница «Волжский откосток», визитная карточка города Горького. Здесь в 17 веке находилось несколько улочек. Одна из них называлась «Шиловская», потому что здесь когда-то стоял двор некого Шилова, а другая называлась «Спиринская», потому что там значительную часть территории занимала двор Михаила Спирина, одного из богатейших людей Нижнего Новгорода того времени. Вот давайте прогуляемся по улице Шилова. Улица Шилова, позади Егорьевские улицы, что от Нового Острогу, а в ней дворы посадских и всяких людей. Двор посадского человека Давыда Олесова, в Тягле, с четырех денег, средний. Дворишка с огородом и садом вдовы Марии Михайловской жены Попова. Сказали бедна, ей платить оброк по 12 алтын по 2 деньги на год. Напомню, что для писцовой книги такого описания населения города очень важно было платежеспособность тех, о ком шла речь. Дворишка посадского человека Максимка Гневашева, животинного пастуха, беден, и ему платить оброк по 12 алтын по 2 деньги. Двор с огородом и садом посадского человека Дмитрия Тимофеева Шапочника, молодший. Молодший – это бедный. Двор посадского человека Трошки Прощаула, портного мастера, худ. Ночь дальше некуда. Дворишка посадского человека Васки Извозчика, худ. Двор с огородом и садом посадского человека Дружинки Харитонова, мельника. Сказали средний. Понятно, да? Уже побогаче. Двор с огородом и садом вдовы Федосии Ивановой жены Шилова, да детей ее Сидорка да Ивашка, молодший. Вот, видимо, этот Иван Шилов и явился родоначальником этой улицы, как мы сейчас сказали, в честь его улицу назвали. Ну, назвали как? Улица Шилова. Иногда она еще называется Шиловская. Вот сам принцип и у нас сегодня такой же. Не очень часто приходится в троллейбусе слышать, когда мы едем по улице Ванеева, спрашивают, на Ванеевой выходите, да, вот, Ванеевская. Здесь принцип, по сути дела, с тех пор так и не изменился. А смотрите дальше. Двор служилого Немчина, Сенки Вестова, Истари немецкое место. Двор Степанка Невзорова, Аханщика, молодший. А с ним живет Митка Антипин, кузнец, ходит на судях в Ярыжных. Скажу, что Ярыжные – это прообразы будущих бурлаков, это различные масти, волжские работники, временный такой работный состав. Двор с огородом и садом посадского человека Перфилья и Конника, молодший. Двор с огородом и садом посадского человека Нестерка Извозчика, худ. Двор с огородом и садом посадского человека Васки Векшина, молодший. двор посадского человека Якушка Лазарева, извозчика, худ, двор с огородом и садом вдовы Аграфены Семенова жены Лазарева с сыном, в тягле, молодший, двор с огородом и садом вдовы Аксинии Ивановской жены Козлова, сказали, нетяглое место, то есть освобождено от налогов. Вот я вам зачитала всех жителей Нижнего Новгорода, дворы которых были расположены на улице Шиловой. При этом хочу обратить внимание на то, что по современной улице Пескунова проходила линия Острога, и эта улица упиралась, начиналась она примерно вот от Кремлевской стены, недалеко от Георгиевской башни, и заканчивалась, говоря современным языком, на улице Пескунова. Этот отрезок улицы представить себе можно. Согласитесь, не так уж и много народу проживало на этой улице. На что мы здесь должны обратить внимание? Состав населения самый разнообразный. И средний есть, и молодший, и ярыжные, и худые, и извозчики, и иконники. Ну вот этим отличается как раз посад. Таким смешанным населением, где именно очень много ремесленного люда, работающего люда. Хотя идет вперемешку с дворами, может идти вперемешку с дворами и богатых крупных торговцев, и с дворовыми местами представителей боярских родов, которые здесь в Нижнем Новгороде тоже были. Ну, я бы сказала, такой вот демократичный характер расселения. И мы не можем по посадам, что по верхнему, по нижнему сказать, вот эти вот несколько улиц, здесь была элитная застройка, элитное жилье. Нет, все шло вперемешку. Затем обращу ваше внимание на то, что очень часто встречается двор с огородом и садом. Вот о чем мы уже говорили. То, что в рамках городской усадьбы, городского хозяйства был и огород, и сад, и это тоже придавало определенный колорит городской жизни. При этом обращу ваше внимание, даже на планах Нижнего Новгорода середины XIX века, если мы их внимательно рассмотрим, мы увидим, что значительное место по площади на посадах занимают именно сады, огороды или огородные места. То есть вот эта вот усадебная застройка, несмотря на существование улиц, она сохранялась, ну, я бы даже, знаете, как сказала, наверное, до конца XX века.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.

Вечная мудрость. Если придет на тебя неожиданное искушение, не вини того, через кого оно пришло, а ищи, для чего оно пришло, и найдешь исправление душе своей. Преподобный Максим Исповедник.

0: взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Разум, вера и чудеса. Наш современник слишком доверчив к утверждению безоговорочного приоритета рационального над иными способами познания. Однако даже обычная будничная жизнь постоянно нас убеждает в том, что она гораздо больше, шире и глубже любых наших представлений о ней. Чудеса, описания которых мы встречаем и в Священном Писании, и в житиях святых, конечно же, не укладываются в тесные рамки рационального анализа. Иначе они не были бы чудесами. Посредством чудес Господь Бог показывает ограниченность материального бытия. Чудо отличается от рядовых, обычных событий тем, что здесь побеждается естествочин, то есть действием силы Божией преодолеваются естественные законы. Однако смысл чудес не в самом факте нарушения законов природы, но в подтверждении близости человека к Богу, которому все возможно, который и есть главный законодатель. Чудо требует не анализа, а веры. Там, где вера неустойчива, где необходим источник вдохновения, чудо может помочь укрепиться в вере. При этом чудо только побуждает, но вовсе не принуждает человека к вере. Всегда остается возможность найти ту или иную лазейку для пытливого разума, чтобы попытаться объяснить чудо естественными причинами. Однако настоящая глубокая вера не ищет чудес. Она прежде всего ищет Бога, которому всецело доверяет и себя самого, и всю свою жизнь. Интервью журналу «Эксперт». 21 июля 2014 года.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Духовная твердыня России.
2: Соловецкий монастырь почти на самом краю света, неподвластный времени, суровой погоде и мирской суете, стоит словно грозный каменный исполин, который притягивает взгляды, поражает воображение и лечит души.
3: История Соловецкого монастыря. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь Русской Православной Церкви видели все. В этом утверждении нет преувеличения. Монастырь изображен на 500-рублевой денежной купюре. Без этого одновременно святого, прекрасного и трагического места невозможно представить себе историю России. Кто-то называет Соловки островами Преображения, а кто-то Северным Афоном, а кто-то Русской Голгофой. Для кого-то Соловки – это край земли, для кого-то – место предчувствия, а для кого-то – место силы и стойкости духа. Но одно можно сказать определенно – Соловецкий монастырь хранит множество тайн, до сих пор не раскрытых. И научная история Соловков по сей день не написана. Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь – духовный оплот православия на севере России – и один из знаковых памятников истории страны. Он расположен на Большом Соловецком острове, крупнейшем среди островов одноименного архипелага акватории Белого моря. Основанный в 15 веке и укрепившийся в последующие столетия, Соловецкий монастырь с его грандиозными стенами, сложенными из огромных каменных глыб и величественными строгими храмами с окнами в форме бойниц, веками служил крепостью веры и военной твердыней. Сегодня действующая мужская обитель принимает паломников и туристов, поражая гостей древностью своих построек и их архитектурной самобытностью. Соловецкий монастырь – это огромный комплекс, включающий в себя храмы, келейные корпуса, хозяйственные постройки. Монастырь имеет статус ставропигиального монастыря. Это значит, что он напрямую подчинен не епископу, а патриарху и синоду. Основание Соловецкого монастыря связано с именами иноков-отшельников Саватия, Германа и Зосимы. Первым на безлюдные Соловецкие острова, укрытые дремучими лесами и непроходимыми болотами, направился монах Валаамского монастыря Саватий, приискавший тут место для подвижнического уединения. Сопровождал его единомышленник, инок Герман. На Большом Соловецком острове они поставили деревянный крест, срубили скромные кельи, где и прожили 6 лет в трудах и молитвах. В 1435 году, в отсутствие Германа, отправившегося на материк, Саватий ощутил приближение последнего часа и отплыл на челне к побережью реки Вык, чтобы причаститься в стоящей там часовне. Спустя год на пустынный остров вернулся Герман в сопровождении новгородца Зосимы, раздавшего свое имущество бедноте и решившего примкнуть к братству отшельников. Примерно в 2 километрах от будущего Соловецкого монастыря они соорудили кельи, где и поселились. Вскоре на остров один за другим стали прибывать верующие, искавшие спасения от мирских соблазнов. Они сооружали собственные кельи, и вскоре на Соловках возникла обитель. Преподобный Зосима стал ее игуменом. Он же написал первый устав, определявший жизнь братьев. Первое время новгородцы и жители побережья относились к инокам враждебно. Им не нравилось, что на землях, которые они считали своими, где привыкли промышлять зверя, появились новые хозяева. Были попытки и монахов выжить, и монастырь уничтожить. Но Зосима вместе с братьями терпели, смирялись и всеми силами старались обитель свою развивать. Им удалось с помощью состоятельных новгородцев приобрести большие участки земли с различными промыслами и угодьями. Одной из щедрых благотворительниц монастыря была известная новгородская посадница Марфа Борецкая. Наконец, Зосима выхлопотал от Великого Новгорода грамоту монастырю на вечное и исключительное владение всеми Соловецкими островами. С этого времени Соловецкая обитель начала быстро развиваться. Игумен Зосима смог дать окончательное устройство иноческой жизни и перевести в монастырь мощи преподобного Саватия. Нетленные мощи были погребены за алтарем Успенской церкви в 1465 году. Монахи построили трапезную, поварню, пекарню, определив уже основные элементы будущего соборного комплекса, ставшего на многие века духовным оплотом православия на севере Руси.
1: Духовная твердыня России.

0: Радиообраз. Доброе радио. Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня я продолжаю делиться с вами простыми и незаменимыми в пост рецептами приготовления интересных постных блюд. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из риса. Все православные очень их любят, ведь рис обеспечивает организм энергией и способствует увеличению мышечной массы. Содержащиеся в нем витамины положительно влияют на пищеварение. Способность обволакивать желудочную стенку оболочкой позволяет использовать рис больным гастритом и язвенной болезнью. Содержание клетчатки благотворно воздействует на микрофлору кишечника, предупреждает развитие сахарного диабета. О пользе кабачков тоже всем нам известно, ведь в кабачках содержится много калия, витаминов группы В, пищевых волокон и антиоксидантов, которые приносят огромную пользу здоровью. В 100 граммах кабачка 30% дневной нормы витамина С, антиоксиданта, который предупреждает преждевременное старение, благотворно воздействует на кожу, кровеносные сосуды и другие органы и ткани. И сегодня, мои дорогие, я расскажу, как приготовить кабачковую запеканку с рисом. Рис с овощами, запеченный в кабачковой оболочке. Очень вкусное постное блюдо. Продукты, которые нам сегодня понадобятся. Кабачки молодые, 2-3 штуки. Рис, 1 стакан. Лук, 1-2 штуки. Морковь крупная, 1 штука. Томатный соус, 2 столовые ложки. Растительное масло, 3 столовые ложки, плюс 1 ложка для смазывания. Зелень рубленная, 1 столовая ложка. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Как же приготовить кабачковую запеканку с рисом и овощами? Итак, мы начинаем. Необходимо кабачки вымыть и нарезать на тонкие ломтики вдоль. Если вы их нарежете на терке для слайсов очень тонко, то достаточно 2 кабачков, отваривать их не надо. Если кабачки получились потолще, то их надо опустить в горячую воду, чтобы они обмякли. Рис промыть и отварить до полуготовности, 15 минут. В подсоленной воде 2 стакана. Круглую форму для кекса смазать растительным маслом и выложить слой кабачков внахлёст, чтобы края немного свисали. Если кабачки остались, то их можно выложить посередине, сделать прослойку или добавить в начинку. В сковороде разогреть масло и обжарить на нем мелко порезанный лук. Затем добавить тертую морковь. Когда морковь обмякнет, можно добавить оставшиеся кабачки, посолить и поперчить по вкусу. Добавить томатный соус, размешать и потушить 5 минут. Добавить к овощам рис и размешать. Начинка для кабачковой запеканки готова. Выложить начинку в форму с кабачками. Закрыть начинку сверху кабачками, которые были в форме. Налить в форму 100 мл кипятка. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Готовую запеканку выложить на тарелку и посыпать зеленью. Кабачковая запеканка с рисом готова. Зовите всех к столу. Все очень просто, быстро и полезно. Поститесь на здоровье и со вкусом. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Марина Дружкова, и это программа «От чистого истока». Сегодняшний выпуск мы решили приурочить и к началу нового учебного года, и к грядущему профессиональному празднику тех, чья деятельность, жизнь связана с воспитанием детей, передачей знаний им, Всероссийскому дню учителя. У нас в студии сегодня заслуженный учитель Российской Федерации, победитель конкурса лучших учителей России в 2006 году, автор множество программ по русскому языку и литературе Альбина Андреевна Матюшонок. Здравствуйте, Альбина Андреевна.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада видеть вас в нашей студии. Добро пожаловать к разговору. Для нас это большая честь вас здесь встречать. И я хочу отметить также для тех, кто нас сейчас слушает, что 2 года назад исполнилось 50 лет, как наша героиня сеет разумное, доброе, вечное и в настоящее время преподает русский язык и литературу в православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского. Наш разговор хотелось бы начать с такого вопроса. После университета 46 лет вы проработали учителем русского языка и литературы в одной школе. Это школа Автозаводского района номер 119. Для нашего времени это большая редкость. Одну запись трудовой книжки иметь за такой длинный период. Потому что сейчас кажется, чем больше навыков имеет человек, чем чаще он переходит с одного места на другое, он более гибкий, более универсальный, более для нашего времени адаптированный. А как вы смотрите на это?
2: Дело в том, что в школе долго проработать действительно очень тяжело. Но ведь почему мы остаемся на одном и том же месте? Ну, если вспомнить Серафима Саровского, то батюшка говорил, что даже стены вам всегда помогут, поэтому бегите разных мест. И вот, ну, конечно, я тогда еще, это был 74-й год, не знала, что говорил Серафим Саровский. Это потом же я начала читать литературу святоотеческую. А тогда я пришла потому, что нужно было работать после университета. Я очень любила литературу, я очень любила читать. Но еще больше я любила наш Горьковский университет имени Лобачевского. До сих пор без слез я не могу вспоминать учебу в университете, потому что нас учили самые лучшие преподаватели. Ну, я не знаю, в городе-то точно, но, наверное, во всем мире. Потому что это были люди необыкновенно кристально честные, чистые, интеллектуальные. И они в нас закладывали вот это зерно любви и к поиску вот этого прекрасного на каждом предмете. Будь то история русского языка или будь то литература, предположим, Серебряного века русской поэзии. Но у нас все предметы были интересны. Я не помню, чтобы с наших лекций или от наших учителей кто-то куда-то сбегал или уходил. Такого не было вообще. И вот если уж говорить о том, какую роль играет университет, университет сыграл огромную роль в моей жизни. И вот я являюсь прихожанкой мужского монастыря во Флорищах. И там мой батюшка, это отец Сергий, с которым мы сидели за одной партой в университете. И вот мы встретились с ним уже после многих-многих лет именно в этом монастыре. И получилось так, что когда мы сидели вместе с ним за одной партой, слушали лекции, он историк, а мы знаем, что исторические науки преподавались у историков, филологов одновременно, он уже тогда работал в редакции, был журналистом. Ну, кстати, и я пошла в университет, потому что мечтала стать журналистом. Но судьба расставила все по-другому. И после университета я пришла. Встретили очень хорошо. Хотя завуч говорила, что, ну, наверное, ты уйдешь сразу, через месяц, там, через полгода, раз с маленьким ребенком можно с грудным работать в школе. А как-то вот так получилось, что на меня смотрели с обожанием дети. Очень я чувствовала и ощущала любовь со стороны педагогического коллектива и со стороны администрации, потому что она очень бережно относилась к молодым учителям. Она поддерживала, она лелеяла буквально каждого молодого педагога. И вот она благодаря вот такому коллективу, он с умом был, конечно, создан, да, я осталась в этой школе. Мне было стыдно уйти даже. Мы дневали и ночевали в школе. У нас был замечательный директор, это Илья Иосифович Вайнштейн. Он создал потрясающий педагогический коллектив. Если вот я только скажу, что он был физик, а мы всегда с ним в паре работали, и он...
1: Физик и лирик, да, в паре работали. И он часто
2: приходил и говорит... Ты прочитала в «Новом веке» Пастернака «Доктор Живаго»? Еще только-только выходил это в роман-газете. Я говорю, нет, не успела. Он прочитал, читай. И он дает мне этот журнал, и взахлеб вот этот журнал переходил из рук в руки по всей школе, в котором было около 50 учителей. У нас все были читающие. Илья Иосифович в совершенстве знал Тютчева, он читал на 5 советах, у нас всего Тютчева. У него была потрясающая память, он очень любил Мандельштама, и часто... Ну, получалось, что многие какие-то вот заседания там, даже и... Не только педсовет, но и какие-то вот политзанятия у нас тогда были. А я была тогда секретарем парторганизации. И у нас они вот как бы были настроены на то, чтобы прежде всего воспитать в учителя духовную культуру. Понимаете, вот руководитель, он всегда пытался за собой всех повести. И я не помню, чтобы вот кто-то мог подвести нашего Илью Иосифовича, потому что нельзя было его подвести. Вот. Он был открыт душой, его безумно любили дети. И если, я ни разу не видела, чтобы если человек болеет, к нему приходит весь класс в полном составе, потому что нет физики уже неделю, как-то так. И мы идем в больницу к Илье Иосифовичу, и он сбегает из больницы, потому что как же так? Оставил детей без физики. Вот такая у нас какая-то была любовь между преподавательским составом, любовь к знаниям прежде всего. И вот не случайно, что наши выпуски как раз вот этого периода, это прежде всего выпуски очень талантливой молодежи были. Талантливой, потому что многие работают, кто в Москве, кто за границей, в Сорбонне работает, в университете. Я не говорю об административных должностях. Многие руководители огромных предприятий. Вот. Естественно, очень приятно, когда, например, мне дарят книги мои же ученики. Они защитили докторскую в Санкт-Петербургском университете и привозят свои вот эти публикации, книги, которые пришли. То есть это очень здорово было. У нас был единый дух. Вот, наверное, вот этот единый дух не позволял бросить место, которое было для нас свято. Потом мы обожали просто школу. Мы не понимали, как можно, предположим, не прийти в школу, хотя у тебя температура. У нас не было понятия, что там можно уйти на больничный, да, или ребенок. Он болеет, ну как-то так он придет, а тема будет пройдена, а там еще какие-то будут уроки не изучены, как-то так он не увидит учителя. Ну, то есть вот такие вещи, которые сейчас ушли, наверное, в небытие, такого сейчас, по-моему, нет, они царили в нашей школе, вот начиная с 76-го года, когда начал Илья еще у нас работать, и до его смерти. Так что, вот, наверное, благодаря таким людям, вот, наверное, происходит становление учителя.
1: Сейчас распространены разные педагогические системы, разные классы открывают, классы идут постоянные поиски, а лучше не становится, потому что мы понимаем, что во главе педагогического процесса личность учителя. И очень важен коллектив. Вы только что нам как раз это подтвердили на примере 119-й школы, насколько важен этот коллектив. И когда вы говорили про понятие духовности, да, удивительно, что это были 70-е годы. Хотя культ коллектив и был, да, и вот эта соборность, вот эта какая-то взаимовыручка и устремленность все-таки на какие-то ценности более высокого порядка, нежели сейчас мы исповедуем, я имею в виду наше современное общество. С одной стороны, удивительно, с другой стороны, наверное, это и объяснимо, да, Альбина Андреевна? Объяснимо временем. духом времени.
2: Каждое время несет свои какие-то определенные ценности. И почему вот именно тогда, кстати, в 70-80-е годы зарождается интерес у многих детей к духовным понятиям? Все мы коммунисты, там, комсомольцы, пионеры. А вот понимаете, когда, я помню, у меня был мальчик в пятом классе, вот все дети пионеры, а он в пятом классе не пионер. И вот она же ругает учителей, как так, вы должны пробудить сознание ребенка, чтобы было он активным. И дети, которые активисты, они говорят, ну давайте Сережку воспитывать. Вот они начали воспитывать. Действительно, они его воспитали так. И ребенок становится уже в шестом классе пионеров, то есть уже все два года как пионеры. Вот. А ведь они какую клятву давали? Я вступаю в ряды этой организации для того, чтобы нести добро окружающим людям, чтобы всем людям было хорошо. Вы понимаете? Там ценности были, ну, такие вот духовного плана. Во всяком случае, многие дети так говорили. Не случайно же многие ученики у меня тоже, мы же встречаемся в храмах, они ходят в храм, они скептически не относятся к вере. Ни в коем случае. Это глубоко верующие люди, которые поддерживают церковь. Вот.
1: Моральный кодекс коммуниста, он основан как раз на христианских принципах, да, на заповеди Христовых. Поэтому здесь тоже противоречий нет, в принципе.
2: В принципе, нет.
1: Да.
2: В принципе, нет.
1: Альбина Андреевна, вот ваш личный путь в вере, он как, когда начался, благодаря кому?
2: Я выросла в коммунистической семье, если так можно сказать. Я родилась в 1951 году. Мой отец был ярый коммунист, да. И, естественно, что все абсолютно воспитание было пропитано коммунистическим сознанием. Это если мы делаем, то мы делаем так, чтобы не было стыдно отцу за нас. То есть понятие чести, понятие обязательности, это было как бы в крови у каждого ребенка этого периода. Но, естественно, существуют бабушки, существует род. Ну, дело в том, что у меня бабушка была глубоко верующей, монахиней в миру. И когда запрещено уже все это было, тем не менее, я регулярно к ней ездила. Она меня регулярно возила в храм. И я уже с трехлетнего возраста причащалась в то время, когда все храмы были закрыты. Вот. Потому что архиепископы были, они на дому совершали службы. И жизнь наша, вот эта православной христианки, она текла. Текла вот и в храмах в Ростове-на-Дону в данном случае. Храм был всегда открыт. В то время, как у нас все было закрыто, кроме Карповской церкви. Вот. Поэтому всегда мы с удовольствием ездили туда. Потом в роду было у нас люди монашествующие. Под Рузаевкой есть монастырь. Они были иконописцы. Вот. И получалось, что у нас как бы... Мы в курсе были всех тех православных тенденций, которые скрывались, завуалированы были. То есть мы верили в это. Вот. Мы понимали, что такое добро, что такое зло, почему так можно поступить, почему нельзя. И как-то это у нас было. Это мы так были воспитаны. Так были воспитаны. Все-таки это идет из семьи, из рода, из понятия добра, чести, порядочности. Вот. Ни в коем случае нельзя солгать. Это, ну, тем более уж чужого брать это тоже. То есть мы вот эти все христианские заповеди, мы всегда их соблюдали. Неважно, там в моей семье или это были наши соседи. Все было как бы у нас честно, открыто. Поэтому вот семья. Потом род наш, так же как и род в каждой советской семье, он претерпел очень много испытаний. Раскулачивание. Как раз вот бабушки и дедушки, затем и работа в поле за палочки, да, когда бабушка только уже после смерти Хрущева получила пенсию, а она мать-героиня была, у нее 7 человек детей, я ей ничего не полагалась, пенсия, она прожила вот это все без пенсии, вот выживала как-то, это вообще страшные вещи. Затем дальше, это безусловно... Ну, будем говорить, вот тот путь, который претерпели наши родственники, когда во время войны их могли посадить за то, что они разрешали подбирать колоски у вдовы, у которой там убили мужа и всех остальных мужскую, ну, мужчин. ее малышки, там 6-7 лет детишки, разрешал, вот, предположим, мой дядя подбирать колоски, чтобы она как-то выжила, эта семья, во время голода. Получалось, что вот эти православные наши традиции, они были в каждом, наверное, русском человеке. Поэтому я тут хочу сказать, что, наверное, мы все, русские люди, были воспитаны так, как надо. Ну, наверное, и сейчас люди так же воспитываются. Может быть, время такое, чтобы не всегда проявлять свои вот эти качества. И такое может быть.
1: Альбина Андреевна, а вы вот скрывали то, что крестик носите? Ведь вы, как я понимаю, и пионеркой были, да, и в комсомол вступали, да, причем так активные должности занимали по линии комсомольской организации.
2: А я не одна ходила с крестиком.
1: Да?
2: В классе все были крещеные. Особенно это было видно, когда мы приходили на пляж,
1: так,
2: и вдруг неожиданно весь пляж, и все в крестиках. Так что, в принципе, я не была одна. Мы все были такие.
1: Удивительно.
2: Да. Никто не стеснялся, и даже ни у кого не возникало вопросов по поводу нашей веры.
1: Перед вашими глазами прошло несколько поколений детей, разных поколений. Если бы вы начинали с 70-х годов, с конца 70-х в школе работать, то вы еще застали советских детей, детей 90-х, к которым я себя отношу. Тоже очень непростое было время. Крушение, кризис, ценности, идеи. И с Запада все это полилось на нас. Открылись хляби, только не небесные. Можно сказать, время такое черное. Для меня, я так воспринимаю это время, очень тяжелое время. И вы, конечно же, уже сейчас, вы действующий учитель, и воспитываете, учите детей, которые уже относятся к современному поколению. Вот как менялись дети? И что, на ваш взгляд, влияет больше всего на убеждение, на восприятие жизни людей, на восприятие литературы, произведений классиков?
2: Вот мы в свое время в программе у нас был роман Островского «Как закалялась сталь». Кстати,
1: про Павку Корчагина.
2: Кстати, этот роман и этот писатель наиболее востребован в Китае. Вот мы регулярно, когда ездим в Сочи, обязательно идем в музей Островского. И я каждый раз спрашиваю: у вас иссякли толпы туристов из Китая? Он говорит: да вы что, еще больше. А как они воспринимают все это вот на сегодняшнем этапе, когда они видят, что уже Советского Союза нет? Они говорят: они считают, что Павка Корчагин – это тот герой, которому должны подражать они. Они, как китайцы. Ну, вот детям, когда начинаешь это рассказывать, они, во-первых, не знают, кто такой Павка Корчагин. Это, во-первых. Во-вторых, вот там есть хорошие слова у Островского. Сталь закаляется при сильном огне и при охлаждении сильном. Вот. И вот получилось, что 90-е годы это был сильный огонь. А сейчас бы я назвала это период охлаждения. Вот, наверное, через какое-то время вот наши дети будут именно вот такими хорошими. Ну, они и сейчас хорошие, да, только они другие. Вот. Они, у них будет определенная система взглядов и система идей. У нас нет идей у детей. Вот в чем дело. Они верующие, они добрые, они искренние, они отзывчивые. Но они как бы живут каждой, ну, своей семьей. Это хорошо очень, да. А все-таки советское поколение, вот мы жили идеями государственности. Вот это сейчас идея государственности.
1: Общественной пользы, да?
2: Совершенно
1: принести
2: верно.
1: Принести пользу. Вот для чего я родился, для
2: конечно,
1: чего я живу?
2: Конечно.
1: Я должен оставить след, я должен принести пользу. Вот
2: конечно.
1: У нас на первом месте это было.
2: Конечно, это на первом месте.
1: Да.
2: Сейчас чуть-чуть сменились ценности.
1: Сместились акценты.
2: Сместились акценты. Но дети-то, они не хуже. Они такие же чистые, наивные, хорошие. Они такие же, как и были раньше. Только мы говорим об идее. Идея же – это нечто сверху.
1: Вы имеете в виду идеологию?
2: Идеология, что, конечно. Вот в чем дело. Вот и все. И родители же переживают, почему родители приводят детей в православные гимназии. Родители сами обожглись на нашем времени. И они хотят, чтобы ребенок у них вырос, чтобы все было у него хорошо. Вот. Он не испытал тех трудностей, которые выпали на долю и родителей. Это не случайно. Вот я когда отслеживаю, думаю, какое у меня поколение самое успешное. Поколение 90-х годов. Вот кто заканчивал в 90-х годах, это все успешные дети. Ну, какие дети? Они уже взрослые, им под 50 лет уже. Они все успешные. Почему? Потому что они застали советское время. Родители, когда повыгоняли, ну, как так? Университет, и там неожиданно кафедры начинают разгонять. Ну, кто сумел, тот уехал за границу, а кто не сумел, кто в свинарнике работал, я знаю, вот доктор наук, там у нас один папа, кто техничкой, вот там еще кто-то дворником. Устроиться же было некуда.
1: Через горнило испытаний.
2: Прошу. Совершенно верно. И дети, видя это, они, вот, понимаете, у них свое самосознание. Они остались такими же порядочными, честными. Они очень хорошие. Мы до сих пор с ними общаемся. Вот в чем дело. И у детей тяга встретиться. Вот в чем дело. А уж этим детям-то под 60 лет они уже внуков своих приводят ко мне. Вот в чем дело-то. Конечно, все равно вот эта ниточка, она у нас, она идет в нашей России, в нашей стране. Я же не знаю, там как в других странах. У нас это так.
1: Альбина Андреевна, а приходится менять подходы, программы в зависимости вот за этот период от детей, их восприятия?
2: Дело
1: от
2: в том,
1: поколения,
2: что сейчас,
1: да? Мы говорим про разные поколения.
2: Я понимаю. Дело в том, что если говорить о сегодняшнем времени, мы знаем, что сейчас все работают по одной и той же программе. Ну, ради бога, да? То есть мы все обязаны проводить те самые уроки, которые у нас дает Министерство образования. Да? Существуют в ГОСы, да, федеральные государственные стандарты. Мы им должны следовать. Естественно, на уроках мы что-то меняем, потому что нельзя же преподавать одно и то же. Это во-первых. А вот во времена 80-е, когда на закате была советская власть, там, мне казалось, очень было интересно. Ну, во-первых, было очень множество теорий. Вот, например, мы ездили к Шаталову, затем у нас были Амнашвили, мы к нему ездили. То есть были те лидеры образования, и мы, простые учителя, могли съездить, посмотреть, так сказать, освоить их опыт. Приезжали, говорили об этом опыте и пытались что-то перенести к себе, вот, в нашу школу. Вот. Сейчас я как-то уже в возрасте, да, но я и не слышу, чтобы кто-то куда-то ехал за счет своего времени, за счет своих средств, куда-то, предположим, в ту же самую Грузию или в Армению, чтобы услышать опыт какого-то педагога. А это было здорово, это было интересно. Вот. И получается, что тогда было много программ в 80-е годы. От нас требовали творческого подхода к программам. Вот. Ну, основная программа была, и мы ее корректировали. Ну, официально мы об этом не заявляли, а выступали просто иногда на педсоветах, на методических объединениях, на различных выступали там в НИРО. У нас очень сильную работу методическую всегда проводил Институт народного образования. Он сейчас так называется. Раньше был методический кабинет, потом институтом стал развитие образования. И он большую помощь оказывал как раз всем учителям. Потому что там выступали лучшие ученые нашей страны. Вот. Неважно, там в советское время он творил, или сейчас он продолжает по-новому подходить к одним и тем же явлениям.
1: В чем проявляется творчество учителя? Что он может проявить? В содержании образования, либо это в методике, как эти знания преподнести, как их, может быть, упаковать и через какие творческие задания детям? Что можете объяснить?
2: А вот вы сами сказали, методика преподавания.
1: Все-таки это методика.
2: Методика преподавания, конечно. Содержательная часть, она ведь, знаете, во-первых, она, конечно, сейчас уже уходит куда-то вниз. Почему? Потому что, ну, будем так говорить, не знаю почему, но ну, не все мы учителям знаем. Это содержательная часть. Не все знаем, это честно надо сказать. Затем дальше. Почему мы не знаем? Ну, например, я люблю работать с книгой. Для меня взять книгу, это, вот знаете, как будто бы встретил дорогого друга, и вот мы не можем наговориться. Я люблю читать текст книжный.
1: Прямо на уроках своих любите, да?
2: Ну, на уроках это однозначно. Я только книжным текстом. Детям я это включаю, да, вот этот компьютер. Они все это читают сами на онлайн и прочее. Это все не то. Потому что я им все говорю, буква говорит, буква дышит. Ты полистай книжечку и давай обратимся вот 10 раз к одному и тому же эпизоду или к одной и той же строчке. компьютере не будешь все время крутить, вертеть. Вот начинаем крутить, вертеть. Время уходит. А в книжке закладку положил, и мы растворяемся в этом тексте. Это как жизнь. И начинаешь читать, дети с таким удовольствием слушают чтение. Понимаете, это же великое благо, когда человек слышит. Он слышит тебя, он слышит чтение, он пытается вникнуть. И они по-своему начинают рассуждать. Почему вот сейчас многие говорят? Сейчас особенности вот наших детей в том, что они подменяют анализ текста своими рассуждениями. А где же им еще рассуждать, как не в сочинении? Вот они вот только в сочинениях вместо анализа текста они начинают рассуждать по проблеме. Это минус. Нельзя уже так делать. Вот, ну. А с другой стороны, значит, надо менять подходы к тому сочинению, я бы сказала. Как творческий человек не может высказать себя? Он обязан высказать. Ну,
1: это так предписывают новые федеральные стандарты, оценивать шаблоны, работу, такой критерий, да? Хотя странно, да?
2: Да. Мы все говорим, держи штампы, держи шаблоны, из головы не выбрасывай, а будет тебя держать в поле зрения. Вот. А ребенок говорит, а я не могу, я хочу. И вот это «хочу», я говорю, забудь слово «хочу», от тебя требует тот-то.
1: Самостоятельное мышление.
2: А вот они хотят
1: размышлять. Она же развивается на таких уроках, да?
2: Нет, на уроках – да. Это процесс устного
1: общения. А показать себя нельзя, да, на экзамене?
2: Ну, почему в обычных сочинениях ты пишешь, а на экзамене ты должен строго следовать букве предписания? Это, конечно, стесняет свободу детей. Может быть, поэтому-то они и не читают. Им легче что? Прочитать в текст в изложении, как правильно. И они как правильно тебе напишут. Ведь мы же сами их наталкиваем на это. Вот, мы сами виноваты в этом.
1: Альбина Андреевна, сложнее стало с появлением интернета преподавать литературу, что есть возможность у детей краткое содержание найти. Конечно, у нас тоже в книгах были, я помню, училась, уже появлялись такие толстые, пухлые учебники с кратким содержанием текстов, но все равно интернет более доступен в плане информации, и дети совершенно иначе готовятся к урокам по литературе.
2: Учителю легче, безусловно. Потому что мне не надо бежать куда-то в библиотеку, где уже я могу не найти этих книг, которые мне нужны. Потому что я наизусть знаю, например, библиотеку свою муниципальную, где я все могла достать. Я прям называла полку, потому что меня допускали к этим полкам. Сейчас этого нет, потому что там просто нет этих книг. Вот. А детям, простите, а как ребенок в интернете, необычной работе с системой книг, он может ориентироваться. Он ребенок, его надо научить. Вот. Я понимаю, что мы обязаны учить. Я им тоже это показываю, рассказываю, как это нужно делать. Но они ведь слушают, но они не могут это в практику все вести. И вот им скажешь, открывай этот сайт, начинаем работать. Они начинают работать, да. Вот. А так, чтобы сам он побежал и делал что-то самостоятельно, там, больше прочитать или еще что-либо, наверное, он просто не умеет, ребенок.

0: Чистого Истока. Я приветствую всех, кто только присоединился к нашему разговору. У нас в гостях сегодня заслуженный учитель Российской Федерации, победитель конкурса «Лучших учителей России» в 2006 году, автор множества программ по русскому языку и литературе, ныне преподаватель Православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского Альбина Андреевна Матюшонок. Мы продолжаем разговор, говорим об учительстве, об этой профессии, что значит быть хорошим учителем, как им стать, как найти общий язык с современными детьми, как завоевать их любовь и авторитет и о многом другом. Альбина Андреевна, мы уже рассказывали, как ездили слушать учителей, лидеров в этой профессии, но ведь у вас у самой есть авторские программы, и не одна. А давайте вот о них поговорим. Вы рассказывали, что у вас была программа «Духовное чтение». Как появилась эта программа, в связи с чем? Вот немного об этом подробнее, пожалуйста.
1: Ну, она появилась как-то, знаете, с одной стороны, как бы спонтанно, а с другой стороны, я к этой программе шла всю жизнь. Потому что я человек такой, что вот если мне не прикажут, это вот опять-таки партийная такая совесть. Вот надо это сделать, надо делать. Если мне кто-то не говорит, я буду делать в свое удовольствие. Я люблю... как бы медлительность в образовании, как-то не странно. Я люблю вникнуть в буквы, я уже сказала, люблю вчитаться, люблю проанализировать. Вот быстрота в чтении как-то для меня не свойственна. И вот я тогда работала в Гнилицкой православной гимназии, там был у меня духовник отец Валерий и была директор гимназии Елена Олеговна. И вот она и говорит: «Альбина Андреевна, вы скоро будете защищаться на категорию. Но надо что-то такое сделать, чтобы это была защита достойная. Ну, раз приказали, я должна сделать». Я говорю: «Ну, а как мы будем делать?» Она говорит: «Ну, что-нибудь новенькое в преподавании литературы». Я говорю: «Ну, давайте, давайте вот духовное чтение». У нее тоже была мама, которая занималась и разработала ее мама курс, Валентина Михайловна, с 1 по 4 класс. Я посмотрела программу начальной школы. Я говорю: «Ну, я тоже так, наверное, смогу». И все. И я по стопам, которые мне уже предложили, то есть я тут не была первооткрывателем, до меня уже сделано было в гимназии многое. И все, я стала просто-напросто делать то, что делали они, чтобы была непрерывная связь. Литература – это непрерывная связь. Воспитание – это непрерывная связь. Духовность – это непрерывная связь. Ведь нельзя нигде оборвать эту цепочку. Я стала продолжать. Сначала это была литература в 5-6 классе, 5-7 классе литература. Мы изучали там не только произведения, которые изучались по программе, но и произведения вне программы, написанные нашими православными писателями. Естественно, когда дети вырастали, мы уже пытались показать вот эту православную точку зрения на примере. И там Пастернак, какие-то религиозные мотивы. И если эти мотивы были в других произведениях, да, там у Мандельштама, как-то не странно, у Ахматовой, то есть я вышла уже на уровень сначала среднего возраста и с учетом этой программы, а потом особенно мне всегда нравилось преподавать в старшем звене, потому что вот как-то вот, ну, я не знаю, с детьми старшего возраста интереснее говорить, потому что они уже могут систематизацией заниматься знаний. Вот в чем дело. На уроках даю какие-то небольшие работы, даю какие-то небольшие понятия. Они себе выкладывают уже целые страницы своей будущей книги. Потом, значит, у нас получилась литература в старшем классе. Это православие и русская литература, современная литература. Естественно, что сама бы я без, предположим, помощи наших батюшек, которые работали вот, в Гнилицах, они большую помощь оказывали. Елена Олеговна оказывала большую помощь. Неро, безусловно, оказывала помощь. И, соответственно, на нашей региональной площадке Шамрей Людмила Васильевна, Царство Небесное ей, с Ларисой Вениаминовной. Два этих изумительных педагога, тогда еще не было понятия духовное чтение, они проводили вот эти идеи, которые были заложены в русской классике, как раз через нашу региональную площадку, через работу с учениками 10-11 классов, а потом мы перешли, как бы уже начали работать с Фортунатовыми, Верой Александровной. И получилось, что вот эта работа, она длилась не одно десятилетие. Программу-то написать я быстро написала для защиты. а ее надо было опробировать, потому что приехали из Москвы потом, вот так получилось, что заинтересовались этой программой на стране. Заинтересовались батюшки. Из Киева Печерской лавр приехали, из других городов.

0: таких. И они просили, чтобы мы методику писали. Почему Веру Александровну ее подключили? Потому что она как методист-ученый могла помочь. И мы пытались создать целое методическое пособие. Вот. Это был как раз у нас курс с 5 по 11 класс.
1: То есть вы разбирали христианские идеи в произведениях русских классиков, да?
0: Да, да. Да, mm-hmm. да. Потому что все у нас основано. Ну, как Горький говорил.
1: Все основано на православной идее, на православном фундаменте, на нашей вере, да?
0: Да, конечно. На основе православия.
1: Алибина Андреевна, а когда вы работали в светской школе, это же большая часть вашей профессиональной жизни, вы тогда тоже уже были человеком верующим?
0: Конечно.
1: И, наверное, хотели подвести детей к духовности. Вы перед собой ставили цель? Тем более наша русская классика — это такой благодатный материал для этого.
0: Ну, а как
1: проникнутые идеями христианства.
0: У нас были очень модно, да, вот слово «модно», да, такое, я не люблю это слово, но это модно было. В 70-80-е годы это диспуты были. Мы очень любили диспуты, не вот диспут в классе или пять человек, или еще что-то, а диспут общешкольный. И мы тогда всегда брали за основу какое-то произведение. Это могло быть литературное произведение. Или у нас был целый вот этот клуб дискуссионный. Там нас очень много было приглашенных. И актеров, да, и режиссеры выступали, ученые, о которых я уже сказала. И на этот диспут сходили дети с 8 по 11 класс. Все желающие. Ну, как я говорю, что яблоко негде было упасть. Вот. Всем было интересно. И вот именно мы брали определенную проблему, определенную тему, определенное произведение. И дети разбирали. Разбирали под руководством ученых. И Шамры, и Фортунатовых. Вот. Высказывали свою точку зрения. У меня был даже класс, который писал аннотации на какие-то статьи учебника. Потом писали на пособие тоже рецензии. То есть дети прошли своего рода вот путь вот, обучения стилистике. Вот в чем дело. Это было обучение еще и духовности. Потому что непроизвольно мы же брали произведение, ну, например, тот же самый Набоков, да? Вот казалось бы, ну что там? Дети такие пласты там находили. Они чисто наши православные. Да, сопереживание, сочувствие, милосердие, отношение к человеку, который попал в какую-то ситуацию. Короленко, если мы говорим, без языка, его знаменитое произведение. Опять духовные какие-то традиции. Понимаете, какое произведение русского писателя возьми, там везде вот религиозные мотивы. И дети вообще-то привыкли работать с такими текстами. Вот. Слово «партия» там, оно звучало, только, естественно, образ партийного руководителя. Ну да, мы разбирали, каков должен быть партийный руководитель. Сейчас же мы это не разбираем. Вот. А зря. Потому что, например, когда мы изучали роман Фадеева «Разгром», это ведь очень интересное произведение, оно же современное. Вот тебе патриот, вот тебе предатель, вот тебе руководитель. Как себя повести в этой ситуации? Как не стать предателем? Да? Куда ты должен стремиться? Мы это видим. Каким должен быть человек? Человек, который за собой ведет, потому что он сам лучший из них. Вот в чем дело. И вот эти дети у нас воспитывались вот на этих, на лучших традициях русской литературы. Кстати, у нас многие ребята из обычной мирской школы становились священниками, они продолжали свой путь. И очень много многодетных семей тоже. Они сейчас в данный момент многодетные семьи. Встречаешь их, даже не ожидаешь, что, например, у какого-нибудь руководителя КВН, там 8 mm-hmm. человек детей, и он продолжает любить школу и любить литературу. Вот и все, вот вам, пожалуйста. Так интересно довольно-таки. Вот.
1: Как много задач решает литература, если, опять же, ничто. Она в руках, если можно так сказать, человека такого с мировоззрением, ответственного. Потому что, наверное, это тоже же проблема из проблем. Ведь не все решается, далеко не все решается учебником, программой, даже содержание и методика. Все-таки все замыкается на личности учителя. Вы согласны с этим? Очень многое.
0: Безусловно, личность учителя играет роль. Но ведь с другой стороны, что получается? Учитель, вот, например, учитель в моей жизни. Я училась в 36-й школе математической. А уже заканчивала школу в 137-й школе. Вот получается, что в 36-й школе Меня обучили логически мыслить, меня обучили чрезвычайной дисциплине, сверхответственности, доводить дело до конца, личность учителя. Понимаете, я вспоминаю свою первую учительницу, которая в кулаке держала нас всех, и как бы мы вот ее уважали, боялись ее строгого взгляда. Вот когда мы пришли уже в 137-ю школу, поскольку тут все школы переполнены, да, я вдруг увидела совершенно других учителей. Это были учителя, которые, ну, вот элементарно, учитель истории, да, например, она могла запросто говорить о законе Божьем, запросто давала нам задание, чтобы мы Толстого, забавленное Евангелие, законспектировали, запросто проводила диспуты и говорила: а мы же закон Божий, там дети-то многие не читали, а у нас дома было, да, потому что бабушка у нас верующая, там у других тоже. У нас был, естественно, сам текст и то, что Толстой пишет. И у нас проводились диспуты. Вот учителя, которые были коммунисты, они нас подводили к идее вот этого, будем так говорить, вот этих идей, которые были заложены у нас в православии. Все учителя очень необычной, высокой этики, вот в полном смысле этого слова, безупречно, как учителя, безумно любящие предметы, вот все, что там мы имеем, как бы вот в нас, ну, в себе, как в человеке, это все идет, конечно, от учителей. То есть, когда сейчас дети позволяют себе говорить о том, что чем они недовольны, да, что им не нравится, ну, это слово «не нравится» там, может быть, грубо сказано, но методика учителя им не нравится. Я все время поражаюсь. А что ты знаешь в методике? Чтобы тебе не нравилась методика этого учителя. Вот. Для меня учитель – это был вот что-то такое невероятное. Человек, перед которым хочется преклонить колени, да, и хочется снять шляпу. Это, конечно, да, учитель – это все. И когда вот я помню даже... Ну, у нас к учителю не очень хорошие отношения, конечно, в стране. Вот. Но поскольку вот я приезжала часто к своим родственникам в Ростов-на-Дону, там необычайный пиетет перед учителем. И вот когда я была молоденькая девчонка, учительница, я шла, бабушка говорила: а это моя внученька, она учительница. А жили мы на улице Черкесской. Там были и татары, и черкесы, и украинцы, и русские. Многонациональная улица была. И они все снимали шляпы, кланялись и ждали, пока я не войду в ворота своего дома. Это было настолько вот трогательно. Я плакала. Говорю: бабушка, я же не такая. Они же еще не знают, я ведь плохой учитель. Она говорит: они перед учителем значение другом преклоняют колени, это голова. Поэтому, конечно, я такого вот почитания как-то...
1: Но, видимо, это подальше от центра, ближе к южным регионам, где традиции чтутся, они еще в почете и до сих пор.
0: До сих пор.
1: К сожалению, мы быстро переориентировались на Запад, где рухнуло традиционное общество, его ценности. Да. И мы как-то быстро туда больше смотрим, чем нежели в свое прошлое. А что же с этим делать? Как вернуть уважение и к учителю, и уважение просто к старшему человеку? Ведь мы шли по улице, нам мог сделать замечание любой взрослый человек. И мы боялись, и мы уважали человека старше себя по возрасту, человека, который имел жизненный опыт. Не говоря уже об учителе.
0: Ну, наверное, опять-таки, вот руководитель. Вот я сейчас работаю. Ну, мне повезло, что я все время работаю с хорошими руководителями. Вот не знаю, ну, Господь вот мне их дал, да, я же не сама же выбираю. Вот меня привели в 119-ю школу. Ну, в смысле, не привели, а там было место, поэтому я там за одну ночь, собственно говоря, устроилась, да. 31-й не было места, а вот именно в 16:00 оно появилось. И я уже проработала там 46 лет. А вот здесь вот у нас Ольга Николаевна Тюхова. Вот. Если она идет по школе, все замирает. Вот это почтение, она ничего не говорит, она просто идет. Все, все встают. Все стоят молча, пока она пройдет. Не дай бог обидеть. Если кто-то узнал, что Ольга Николаевна уже подошла, все замирают, все смотрят, у всех ли там колготочки телесного цвета, у всех ли косыночки на головах, все ли так, как надо. Понимаете, дети понимают, как надо. Это, я думаю, что все-таки идет от руководителя многое. Вот все, потому что если руководитель вот заставляет уважать себя, то ребенок будет уважать и учителей. Вот. Так что вот здесь вот так, наверное.
1: И вот еще такой вопрос. У нас ежегодно проводится конкурс «Серафимовские учители». Ежегодно собираются учителя и методические сборы. Есть ассоциация учителей Приволжского федерального округа. И там решаются проблемы о включении в разные предметные области христианского библейского содержания. Да? Формировать православное мировоззрение – это особая зона ответственности тех учителей, кто трудится и в православной гимназии, но я скажу, в каком-то смысле, наверное, и любого учителя, который в обычной светской школе. Но все-таки давайте про православную гимназию поговорим. Вы как-то для себя этот вопрос решили или до сих пор еще в процессе решения, как включить православный компонент в свой предмет, в пространство вашего учебника?
0: Он без меня включен, этот компонент, да, потому что, ну, если уж, простите, у там Тургенева звучат эти ценности, духовные ценности, от них никуда не уйдешь. Если Горького, например, если перечитываешь там и все время перечитываешь роман Горького «Мать» или там другое у него произведение, опять-таки от этого не уйдешь. Они сами по себе. Только другое дело, что ты можешь это выделить, акцентировать на это внимание. Ведь сейчас ребенок, например...
1: А можешь нивелировать, пройти? Ну, в советскую школу социалистический подход преподавания.
0: Можно убрать, просто пройти мимо, не
1: заметить. Или интерпретировать как-то.
0: Да, или как-то по-своему. Что-то сделать. Совершенно верно. То есть сейчас же учитель на уроке, он свободный в этом плане, да, он дали программу, он работает по программе, уже личностные качества какие-то он уже проявляет в процессе преподавания того или иного произведения. Вот. Ну, тебя, как православного человека, на первое место, когда как раз выходят вот эти все те духовные критерии, которым должен придерживаться каждый человек. Они непроизвольны, но они внутри, они живут. Но если так надо, значит, так надо. Я же их не выдумываю, они созданы без меня. Вот и все.
1: А если допустить, что человек пришел в православную школу, работает по учебнику, даже, пускай, по методичке, может быть.
0: Не получится у него ничего.
1: Но он не исповедует эти убеждения.
0: Да дети почувствуют. Дети почувствуют мгновенно. Дети от камертона, они сразу видят все, абсолютно. И все. Вот даже как учитель там встал, как он говорит, там, о чем он говорит. Они иногда вот начинают, ну, какой-то фрагмент урока рассказывать. И одновременно уже понимают, в процессе своего пересказа они чувствуют уже вот эти какие-то нотки, которые, ну, не должны быть, наверное, на уроке. Вот. Дети все чувствуют, их не обманешь.
1: Вот. Всеобщее падение грамотности констатируют и преподаватели вузов, к которым приходят вчерашние школьники, абитуриенты, поступающие. С каждым годом падает, констатируют факт. Что случилось, Альбина Андреевна?
0: Выучивать надо детей. Это лично мое мнение. Вот если говорить вообще о подготовке детей, нужно выучивать. Я же не случайно говорю о том, вот школа, она должна дать навыки кропотливого труда. Вот грамотность – это кропотливый труд. Я никогда не забуду, как, значит, мне кто-то рассказал, что в Турции, когда хотят показать, ну какую-то индивидуальность той или иной девушки, вот эту девушку обязательно обучают различным письму, вот, красивому письму. И она должна очень долго трудиться этому. Вот если девушка красиво пишет, да, оформляет все, считается, что это очень образованная девушка. Вот у нас, к сожалению, вообще пишут некрасиво, да, вот. А за вот этой эстетикой идет уже и грамотность. Потому что если я умею выводить буковку, так я никогда там не ошибусь. У меня зрительная память на красивое письмо, а не на безобразное. Понимаете, это у нас так сложен. Чтение, письмо, говорение, слушанье. И если это все делают так, как полагается, со вниманием и с почтением, почтение к знаниям, и будет грамотность. Вообще грамотность, она выучивает грамотности. Это мое личное мнение. Тут должна как бы твердость учителя. Или учитель считает, что он обязан выучить. Но если не обязан, то...
1: Но тоже не поспоришь, что дети из-за цифровизации очень много времени проводят в гаджетах, из-за этого и внимание... Конечно. Дефицит внимания и рассеянность и так далее. Вот это как раз враги всего того,
0: поэтому
1: чтобы...
0: Поэтому в школе надо. Раз они дома хорошо не пишут, значит, учиться. В школе надо писать. Вот и все. Где-то они должны этому учиться. И задача как раз нашей школы, я имею в виду вообще школы российской, именно вот увеличить ну, как можно больше дать, может быть, уроков по русскому языку, увеличить. Ведь когда-то их было 10 часов, вы понимаете, 10. И сейчас 3 часа. Как так? Ну да, мы проходим программу.
1: Это про какое звено вы говорите?
0: Среднее звено.
1: Среднее звено, да.
0: Да.
1: Это настолько сократилось количество часов на изучение.
0: 80-е годы было, да. Я помню, что я работала, 10 часов русского языка было. Мы прям, знаете, там купались в русском языке. Это можно называть. Все дети были обучены грамотности. Потому что грамотность – это же закрепление. И все. Кто-то на первом уроке.
1: То есть это практика.
0: Практика, конечно. А, ну что за 3 часа может сделать преподаватель русского языка? Да нет, ничего он не сделает за неделю.
1: Альбина Андреевна, считается, что профессия учителя – это навсегда наряду с профессией врача и других помогающих профессий. Труд тяжелый, требует не только профессиональных компетенций, знаний, экспертности, как сейчас говорят, но и самоотверженности, терпения и любви. Любви к знаниям, к детям, к своему труду, к школе. И очень много, конечно, требуется от учителей, поэтому в профессию идти достаточно, ну, наверное, страшно. Вот сейчас людям, молодому поколению учителей, вот что бы вы им посоветовали?
0: Это пробовать надо, если ему нравится предмет, если он хочет поработать, да, потому что, как вот один ребенок говорит, я хочу методику всю перевернуть. Вот ребенок в 11 классе. Я говорю, ну как ты поймешь, если ты ее не знаешь, этой методики? Вот я и хочу, чтобы перевернуть. То есть у него уже, может быть, будущий ученый-методист, кто его знает. Вот. Пробовать надо, потому что это место, где хочется это, свои творческие способности показать. Вот я это умею вести за собой. Вот ведь в чем дело. Так что учитель – это тот, который ведет с собой. Вот у нас есть, например, в школе Антон Сергеевич Раков, преподаватель истории. Он ведет за собой. Да? Или Александр Николаевич у нас по математике. Он ведет за собой. Они мужчины. Я понимаю их преимущества, да? Но и женщины же могут вести за собой. Вот и все. Интерес. На интересе учитель должен сыграть вот большую роль. Могут и игровые моменты. Потому что я когда начинала, было модно вводить игровые моменты. Я их вводила. Вот. Но всему какой-то предел есть. Поиграли, ну а теперь пора уже за настоящие знания браться. Насильно-то не вобьешь любовь. Ни к чтению, ни к письму. Человек должен как бы вот понять. А потом дети ведь очень любят вот, дни учителя. Почему? Потому что там день самоуправления. И детям очень нравится вести уроки. И детям нравится слушать своих же товарищей. Mm-hmm. Это, понимаете, самые счастливые дни в школах. Вот. Потому что почему-то вот они заинтересованы в этом. И лес рук, я думаю, у меня на уроке никогда столько рук не бывает, как у этих учительниц учеников. Мгновенно, вот весь класс все знает. И все. Так что вот кто их знает? Дети есть дети. Непредсказуемо.
1: На ваш взгляд, в чем проявляется мастерство учителя? Когда вы понимаете, что вот это уже мастер достиг
0: какого-то. А вот умение понять, что вот именно это нужно ребенку. Вот ведешь урок, думаешь, господи, как же мне скучно. Это я внутри уже думаю. Я говорю, я сейчас усну, честное слово, я себе говорю. И неожиданно раз, прерываешь, и в другую сторону начинаешь вести урок. Они так это самое очнулись, и они за тобой идут. Уже интерес другой. То есть суметь как-то вовремя остановить вот этот момент, когда он идет, ну, никуда не ведет. Потому что урок – это поиск. Каждый раз это поиск. И все. Поиск приемов, поиск нужной информации какой-то, умение вот как-то заинтересовать ребенка, да, и умение, ну вот некоторые говорят, умение соперничества. Может быть, даже и это тоже на уроке проявляется. Вот какие-то неуловимые детали, которые можно почувствовать только в момент проведения урока. Потому что так. Ну, урок, вот он план. Вот он
1: каждый
0: план,
1: урок как... это творчество, он неповторим. Написать это картину как... разово.
0: Как это как артист на сцене. Mm-hmm. Он каждую одну и ту же роль может сыграть по-разному. Так и учитель. Все. И тут это необъяснимо. Необъяснимо. Иногда на таком полете вот, проходит урок, что дети говорят, батюшки, а урок-то уже кончился. Вот у меня когда уроки бывают по подготовке к экзаменам, mm-hmm. ну, сколько мы будем заниматься там? Ну, я говорю, ну, час мало, два. Они говорят, ой, как много, вы что, мы не высидим? Мы занимаемся 4 часа. Они говорят, как уже прошли 4 часа? Я говорю, да, никто ничего не напоминал. И они занимаются, занимаются. Все, процесс погружения, он настолько интересен, когда они сами ищут что-то, когда пытаются что-то, опять-таки, сами открыть это.
1: А эта работа с текстом идет какая-то аналитическая, да? В первую очередь, это вот это самое
0: анализ
1: главное
0: текст,
1: на уроке литературы.
0: Анализ текста, да, вот подготовка к ЕГЭ по литературе. А это анализ с текстом, и все. Мы же их должны научить анализировать текст, потому что ребеночек попадает в такую ситуацию, не очень хорошую, когда он должен проявить мастерство аналитическое. А как он проявит, если у него нет как бы вот таких навыков, как у доктора наук, который составляет вот эти задания? Он должен как-то выкрутиться. И вот ищем мы все время эти моменты. Как можно ответить с твоим уровнем вот на этот сложный вопрос?
1: Вот в том-то и дело. С твоим уровнем ребенка.
0: И
1: с уровнем его опыта жизненного,
0: конечно,
1: знаний.
0: Да, да. И начинается, и все. Им это интересно.
1: А есть авторы, которые вот, ну, недоступны детям? Но должно пройти время, вот совсем недоступно.
0: Конечно, конечно. Полно таких авторов.
1: Можете назвать, и как вы вот из этой ситуации выходите? Как вы, вот, вы
0: никак
1: пытаетесь?
0: Никак не хожу. Вот, ну, будем так говорить. У нас есть Гоголь. Вот. И этого автора мы изучаем практически с 7 класса и по 9 класс. Да? От более простого, ну, если литература что-то непросто, да, но так уж программа распорядилась, да, почему-то там считают, что ревизор — это просто, в 7 классе они все поймут, да, они не понимают ревизора. Вот. Ну, а «Мертвые души» совсем для них темный лес. Они слушают, отдают должное внимание. Я последние годы, года вот 3, я им рассказываю ситуацию, которая произошла в моей жизни, да, и дети по-другому стали вообще смотреть на Гоголя. У меня была знакомая учительница по музыке. И свое детство она провела в концлагере. Когда началась бомбежка, они попали, ну, в Ленинграде, да, это было дело. И они попали уже, эшелон разбили, они, мама музыкант, она с братом, ей было 8 лет. И вот их поезд разбит, и их для вот этих пленных перемещали из одной страны в другую. Как мать взяла ноты, мама была преподавательницей консерватории, и книжку, потому что у них мальчик еще был маленький, и все. Она книжку взяла, вот которую лежала, это был Гоголь «Мертвые души». И вот они с концлагеря приходили, вот эта Светлана Арсеньевна ее звать, она знала наизусть «Мертвые души». Почему вы знали «Мертвые души»? Я учила своего брата буквам на «Мертвых душах». Мне читать было нечего. Я читала «Мертвые души». И она мне задала вопрос, как относится к Гоголю? Я говорю, Гоголь не читает, Гоголь не понимает. Он говорит, это мой самый любимый писатель, потому что он отвечает на все мои жизненные вопросы. Ведь вот она это сумела увидеть. Я всегда детям говорю, если человек в 8 лет сумел увидеть в Гоголе, в «Мертвых душах», то, что вы не видите в 16 лет, значит, что-то у нас не то. Давайте перечитаем это. Начинаем перечитывать. И все. До кого-то доходит. Кто-то еще опять не понимает. Вы понимаете, это же тоже необъяснимо. Многие вещи необъяснимы в литературе. Да, бывает неинтересно. А потом вдруг раз как-то и открывается ключиком дверка в это произведение. И произведение становится любимым. А потом ведь не случайно, например, Гоголя многие приводят в пример «Мертвые души» на экзамене. Казалось бы, что-то они по-своему приводят. Что-то их задело в этом произведении. Вот. Хотя трудные по восприятию. Вот.
1: Очень бы хотел, чтобы такие учителя, как вы, воспитали других учителей, чтобы вот эта живая связь, она не прерывалась. Вот таких учителей, настоящих, горящих, думающих, ищущих. Спасибо вам, Альбина Андреевна, за то, что вы пришли, за то, что вы провели этот час, поделились такими своим опытом, своим знанием. Учительство действительно лежит в основе всего. Учительство — это и дар, и призвание, это и миссия. И большая ответственность, конечно. Я поздравляю всех причастных к этой профессии, учителей, с началом учебного года снова поздравляю и с праздником, который совсем скоро будет. Еще раз благодарю вас, уважаемая Альбина Андреевна. Заслуженный учитель Российской Федерации, победитель конкурса лучших учителей России в 2006 году. Автор множества программ по русскому языку и литературе была сегодня в программе «Чистого истока». В студии была Марина Дружкова. Всего доброго. До свидания.
0: Большое спасибо вам.
2: От чистого истока.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Александр Драгомышский, замечательный русский композитор, современник Пушкина и Лермонтова, друг Варламова и Глинки, старший коллега Римского-Корсакова, Бородина и Мусоргского. Талантливый пианист и скрипач, в историю музыки он вошел прежде всего как композитор, один из основоположников классической русской музыки. Его творчество оказало существенное влияние на развитие русского музыкального искусства XIX века. Александра Драгомышского называли великим учителем музыкальной правды. Его творческая зрелость пришлась на 40-е годы XIX столетия, время, когда на передний план в литературе выходят Гоголь, Тургенев, молодой Достоевский. В какой-то степени в музыке Драгомышский пытался сделать то же, что они делали в литературе. Музыковед-композитор Борис Асафьев писал о нем и его творчестве. Драгомышский весь в нестройности. Он предпочитает яркие, характерные и подчеркнутые свойства. Он стремится ухватить моменты решительные – напряжение страсти, драматический конфликт, острый миг горя, ужаса и боли. Устойчивость и покой в чем бы то ни было ему чужды. Он умеет не только метко схватить характерное, но и высмеять то, что его взор карикатуриста успел выделить. Ирония и горькая, шутливая – его сфера. В плане обогащения и освежения музыкального языка и в создании своего рода музыкальной характерологии Драгомышский оказался смелее и разностороннее Глинки, потому что был композитором, заставшим другую эпоху и инстинктивно ее отразившим в своих изумительных романсах.

Александр Доргомышский родился в 1813 году в Тульской губернии. Когда мальчику исполнилось 4 года, семья переехала в Петербург. Будущий композитор получил домашнее, но широкое и разностороннее образование. В дом приглашались всегда только лучшие учителя. Дети изучали литературу, историю, иностранные языки, занимались стихосложением, переводами с французского. По воспоминаниям друзей дома, детские литературные альбомы пестрели баснями, притчами, эпиграммами. Мать писала небольшие пьески, которые и разыгрывались всем семейством. Большое внимание в семье Доргомышских уделяли музыке. Брат играл на скрипке, сестра на арфе. В 7 лет Александра начали обучать игре на фортепиано и скрипке. Позже он брал уроки пения. Свое пианистическое образование Доргомышский завершил у композитора и пианиста Франца Шобер-Лехнера, ученика знаменитого Иоганна Гумеля. Он учился у него в конце 20-х, начале 30-х годов. В 31-м Доргомышский поступил на службу в Министерство двора по контрольной части. В это же время с особенной силой проявилась его склонность к творчеству. И в течение одного года молодой композитор написал множество блестящих сочинений. Он посещал музыкально-литературные вечера в салонах Адоевского и Карамзиной, бывал в кругу поэтов, художников, артистов, музыкантов, часто выступал как пианист, участвовал в квартетных вечерах и проявлял все больше интерес к композиции. Однако ему не хватало знаний теоретических. Полный переворот в его судьбе произошел после знакомства с Михаилом Глинкой. Вот фрагмент автобиографической записки Доргомышского. «Одинаковое образование, одинаковая любовь к искусству тотчас сблизили нас. Мы скоро сошлись и искренне подружились. И в течение 22 лет сряду были с ним постоянно в самых коротких, самых дружеских отношениях. Именно тогда перед Доргомышским впервые по-настоящему и встал вопрос о смысле композиторского творчества».

Как замечают исследователи творчества Даргомышского, уже в своих первых творческих опытах он проявил большую художественную самостоятельность. Стремился воссоздать в музыке разнообразные человеческие черты, согревая их своим сочувствием и состраданием. Он присутствовал при рождении первой классической русской оперы «Иван Сусанин», принимал участие в ее сценических репетициях, убеждаясь в том, что музыка призвана не только услаждать и развлекать. Музицирование в салонах было заброшено. Даргомышский приступил к восполнению пробелов в своих музыкально-теоретических познаниях. Вдохновленный творчеством Глинки, Даргомышский задумал самостоятельно написать крупное сценическое произведение. Выбор сюжета пал на драму Виктора Гюго «Лукреция Борджиа». Однако создание оперы продвигалось медленно. В 1837 году по совету Василия Жуковского композитор обратился к другому сочинению того же автора, которое в 30-х годах XIX века было весьма популярно в России – «Собор Парижской Богоматери». Даргомышский использовал оригинальное французское либретто, написанное самим Гюго. К 1841 году Александр Даргомышский закончил оркестровку и перевод оперы, для которой взял название «Эсмеральда» и передал партитуру в дирекцию императорских театров. Однако в это время большей популярностью пользовались сочинения итальянских композиторов, и опера, написанная русским композитором, во французском духе ждала своей премьеры несколько лет. В своей автобиографии Даргомышский писал: «Эсмеральда пролежала у меня в портфеле целые 8 лет. Вот эти-то 8 лет напрасного ожидания и в самые кипучие годы жизни легли тяжелым бременем на всю мою артистическую деятельность». Лишь после третьей постановки опера была поставлена в первый разряд пьес. Но вскоре интерес публики к «Эсмеральде» значительно ослабел, и, несмотря на хорошее драматическое и музыкальное решение «Эсмеральды», эта опера через некоторое время после премьеры сошла со сцены и в дальнейшем практически никогда не ставилась.

Неудача оперы «Эсмеральда» Александр Доргомышский переживал очень остро. Но такая же участь ожидала и следующее крупное произведение композитора – кантату «Торжество Вакха» на стихи Пушкина. Позднее он переработал ее в оперу-балет. Постановка была осуществлена только в 1867 году. В это время Доргомышский начинает давать уроки пения. Интересно, что его ученицами были исключительно женщины, и платы с них композитор не брал. Он написал ряд романсов для голоса и фортепиано, некоторые из которых были изданы и стали весьма популярными. Это время формирования главного метода его творчества – интонационного реализма, когда главным средством создания конкретного образа служит воспроизведение живых интонаций человеческой речи. Творческое кредо композитор сформулировал так: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово, хочу правды». Этот принцип притворен в песне «Мельник» на стихи Пушкина. От нее тянутся нити к опере «Каменный гость», в которой воплощены приемы музыкальной декламации. В романсах «Искушно и грустно», «Ты скоро меня позабудешь» возникает так называемая «амузыкаленная речь». В 1843 году Александр Доргомышский ушел в отставку и уехал за границу. Он жил в Берлине, Брюсселе, Париже, в Вене. Познакомился с музыковедом Франсуа Жозефом Фети, скрипачом Анри Вьотаном и ведущими европейскими композиторами того времени – Абером, Деницетти, Галеви, Мейербером. Примечательно, что, вернувшись в Россию, Доргомышский начинает изучать русский музыкальный фольклор, элементы которого ярко проявились в романсах и песнях, написанных в этот период, а также в опере «Русалка». Как замечают исследователи творчества Доргомышского, уехав приверженцем всего французского, он возвратился в Петербург гораздо большим, чем ранее, поборником всего русского.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

известно в мире нашем есть. Чудесные явления, в морях же их не перечесть. Достойных удивления, железный лом плывет.

0: порой не верится, друзья. И все-таки бывает. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Азбука братьев наших меньших.
3: И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Книга Бытия.

0: Буква «Н». Наездники.
1: О, мы про лошадей сегодня будем разговаривать.
2: Почему про лошадей? Про наездников.
1: Но ведь наездники только с лошадями и связаны. Не на свинках же им скакать.
2: Мы будем говорить о насекомых. Наездники – это насекомые-паразиты, которые существуют на других животных.
1: То есть как это?
2: Ой, Илья, тут надо издалека начинать рассказывать. Дело в том, что наездники откладывают яйца.
1: Вот так насекомые, как курочки.
2: Совсем даже не как курочки. Они откладывают яйца прямо в тело жертвы. А жертвы, как правило, становятся более крупные насекомые. Пауки, гусеницы бабочек, личинки жуков.
1: Полин, а зачем наездники это делают?
2: Вот на этот вопрос я не могу тебе ответить. Так устроено Творцом, а значит, это необходимо. Когда из яиц, впрыснутых, например, в тело гусеницы, вылупятся личинки, они съедят гусеницу изнутри, и она погибнет.
1: Понятно теперь, почему этих наездников паразитами называют.
2: Но ведь людям без этих маленьких насекомых приходилось бы очень трудно.
1: Почему это?
2: Потому что основными жертвами наездников становятся многочисленные вредители сельскохозяйственных культур.
1: То есть, если бы наездники, скажем так, не катались на своих жертвах, то эти жертвы поели бы все наши урожаи, и на земле наступил бы голод.
2: Кто знает, что могло бы быть. Видишь, Илья, как мудро устроено все в природе. И главное, что все существует для пользы человека.
1: Это потому что человек – венец творения. И даже маленькое, и как могло показаться злое насекомое, наездник, тоже служит людям.
2: Между прочим, люди давно поняли его неоценимую помощь в сельском хозяйстве и стали разводить маленьких наездников для защиты своих полей и урожаев. А вы, ребята, как думаете, вредные или полезные эти маленькие насекомые – наездники?
0: В программе принимали участие ученики театрального отделения Школы искусств номер 9 имени

шумных игр я с детства рос, но от зари до зари, испачкав в мыле длинный нос, пускал с балкона пузыри. Отец ворчал:

0: девочки бегут за шариками вслед. Лопнули шарики, были шарики и нет.
1: Шарики, шарики, шарики.
0: Байрам, пам-пам-пам-пам-пам.
1: Шарики, шарики, шарики.
0: Байрам, пам-пам-пам-пам.

решать задач. Забыл я игры прежних дней. Я взрослым стал, но я циркач, маэстро мыльных пузырей. Вновь перед вами я стою, держа соломинку во рту.

Лопнули шарики, были шарики и не

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Татьяна Шорохова из цикла «Первый молебен». «С нами Бог». Исполняет Ильичева Ксения.
2: Бог испытание послал нам строго, чтобы мы узнали живого Бога. Теперь мы с Богом, теперь не сами. Он с нами дома и в белом храме. Когда учусь я, грустить не буду, Он покрывает меня повсюду. Спаситель дал нам любовь и милость, семья вся наша переменилась. Как день рождения я помнить буду про это счастье, про это чудо.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Золотая коллекция. Литературная классика детям.
2: Алексей Толстой. Сказки. Воробей. На кусту сидели серые воробьи и спорили, кто из зверей страшнее. А спорили они для того, чтобы можно было погромче кричать и суетиться. Не может воробей спокойно сидеть, одолевает его тоска. «Нет страшнее рыжего кота», — сказал кривой воробей, которого царапнул раскот в прошлом году лапой. «Мальчишки много хуже», — ответила воробьиха. «Постоянно яйца воруют». «Я уж на них жаловалась», — пискнула другая. «Быку Семену обещался пободать». «Что, мальчишки?» — крикнул худой воробей. «От них улетишь, а вот коршуну только попадись на язык. Беда, как его боюсь». И принялся воробей чистить нос о сучок. «А я ничего не боюсь!» — вдруг чирикнул совсем еще молодой воробьеныш. «Ни кота, ни мальчишек, и коршуна не боюсь! Я сам всех съем!» И пока он так говорил, большая птица низко пролетела над кустом и громко вскрикнула. Воробьи как горох попадали, и кто улетел, а кто притулился. Храбрый же воробьёныш, опустив крылья, побежал по траве. Большая птица щелкнула клювом и упала на воробьёныша. А он, вывернувшись, без памяти нырнул в хомячью нору. В конце норы, пещерки, спал, свернувшись, старый пестрый хомяк. Под носом лежала у него куча наворованного зерна и мышиные лапки, а позади висела зимняя теплая шуба. «Попался!» — подумал воробьёныш. «Я погиб! И зная, что если не он, так его съедят!» Распушился и, подскочив, клюнул хомяка в нос. «Что это щекочет?» — сказал хомяк, приоткрыв один глаз, и зевнул. «А, это ты! Голодно, видно, тебе, малый! На, поклюй зернышек!» Воробьёнышу стало очень стыдно. Он скосил черные свои глаза и принялся жаловаться, что хочет его пожрать черный коршун. «Хм!» — сказал хомяк. «Ах, он разбойник! Ну да идем, он мне кум, вместе мышей ловим». И полез вперед из норы, а воробьеныш, прыгая позади, думал, какой он воробьеныш маленький и несчастный, и не надо бы ему было совсем храбриться. «Иди-ка сюда, иди», — строго сказал хомяк, вылезая на волю. Высунул воробьеныш вертлявую головку из норы и обмер. Перед ним на двух лапах сидела черная птица, открыв рот. Воробьёныш зажмурился и упал, думая, что он уже проглочен. А черная птица весело каркнула, и все воробьи кругом нее попадали на спины от смеха. То был не коршун, а старая тетка-ворона. «Что, похвальбишка?» — сказал хомяк воробьёнышу. «Надо бы тебя посечь, ну да ладно. Поди принеси шубу, да зерен побольше». Надел хомяк шубу, сел и принялся песенки насвистывать. А воробьи да вороны плясали перед норой на полянке. А воробьёныш ушел от них в густую траву и со стыда до досады грыз когти по дурной привычке.
3: Грибы.
2: Братца звали Иван, а сестрицу Косичка. Мамка была у них сердитая. Посадит на лавку и велит молчать. Сидеть скучно, мухи кусаются или косичка щипнет, и пошла возня. А мамка рубашонку задернет, да шлеп, в лес бы уйти. Там хоть на голове ходи, никто слова не скажет. Подумали об этом Иван да косичка, да в темный лес и удрали. Бегают, на деревья лазают, кувыркаются в траве. Никогда визга такого в лесу не было слышно. К полудню ребятишки угомонились, устали, захотели есть. «Поесть бы!» — захныкала косичка. Иван начал живот чесать, догадываться. «Мы гриб найдем и съедим», — сказал Иван. «Пойдем, не хнычь». Нашли они под дубом боровика, и только сорвать его нацелились, косичка зашептала. «А может, грибу больно, если его есть?» Иван стал думать и спрашивает. «Боровик, а боровик, тебе больно, если тебя есть?» Отвечает боровик хрипучим голосом. «Больно». Пошли Иван да косичка под березу, где рос подберезовик, и спрашивают у него. «А тебе, подберезовик, если тебя есть, больно?» «Ужасно больно», — отвечает подберезовик. Спросили Иван да косичка под осиной подосинника, под сосной белого, на лугу рыжика, груздя сухого да груздя мокрого, синявку-малявку, опенку тощую, масленника, лисичку и сыроежку. «Больно, больно пищат грибы!» А грусть мокрый даже губами зашлепал. «Что вы ко мне приштали? Ну, ваш, к лешему!» «Ну, — говорит Иван, — у меня живот подвело, а косичка дала реву». Вдруг из-под прелых листьев вылезает красный гриб, словно мукой сладкой обсыпан, плотный, красивый. Ахнули Иван да косичка. «Миленький гриб, можно тебя съесть?» «Можно, детки, можно, с удовольствием», — приятным голосом отвечает им красный гриб. Так сам в рот и лезет. Присели над ним Иван да косичка, и только разинули рты, вдруг, откуда ни возьмись, налетают грибы. Боровик и подберезовик, подосинник и белый, опенка тощая и синявка-малявка, мокрый грусть да грусть сухой, масленник, лисички и сыроежки. И давай красного гриба колотить, калашматить. «Ах ты, яд, мухомор, чтоб тебе лопнуть, ребятишек травить удумал!» С мухомора только мука летит. «Посмеяться я хотел!» — вопит мухомор. «Мы тебе посмеемся!» — кричат грибы. И так навалились, что осталось от мухомора мокрое место. Лопнул. И где мокро осталось, там даже трава завяла от мухоморьего яда. «Ну, теперь, ребятишки, раскрывайте рты по-настоящему!» — сказали грибы. И все грибы до единого к Ивану да косичке один за другим скок в рот и проглотились. Наелись до отвалу Иван да косичка и тут же заснули. А к вечеру прибежал заяц и повел ребятишек домой. Увидела мамка Ивана да косичку, обрадовалась, всего по одному шлепку отпустила, да и то любя. А зайцу дала капустный лист. «Ешь, барабанщик!»

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Иногда в некоторых... На самом деле это...
2: Три в одном.
3: Три в одном или три ответа на один вопрос.
4: Да.
5: Духовная радость. Что для вас означает это понятие?
6: Для меня духовная радость – это когда мы все молимся и постимся. Молитва меня радует то, что мы разговариваем с Господом и знаем, что Он нас слышит. Это для меня духовная радость.
7: Для меня духовная радость – это когда я верю во Христа, стараюсь выполнять Его заповеди и делать что-то такое, чтобы Его порадовало. Стараюсь почаще ходить в храм, причащаться, особо не грешить и исповедоваться, если вдруг так получилось. И для меня это духовная радость.
8: Для меня духовная радость – это когда я помогаю другим, например, пожилым или маленьким. Например, кто-то не может войти в автобус, потому что пожилой сильно, и я помогаю. У меня с душой происходит то, что мне какая-то радость, что я помогла и сделала хороший поступок.

А тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету, и это действительно так. Смотрите в телескопы и тоже открывайте иные миры.

0: отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском Благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Слушайте радио «Образ» в Павлове на 106,7 FM.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Доброго здоровья, Бог нам в помощь.
1: Батюшка, у нас сегодня вопрос от Надежды. На отпевание умерший был без крестика. Выяснилось это позже. Это важно?
2: Вы знаете, если такие случаи происходят, а таких случаев происходит очень огромное количество, например, воинов хоронят где-то на поле брани, заключенных людей хоронят в заключении. Допустим, сейчас это менее актуально. Вот, например, лет 80, 60, 70 назад, когда расстреливали людей пачками, если можно так выразиться, да, когда людей убивали и хоронили в братских могилах, никто этим людям никаких, естественно, крестиков не надевал. Были крестики на ком-то не было. Счастье такое время, когда мы этих людей прославляем в лике святых, и отсутствие крестиков на их телах во время их погребения никоим образом не сказалось на том, что эти люди были праведной жизнью, приняли кончину за Христа и сейчас в чертогах небесного царствия находятся и молятся о нас, грешных. Если кого-то отпели без креста, там в морге не нашли, не надели или прочие какие-то вещи, ничего страшного не случилось, критического не случилось. Возьмите крестик, который был предуготовлен для этого, значит, и подкопайте в ту часть могилы, где, предположительно, он должен был быть. Я думаю, на этом все нужно оставить вот так, как есть.
1: Спасибо, батюшка. Я думаю, что Надежда услышит ответ на свой вопрос. И я хотела бы еще в дополнение спросить, как может еще человек, которого беспокоят вот такие, ну, такие несоблюдения правил какие-то, как он может помочь сам себе и умершему?
2: А помогать умершему уже, мне кажется, несколько поздновато. Помогать надо, наверное, живым. Умершим надлежит только видеть поминовение о них. А что касается помощи нам, нужно, во-первых, разбираться, с чем связано то или иное беспокойство. Просто это очень часто бывает так, что просто беспокойное состояние души, нервной системы, характер такой беспокойный, и он просто находит, в том числе и в религиозной жизни, какие-то, скажем так, сопутствующие причины, которые бы позволили, за ней зацепившись, начинать беспокоиться. Некоторым людям это просто характеру необходимо. Вот и все.
1: Отец Николай, если это пожилой человек, и тебе беспокойство, тревога, даже за такой случай, что не было крестика, это вот его жизненный фон. Ну что в таких случаях еще можно делать?
2: Предать все на волю Божию, предать все в руки Божьи. Бог есть любовь, Он управит все.
1: То есть просто вот учиться и учиться.
2: Отпускать ситуации, которые мы уже не можем вернуть и повторить, изменив их. Ну, отпускать на волю Божию, конечно. Мы же не можем многие вещи изменить в жизни. Мы же очень многие вещи, даже сейчас происходящие, никаким образом на них повлиять не можем. Поэтому, ну, как есть, так есть.
1: Спасибо, батюшка, за поддержку.
2: Храни всех нас Господь.
1: С нами сегодня был протоиерей Николай Алясов.

0: Церковное слово.
1: Глядати.
2: Глядати, смотреть, глядеть. Пример из Евангелия от Матфея.
1: Тогда приведоши к нему беснующийся слепо и немо, и исцели его, яко слепому и немому глаголати и глядати. Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть.
2: Итак, глядати означает смотреть, глядеть.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других. Потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Блаженная Ксения Петербургская.
1: Ксения родилась между 1719 и 1730 годами в дворянской семье. О родителях ее, о детских и отроческих годах ничего не известно. Знаем мы, что отца Ксении звали Григорием. По достижении совершеннолетия девушка вступила в брак с придворным певчим Андреем Федоровичем Петровым и жила с супругом в Санкт-Петербурге. Муж Ксении состоял в звании полковника, но недолго суждено было молодой чете наслаждаться семейным счастьем. 26 лет от роду Ксения осталась вдовой. Муж ее скончался внезапно. Это трагическое событие изменило жизнь молодой женщины. Она была глубоко потрясена тем, что ее муж скончался без должного христианского приготовления и не успел покаяться. Ксения решила, что подвигом жизни она вымолит у Бога прощение грехов мужа. В день похорон Ксения Григорьевна надела его одежду и всем обращавшимся к ней с соболезнованиями говорила, что умер не Андрей Федорович, а умерла его супруга Ксения Григорьевна. С этого момента она действительно умерла для мира, приняв на себя тяжелейший подвиг – подвиг юродства Христа ради. Родные и знакомые ее полагали, что молодая вдова лишилась рассудка из-за свалившегося на ее плечи горя. Подозрения их окончательно утвердились, когда Ксения решила раздать имущество, доставшееся ей в наследство от мужа. Так она подарила свой дом, находившийся в приходе церкви святого апостола Матфея на петербургской стороне, своей знакомой Параскеве Антоновой. Та не хотела принимать это в дар и даже просила родственников Ксении со стороны мужа уберечь ее от такого поступка. Родственники обратились к начальству покойного Петрова. Влиятельные люди беседовали со вдовой, нашли ее в совершенном рассудке и решили, что она вполне может распоряжаться своим имуществом. Отныне Ксения не имела постоянного места жительства. Днем она бродила по городу, в основном по петербургской стороне, возле церкви апостола Матфея, а ночью уходила за город, в поле, и всю ночь молилась. Так ее однажды и застали горожане, которые заинтересовались ночными исчезновениями блаженной. Редко оставалась Ксения ночевать в домах знакомых ей благочестивых женщин. Злые люди и уличные мальчишки издевались над ней, но она все сносила безропотно. Еще при жизни Ксения Петербургская прославилась даром узнавать мысли людей и предсказывать будущее. Блаженная носила подвиг добровольного безумия 45 лет и скончалась около 1803 года. На могиле ее на Смоленском кладбище была со временем воздвигнута каменная часовня. Она и по сей день служит одной из святынь Петербурга, привлекает многочисленных богомольцев. Ксения Петербургская была причислена к лику святых в 1988 году.
0: Святые земли русской.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Знаю, недаром средь мхов ранний подснежник я рвал. Вплоть до осенних цветов каждый цветок я встречал. Что им сказала душа, что ей сказали они? Вспомню я, счастьем дыша, в зимние ночи и дни. Листья шумят под ногой, смерть стелит жатву свою. Только я весел душой и как безумный пою. Аполлон Майков.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Завтра, 3 сентября, в южной части региона будет облачная погода. Возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 22 градуса. Ветер западный 3 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Завтра, 3 сентября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 21 градус. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды. В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.

0: 60 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

Веки веков аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и царю всякого создания, сподобивыми даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди,
и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, дарами и восставши слове всем Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, Него же вера в охом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруми конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благосо Твоих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бог, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я, владычица моей госпожи Богородице, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо, владычица моей Богородице, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее, пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во внешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба твоего, я когда достойный мя покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и воспесуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти, радуйся, невеста неневестная. Преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата,
о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой и Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю прави, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави их от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближника моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: не бури. Конечно, основной и очевидный смысл в том, что Христос имеет власть повелевать стихией, что Он – всевластный Бог. Вместе с этим толкователи Евангелия от Марка видят в сегодняшнем эпизоде нечто большее. Они идут дальше и переносят события из лодки галилейских рыбаков на всю нашу жизнь, на жизнь каждого человека, каждого народа, на жизнь всего человечества. Они говорят, что все в мире подчиняется естественным законам, так, как подчинялось и поныне подчиняется им Галилейское озеро. В силу естественных законов дуют ветры и возникают бури. В силу этих же законов начинается шторм. При этом Бог бездействует, несмотря на то, что пребывает среди всех этих событий. Бог бездействует, несмотря на то, что находится в самом эпицентре стихии. Бог точно так же пребывает среди всех наших треволнений, среди всех нестроений, которые мы испытываем и которые вызваны естественными причинами. Бог начинает действовать тогда, когда угрожает неминуемая беда, способная уклонить направление событий в такое русло, которое входит в противоречие с его планами. До этого момента Он предоставляет действовать своему творению, то есть нам, в соответствии с теми силами, которые у нас есть. Бог всегда готов действовать сам в том случае, если это необходимо по Его беспредельной премудрости и правде. Постараемся помнить об этом, помнить, что Бог всегда близко, всегда рядом, всегда готов к действию. Достаточно лишь обратиться к Нему с просьбой устроить все так, как Он сам сочтет нужным и полезным.
1: Евангелие, день за днем.
2: Песнопение всеночного бдения.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами разговор о ветхозаветной святости. Продолжаем с вами разговор о пророках. Как мы уже с вами говорили, наиболее почитаемыми можно считать Моисея и Илию. Моисей – единственный из пророков, который удостоен в церкви имени Боговица, который лично видел Бога. Это великий пророк, величайший законодатель Израиля. Он происходил из колена Левина. Он родился в Египте приблизительно в 1570 году до Рождества Христова. Мы с вами, если читаем ветхозаветные книги, помним его рождение, помним то, что был в Египте фараоном издан указ, чтобы убивать всех детей. Мать не в силах убить своего сына, она бросает его в корзине в воду. Эту корзину вылавливает дочь фараона, и Моисей воспитывается при дворе фараона. Наравне с египтянами он изучает и научается всю премудрость египетскую. Далее Моисей после несчастного случая бежит в пустыню, становится пастухом, ходит по пустыне со своими стадами, очевидно, много думает, много размышляет о судьбе израильского народа, и там же он сподобляется божественного откровения, голос из неопалимой купины, о которой мы с вами помним, когда Бог призывает Моисея к служению пророческому, призывает Моисея к тому, чтобы вывести народ Израилев из земли египетской. Моисей был человеком, которому Бог открыл величайшие тайны бытия, тайны сотворения мира, тайны сотворения человека. Когда мы с вами читаем первые главы книг Бытия, мы должны помнить, что это откровение, которое было открыто Моисею на Синайской горе. Также на Синайской горе Моисей принял от Бога 10 его божественных заповедей. Это те заповеди Божии, которые каждый православный христианин обязан знать, которые написаны в каждом православном молитвословии. Первая заповедь из которых гласит: «Я Господь Бог Израилев, и не будет у тебя других богов перед лицем моим». Именно с этой заповеди каждый человек должен начинать свой путь к Богу. Силой Божией Моисей творил величайшие знамения, величайшие чудеса. По его молитвам из камня исходила вода. По его молитвам с неба снисходила манна небесная. Снисходили перепела, которые служили пищей народу Израилю. Мы с вами помним о том, что 40 лет Моисей водил народ Израилев по пустыне. Водил для того, чтобы народ подготовился к тому, чтобы войти в землю обетованную, чтобы народ подготовился к тому, чтобы почитать истинного Бога. Моисей представился 120 лет от роду в стране Моавитской. Моисею было откровение о том, что он лишь с горы увидит всю благость, всю красоту земли обетованной, но войти туда он уже не сможет. Моисей выполнил свое дело. Войти в землю обетованную должны были другие. Погребен Моисей в долине близ Вифигора, но никто не знает места погребения его даже до сего дня. Так говорится в книге Второзакония. Почему неизвестно место погребения Моисея? Я думаю, достаточно понятно. Моисей пользовался столь большой любовью у народа израильского, что его могила могла бы превратиться в объект культа, в объект поклонения. О жизни Моисея повествуют книги Библии «Исход», «Числа» и «Второзаконие». Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Мудренные, нечестивых видим тобою посрамленные, Богомудрый отче Николае, Ария Бакульника, разделяющая божество, и Савелия, смешающая святое.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели.

Богов, аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едине безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими

чувствы, и сам покрываясь, сохраними от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Нет мне и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща,
неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от селя пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во внешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем те. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойней бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбия Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я живу в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, внемощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего.
Помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети нашим светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час,

Ненастью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предо

0: «Жизненный и духовный путь патриарха Никона». Цикл бесед ведет архимандрит Тихон, наместник Вознесенского Печерского монастыря.
1: Никита ушел в монастырь в 12-летнем возрасте. Когда Никита пропал, отец ведь тоже забеспокоился. И тогда он пошел на такую уловку, договорился с родственниками. Они пришли сюда, сказали, что вот Никита, ты должен вернуться к отцу, ибо он при смерти. Конечно же, он благословение своего старца, архимандрита-настоятеля, покинул Печерский монастырь, вернулся в свое село Вильдиманово. Но, увидев обман, он увидел отца совершенно здорового, хотел опять убежать в монастырь. Родители заставили жениться. Никита женился, у него трое детей родилось. Был рукоположен, священники ближайшего села, хотя в Вильдиманове тоже церковь была в то время. И именно там, в то время, и сложилась дружба священника Никиты, священника Аввакума Петрова, священника Ивана Неронова, будущего царского духовника Стефанова Нефатьева, так называемый кружок ревнителей благочестия. То есть, можно сказать, всю вот эту вот церковную реформу во всей русской церкви совершили нижегородцы. Они собирались у Анании, в селе Кирикова, Илларион там тоже был. В то время Макарьевский монастырь был уже основан. Они и туда ходили, молились, в первом деревянном храме. Промыслом Божьим, волею судеб, они все уже взрослели, и каждый выбрал свой путь. Аввакум остался в своем селе, в Лопатищах, служить священником. Иван Неронов в Москву перешел. Стефан Ванифатьев тоже так же в Москве оказался. Потом уже стал царским духовником царя Алексея Михайловича.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Задавайте ваши вопросы. Мы постараемся на них ответить сразу или чуть позже, смотря по сложности вопроса. А вот такой вопрос у нас есть, и я на него постараюсь ответить, пока ждем ваших вопросов устных, ну и письменных тоже. Что такое святость с точки зрения церкви? Святость. Вот действительно очень такое широкое понятие. Во-первых, это святость – одно из свойств, из существенных свойств Бога. В абсолютном смысле только Бог свят, потому что свят по своей природе. Во-вторых, святость — это духовная близость человека к Богу, когда все свое существо, всю свою жизнь он посвящает служению Божеству. Ну, то есть и по задаче сотворения человека, конечно, обожествление, теосис, приближение человека к Богу. Да, вот это тоже святость. Разумные существа могут быть святы и по благодати, и в силу особой причастности к Богу. А Господь, конечно же, всех нас призывает к святости. Вот в книге Левит он говорит: «Я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш свят». То есть я свят, и вы будьте святы. Да. Вот все христиане призваны к святости. Апостол Петр пишет в первом своем послании: «По примеру призвавшего нас, святого, и сами будьте святы во всех поступках». Вот к чему мы призваны. Ну, конечно же, и ангелы являются святыми, и некоторые люди. Люди, праведники, удостоенные Царства Божия. Вот Антоний Сурожский говорил так: «Святой – это человек, который открылся Богу и через которого Бог как бы действует и сияет. И я думаю, — продолжает он, — что многие святые никаких чудес не творили, но сами были чудом». Вот так. А также святой мы называем церковь. Вспомним символ веры. «Верую во едину святую соборную апостольскую церковь». В церкви, конечно же, есть грешники, но они и лекаются, и, ну, если это настоящие, да, члены церкви, верующие люди, но никто не застрахован от греха. Вот. Или отпадают от церкви, а она остается, по словам апостола Павла, свята и непорочна, как он говорил в послании жителям Эфеса. «И такой она пребудет всегда. А те, кто отпадает от нее, они уже никак повлиять на это не смогут». Вопрос о святости. У нас еще есть несколько таких вопросов. Вот, например, такой: почему в церкви так много святых? И чем они различаются? Апостол, например, от преподобного или мученика? Да, но, как мы и говорили, Господь призывает каждого человека к святости, да, и многие за ним следуют и воспринимают это как вот такое свое кредо жизненное. Апостол, слово, если говорить о том, значит, об отличии, апостол — слово древнее и обозначает в переводе с греческого «посланник». Ну, посланник, которому поручено исполнить некоторые известные поручения. А мы же чаще всего употребляем это слово по отношению к 12 ученикам Иисуса Христа. Но апостолов, то есть людей, проповедовавших и учение Христа, конечно, было намного больше. Мы знаем, что Потому что, ну, во-первых, 12 тех, кого избрал сам Учитель, Иисус Христос, потом было еще 70, потом было еще 500, и, конечно же, и намного больше. Потом появились лики святых такое понятие, как равноапостольные, то есть тот человек, который по своим трудам, вот на Ниве Христовой, он стал равен апостолам. Это, например, просветительница Грузинина, креститель Руси князь Владимир, княгиня Ольга, святые братья Кирилл и Мефодий. Вот по своим трудам они действительно удостоены такого вот высокого звания равноапостольные. А преподобными, это об отличии как раз вот в лике святости, но действительно разные, так сказать, ступени. Вот преподобным мы называем святого из монашеского звания, особенно уподобившегося Богу, достигшего определенной степени обожения и при жизни, и на пути подражания к Богу, уподобления Ему. Это преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, Макарий Желтоводский, ну и многие другие. Мученик, или в переводе свидетель с греческого, да, вот, это тот, кто принял мучение и смерть за исповедание веры Христовой. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, приняли мученическую кончину, но, тем не менее, церковь относит их к лику святых, к апостолам, а не к мученикам. Ну, мучеников тоже сон очень большой. Есть и другие степени вот, в лике святых. Да. Это и страстотерпцы, да, там благоверные князья и так далее. То есть по своей жизни реальной, то есть той жизни на земле, где они достигли наибольшего приближения к Богу. Вот вопрос о святости. Почему мы молимся святым, а не сразу Господу? Не противоречит ли это заповеди о поклонении единому Богу? Ну, да, вот вопрос не праздный, что называется, потому что, ну, особенно любят сектанты нас в этом обвинять, что вот у вас многобожие, вы молитесь, значит, многим со своим святым как богам, поэтому вы вот язычники такие. Но это не так, и вовсе не противоречит заповеди поклонения единому Богу. Ну, уже и потому, что поклоняемся мы только Богу, а святых почитаем. Разница большая. Мы Богу поклоняемся, а святых почитаем. Да? Вот. Да и напрямую к Богу мы обращаемся. Тоже немало молитв, да, и Господу. Вот. Может быть, не меньше. Причем даже обращаясь в молитве к святым, имеющим вот благодать помогать нам в тех или иных нуждах каких-то, мы знаем, что один Господь, Он податель всех благ. Он врач душ и телес наших. И в этом смысле мы всегда молимся Богу. Надеемся на Его милосердие, всемогущество, обещая в молитвах подражать в жизни тому святому угоднику, посредством которого обращаемся к Божеству. Это вот очень... Я уже отвечал как на подобный вопрос и вспоминал. Вот молитва есть на освящении икона тому святому, ну, какой бы святой там, кто-то просит осветить икону там князю Александру Невскому, а кто-то преподобному Сергию Радонежскому. Да, и вот когда мы молимся, читаем эту молитву на освящение иконы, священник читает, там говорится от лица того, как бы участвующего в освящении, что и я при жизни постараюсь, ну, следовать тому, как ты жил, быть похожим в чем-то, да, на тебя, стараться быть таким, тогда вот, да, это действительно имеет смысл, вот такое вот обращение к иконе, что, да, я не просто произношу слова, и как бы там ни было, ты мне будешь помогать. Нет, я тоже стремлюсь измениться и стать таким, ну, близко к тому, как ты. Вот это очень важно. А как церковь решает, человек святой или не причислять его к лику святых? Вот, и какой процесс канонизации в православии? Ну, а что такое канонизация? Это вот такое вот официальное причисление церковью одного из своих членов к лику святых. То есть, проще говоря, признание праведника святым. Вот, на самом деле, это действительно, как уже и говорилось, это официальное причисление, потому что, ну, уже совершаются чудеса, уже, да, люди молятся, пока еще не причисленному, но уже святому человеку. Вот, христианин причисляется церковью к лику святых, конечно же, после своей уже кончины. А что требуется для этого от подвижника? Ну, конечно же, мы говорим о православной церкви, да, православие, святость жизни, да, потом вот эту святость, чтобы верующие почитали, и дар чудотворения при жизни или после смерти – это свидетельство того, что через вот этого угодника действует божественная благодать. Нетленность мощей должна быть. Это дополнительный, но не основной и не определяющий критерий. Страдание за православную веру тоже можно отнести к этому списку. Да? Отдельный критерий – это мученическая кончина за веру. Если все критерии имеются, священнослужители и миряне обращаются в епархиальную комиссию по канонизации святых. Потом материалы рассматривают, уже для канонизации рассматриваются самой церковью, Русской Православной Церковью. Вот, изучаются, проверяют все документы, поданные синодальной комиссией по канонизации святых. И решение о канонизации того или иного святого уже выносит Святейший Патриарх, Архиерейский или Поместный Собор. Патриарх может благословить почитание местно чтимого святого. Вот, ну, в каком-то регионе или в епархии он почитается, другие о нем еще пока не знают, и поэтому такое благословение получают, как местно чтимый святой. Вот. А на поместном соборе, когда это рассматривается, то он получает уже общецерковное почитание. Вот. Ну, нужно здесь вот что добавить и нам понимать, что все-таки не только те, кто канонизирован, вот, стяжали святость. Существует нам большое количество святых, которые в неизвестности ушли в мир иной. Да? Не случайно мы говорим «Дивен Бог во святых своих». У него угодников намного больше, чем мы знаем. Ну, я уверен, что все-таки те, кто причислен к лику святых, они истинные угодники Божии, да, но кто-то и не причислен, но на самом деле, конечно, своей жизнью во Христе, ну, не просто угодил Богу, а сумел обрести вот эту святость. И рано или поздно это откроется, и о нем тоже будет известно. Вот про чудеса, которые творят святые. Есть такой вопрос у нас. Как относиться к чудесам, которые описаны в житиях святых? Ну, надо сначала нам сказать, что такое чудо. Такое чудо – это сверхъестественное событие. Да? Это событие или действие, или явление какое-то, которое нарушает закон природы, а который не поддается рациональному или естественно-научному, что ли, объяснению. Вот поэтому выпадает из вот такой нашей, что ли, реальности. Истинные чудеса совершаются, конечно же, по воле Божией в целях добра. Они совершаются непосредственно или Богом, или при посредничестве святых, да, ну, при содействии божественной благодати. Но бывают, мы знаем, что бывают чудеса и не от Господа. Да, говорит об этом Христос. Вот Евангелие от Матфея откроем, 24 главу, и там прочитаем, что восстанут лжехристы, лжепророки и дадут великие знамения и чудеса. То есть попускает Господь, вот, да, что вот эти вот лжехристы и лжепророки будут совершать великие знамения и чудеса. Поэтому если это когда-то будет, да, о чем говорит Христос, но это случается и в наше время. Поэтому очень осторожно нужно относиться к чудесам, относиться с рассуждением, чтобы не перепутать истинное чудо вот с каким-то действием других сил, темных, скажем так. Да? Отличить-то можно, как учат и святые отцы, и, да и, конечно же, само Священное Писание, как они говорят, что можно отличить? По плодам. Истинное чудо может вызывать благоговейный трепет перед Господом, радость, да, мир, покой в душе, побуждать человека к покаянию, к изменению своей жизни, воцерковлению. Вот. Ну, и это нередко случается. Мы ведь знаем, я думаю, что все верующие, ну и священники тем более, встречали это, что вот к чему такие чудеса с исцелением там бывают, да, изменением какой-то жизни, и так приводит многое доброе делает человек, после, когда сталкивается вот с таким вот, с такой Божьей благодатью, Божьей помощью. Вот. А вот обольщающее чудо, в кавычках его возьмем, да, оно, напротив, может вызывать такое беспокойство, смятение, возбуждение, состояние духа, то, что называется неустойчивым состоянием духа, да. Поэтому следует нам относиться к чудесам, и описанным в житиях святых, и происходящих в наше время. Понятно, что с осторожностью, чтобы, во-первых, когда человек в этом принимает некоторое участие, что ли, чтобы он не возгордился и не впал в прелесть, что вот ему дано такое вот лицезреть или участвовать в этом, да. Мы знаем, что в древности чудес совершалось намного больше, и поэтому в житиях святых это и отражено. Сейчас меньше, а порой описываются в современных изданиях чудесные случаи, которые, честно говоря, едва ли можно назвать чудесами. Поэтому специально не нужно искать чудо. На все волю Божия. И Спаситель не случайно говорил иудеям: «Род сей лукавый и прелюбодейный знамени ищет, но знамени не дастся ему, кроме знамения Иона Пророка». Да, вот, вот хотели они и от него чудес, знамений там и все такое. Помним, как искушал его дьявол, да, и говорил, вот превратить камни в хлеба и тому подобное. Нет. Поэтому различать мы призваны, чтобы мы умели это делать. Вот, да, вот по святым покровителям, святые покровители, можем ли мы сами их избирать? Вот обычно небесным покровителем человека становится тот святой, имя которого этот человек носит. Да, ну, при рождении, ну, обычно и раньше там, да, семья ждет рождения ребенка, уже даже и имя выбирает. Сейчас, ну, люди там глубоко верующие, воцерковленные, да, они, конечно, ориентируются на святцы, на церковный календарь и смотрят имена, выбирают по календарю. Ну, как это делается, если говорить правильно? Рождение ребенка, да, дата там X, скажем. Вот на 8-й день после рождения ребенка вот выбирается имя. Или в этот 8-й день, или дальше идет по цепочке, уж они смотрят какой-то, ну, выпадет такой, который не выговоришь. Ну, наверное, его едва ли выберут. Выбирают другой. То есть вперед от дня рождения отсчитывают и выбирают имя. И так выбирают. Или о почитании того или иного святого, да, выбирают так имя, да, там, скажем, преподобный Сергий Радонежский, вся семья почитает, молится ему и хотят ребенка назвать там Сергеем. И называют. Так, и такой способ избрания вот небесного покровителя. Вот, ну, да. Вот из лик святых можно выбрать много интересных имен. Да. Иногда случается так, что вот родители, ну, были не воцерковлены, скажем, и они выбрали имя ребенку такое, которое потом со временем, ну, он Может быть, он воцерковился, стал почитать, этот ребенок вырос, сознательно посещает церковь, молится и почитает небесного покровителя совершенно другого. И тогда он может поменять его, тоже не возбраняется. Это делается так, приходит человек на исповедь, исповедуется, читается молитва ему с новым именем, и с новым именем он причащается. Вот тогда, да, он с новым именем причастился, вот с этого момента его небесный покровитель, да, становится... Вот, назвали его как-то там, может быть, даже и не христианское имя там какое-то, ну, а что только нет. По именам, кстати, много споров, можно ли так там называть ребенка. Там кто-то хотел, помню, где-то читал в интернете статья, там шел вот спор как раз об именах, хотели ребенка назвать «Экскаватор». Ну, как ему жить-то с именем «Экскаватор»? Вот. А вроде как, а родители говорят, а вы не имеете права в ЗАГСе не зарегистрировать. Ну, короче говоря, вот каких только чудес, в кавычках, не бывает. Вот. А потом, когда человек решил поменять своего небесного покровителя и свое имя, он это вправе сделать. Вот. Должен ли и может ли обычный человек стремиться к святости? Ну, как уже мы говорили, отвечает тут на вопрос в начале нашей передачи, к святости мы все призваны, все христиане призваны стремиться к святости. Это такая вот наша путеводная звезда, что ли, к ней мы призваны идти. Вот. И начало этому стремлению – таинство крещения. В этом таинстве человеку дается, ну, как бы потенциал святости, который он должен реализовать в жизни. Такое вот зернышко сеется, а дальше его, пока он малыш сам, не может его взращивать, то взращивают его родители крестные, да, поливают, чтобы оно проросло. Ну и вот прорастает, и дальше он сам об этом заботится. Ну, это задача христианина, да. Но нелегко это сделать, конечно, нелегко. Но Христос предупредил, Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Это Евангелие от Матфея, 11 глава. Царство Небесное силой берется, то есть ничего не бывает вот так просто на тарелочке принесли. Конечно же, употребляется, ну, какие-то усилия воли, стремление, реализация этого стремления. Вот цель христианской жизни, теосис, святость, обожение, говорит апостолам Спаситель: «Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Лука, Евангелие от Луки, 10 глава. Вот это очень важно, да? Не вот такими вот внешними силами мы должны радоваться, что там что-то получается, что-то у нас там, да? Что даже он им говорит, что духи вам повинуются. Но не это главное. А вот написано, что вы на небесах написаны, да? Что вы должны и жить так. Да? И, ну, вот это важно. Так что достижение святости – задача обычного человека, христианина. Вот есть у нас вопрос, что такое Читиеменея, почему этот труд святителя Дмитрия Ростовского ценит очень высоко. Но я едва ли успею на него ответить. Мы прервемся на небольшое время, а потом вернемся в студию.
4: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском Благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
0: Слушайте «Радио Образ» в Иксе на 95.8 FM.
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса». Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протерей Владимир Гофман. Пишите или звоните, задавайте вопросы. Они всегда есть у нас, возникают. Какого возраста бы человек ни был, какого бы образования не имел, какое бы образование не имел, но, тем не менее, все равно вопросы возникают. И что сумеем, мы даем вам ответ. Да, вот вопрос как раз такой прислали нам, пока был перерыв. Слышал такое, что Петра Первого чуть ли не считали антихристом. Так ли это и почему? Спасибо. Да, действительно, называли, конечно.

0: противоположным об антихристах, это, наверное, стоит рассказать отдельно. Тем более, что о Петре Первом сказать, да и не только сегодня, но и во все времена есть что. Так что обещаю, что в следующий раз об этом расскажу. Вот, да, так вот я говорил, что «Чти Минеи», почему этот труд святитель Дмитрия Ростовского ценит очень высоко. Что такое «Чти Минеи»? Это вообще сборники текстов такого житейного, духовного содержания. Они известны с XII века. Вот. И такой вот особой популярностью на Руси пользовались так называемые «великие Чти Минеи» святителя Макария. Это XVI век. И Минеи Чти святителя Дмитрия Ростовского. Это где-то около 1700 года. Вот. Великие Чти Минеи – это русский свод такой оригинальных и переводных памятников, который был составлен архиепископом новгородским Макарием 1530-1541. Вот. Впоследствии он был митрополитом московским и всей Руси. Этот сборник состоит из трех 12-томных сводов. Такая вот довольно серьезная целая библиотека. У нас звонок, я потом продолжу. Слушаю вас, говорите.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Раба Божия Елена.
0: Слушаю вас.
1: Пожалуйста.
0: Бог благословит.
1: У меня такой вопрос. Недавно меня как-то стало беспокоить. Если день преснопамятный родственникам попадает на постные дни, среда и пятница, мы накануне должны приносить постные продукты? Или также можно яйца, молочку, еще что-то? Это важное такое очень для наших сродников.
0: Да. Я думаю, что нет. Вы знаете, самое главное, что вы помните о них и молитесь. Вот это главное. Вообще, когда мы как-то очень часто переключается наше сознание на такие конкретные вещи, приношение, там, как правильно поставить свечку, так или не так, а вдруг кто-то, знаете, начинает беспокоиться, и не раз я с этим, да, думаю, все священники сталкивались, да, говорят, ой, вот имя случайно написало человек живой, а в записке о упокоении, как же теперь быть? Да ничего не произошло. Господь же не какая-то машина, которая принимает, так сказать, эти записки, как автомат, не рассматривая, и выполняет все, что тут, чтобы мы какую бы кнопку ни нажали. Нет, конечно. Поэтому бояться нечего, если даже и такое случилось. И также и приношение на канун, когда вы приносите какие-то продукты. Как уж у вас там получилось, специально, не специально, если имеется этот день там постный, хорошо, вы принесете постный. Даже если не постный, вы принесли, тоже ничего не случится. А то, что вы не забыли об усопшем близком человеке и помолились в этот день, это самое главное. Вот так. Да, так вот о Читях Минеях. Так, этот сборник, теперь мы его едва ли где-то сможем увидеть, кроме как каких-то архивных, в залах ценных изданий, да. Три 12-томных сводов таких. И туда включены и жития святых, и патерики, и книги Священного Писания с толкованием, и творение отцов церкви, и многое другое. То есть такой очень обширный материал. 25 лет этот сборник формировался. И в состав книг вошли почти все произведения церковно-повествовательного и духовно-учительного характера, подобранные и утвержденные церковью того времени. Да, мы говорим, 16 век, 1530 год. Они должны быть, призваны были такие регламентировать годовой круг чтения на каждый день. Святитель Дмитрий Ростовский, а это уже конец 17-го, начало 18 века, он составил сборник житий святых. В основу его легли в том числе и великие Чти Минеи, митрополита Макария, И вот как раз этот труд святителя Дмитрия

0: Дмитрия. Он впервые был издан в Киеве, тоже в те годы, да, в начале XVIII века. Вот. А потом издавался в разные годы жития, издавались и на церковнославянском языке, и в переработке на русский язык под редакцией известного историка Василия Иосифовича Ключевского. Вот. А в 2010 году было напечатано издание «Жития святых» на русском языке, изложенное по руководству Четехминей святого Дмитрия Ростовского в 12 книгах в современном правописании. Уже читать легче. Поэтому вот, вот что из себя представляют Четехминей. Мы часто вот называем «Жития святых», но это, да, касается вот особенно труда Дмитрия, святителя Дмитрия Ростовского. Там «Жития святых», а вот тот труд, значит, который святителя Макария, он тоже очень важен, потому что много там такого, что найти в других местах едва ли возможно. Но кто сможет обрести, читайте, не помешает. Вот, о традиции иконопочитания, такой вопрос у нас есть. Как сложилась традиция иконопочитания в православии? Да. Давайте посмотрим, что это такое. Во-первых, греческое слово «икона», оно переводится как «образ». Вот. Икону называют еще живописным Евангелием, и бессловесной проповедью, и богословием в красках, и окном в невидимый мир. Разные названия, и все они отражают то, что и представляет собой вот этот образ, икона святого Господа, Богородицы и так далее. Я продолжу, пока отвечу на вопрос. Слушаю вас, говорите.
1: Здравствуйте, отец Владимир.
0: Здравствуйте.
1: Очень рада вас в очередной раз слышать. Благословите.
0: Бог благословит. Как вас зовут?
1: Меня зовут Юля.
0: Угу. Слушаю вас.
1: Отец Владимир, у меня вот какой вопрос. Последнее время читаю «Оптинский цветник», цитаты наших оптинских старцев. Угу. И вот точно не помню, но смысл был такой, по-моему, преподобного Макария, что если не верьте тем слезам, которые появились раньше, чем Господь простил вас от всех ваших грехов. И теперь каждый раз, когда у меня наступают какие-то слезы в храме, на литургии, или слезы какой-то, может быть, как мне кажется, в благодати, мне начинает казаться, что это слезы от лукавого, это слезы не те, которые должны быть, да, то есть потому что Господь еще не простил меня, еще пока много, наверное, я о себе возомнила. Вот что вы скажете, вот те слезы, которые, как кажется, вот знаете, бывает иногда какая-то слезы вот какой-то вот радости, например, или какого-то вот почувствуешь мир душевный, покой, вот они наступают, вот эти вот слезы, или слезы покаяния, там, перед исповедью или вообще просто на литургии. Вот что, не верить этим слезам?
0: Я думаю, что верить, и даже, ну, как вам сказать, радоваться, я, ну, там, порадуюсь, например, сейчас слышу, что вы говорите, даже тому, что вот вы можете вот почувствовать эту радость там во время службы, да, это, конечно, Господь дает. Ведь Он говорит, ну, по большому счету, вот так, да, что мы не раз встречаем это выражение «плачьте о грехах». Да, пока на самом деле человек, вы говорите, он меня не простил. Ну, я, конечно, не знаю там вас, поэтому, чтобы так сказать, простил он или нет. Но если вы каетесь и делаете это искренне, все, что вы покаялись, искренне, я не случайно это повторяю, искренне не просто назвали, а покаялись, и слеза хоть одна капнула, когда вы это делали и каялись, и, значит, постарались больше не повторять этот грех, то вот и случилось то, что остальные слезы будут от Господа, конечно, что, чтобы мы не забывали о грехах каяться, чтобы мы, ну, вот все эти наши чувства не были подменены как-то другими. Вот. А уж то, что происходит во время богослужения, и что вы всплакнули от радости, там, от умиления, от какой-то вот той благодати, которая дает нам церковь, когда служится божественная литургия там, и так далее. Вот. Я думаю, что это сомневаться вам не нужно. Все это так. А вот каяться, если есть о чем, ну, какие-то грехи мы можем повторять, и это тоже не раз говорили святые отцы, что не бывает так, чтобы человек, вообще кто-то был без греха, да, и часто мы, покаявшись даже и искренне, невольно или вольно, какой-то грех повторяется, чтобы мы не опускали руки, и чтобы не думали, что ну что, все теперь, да, иногда вот так бывает. Великий пост начался, да, и приходит человек на исповедь и говорит, вот первую неделю, вообще решил попоститься, вот началась первая неделя Великого поста, ну и получилось так, что что-то съел, чего ж теперь поститься-то? Нет, так не надо. Это, знаете, очень простое, уж очень от лукавого искушение такое. Поэтому нет, поститься дальше надо, да, это, об этом святитель Феофан Затворник говорил, да, о том, что не надо вот так вот отчаиваться в совершенном грехе. Встал, если упал, и иди дальше. У нас еще звонок есть, слушаю вас. Говорите.
2: Батюшка Владимир, здравствуйте. Раба Божия Ольга. У меня вот такой вопрос. Вот такое расхожее мнение. Сколько раз слышу. Душа по своей природе христианка. Если душа зарождается вместе с телом одновременно, о какой природе тут имеется в виду? А если она зарождается у мусульманина, там, у иудея? Как определили природу? Спасибо, Господи.
0: Знаете, когда говорил это, говорил Тертуллиан, а Тертуллиан жил в третьем, если не ошибаюсь, веке, вот, едва ли тогда мусульмане были, он имел в виду, знаете, состояние вот, что такое, да, мы понимаем, еще христиане уже, как бы, Господь сформулировал, апостолы сформулировали наше состояние души, какое оно должно быть у христианина, да, и прощение, как бы отсутствие зависти и всего остального. Я думаю, что христиан, что рождается человек, в какой бы он ни родился, вот в этом понимании Господь дает. Я как-то не хотелось бы думать, что рождается человек заранее, уже душа обречена на какие-то злодейства и к этому готова, еще только появился на свет ребенок, а он уже к этому готов. Тут, видите, все о промысле Божьем, тема бесконечно огромна, и, наверное, всегда во все годы будут говорить о ней, размышлять философы, там, богословы, и думать сами люди, но я думаю, что он выразил это точно, что по своим качествам рождается. Вообще, происхождение души-то это тоже загадка, да? Я думаю, что вы слышали, наверное, что есть три теории, и, собственно говоря, ни одна из них не признана такой основной. Три теории, да, но одна осуждена на Пятом соборе, была Ригеновская, это о том, что души сразу все были сотворены Господом, потом они там даются при рождении человека, потом. И другие теории, все они имеют свои понятные плюсы и понятные минусы, и вот так вот очень трудно сказать, что о самом происхождении, но то, что она по природе вот имеет такие качества, или они развились, или они высохли, так сказать, умерли и не развились, вот эти лучшие качества, это уже зависит от других каких-то свойств, условий жизни там и так далее. Вот так. Да, да, об иконе мы говорили. Угу. По-разному, да, икону называют и бессловесной проповедью, окном невидимый мир и так далее. Разумеется, верующие люди чествуют и почитают иконы, ну, как раз, собственно говоря, вот это в соответствии с догматом святых отцов Седьмого Вселенского Собора. А он утверждает, что, взирая на образ, то есть на икону, когда мы смотрим, да, и взирая на него умом, мы восходим, да, вот смотрим это зрительно, да, а умом мы восходим к первообразу, Богу Троице, к личности Иисуса Христа, личности Богородицы или того или иного святого, чей образ перед нами находится. Да? Вот, видим вот это и к поклонению, почитание, что ли, образ, в образе первообразу мы поклоняемся, да, мы обращаемся к первообразу, глядя на образ. Вот такая вот получается картина. Вот. И вторая заповедь Ветхого Завета запрещает поклонение кумиру или какому-либо изображению. Есть такая заповедь? Да, есть. Ее часто вспоминают. Там икона непочитателей, да. А почему? Она дана была ведь для людей той эпохи, которые, чтобы они не поклонялись языческим идолам. Мы знаем, что Бога нельзя было увидеть, и нельзя и было изобразить. А мы живем в те времена, когда вообще-то вообще совершилось уже Боговоплощение. Человек Бога видел в лице Иисуса Христа. Вспомним Евангелие, да, от Иоанна. Апостол Филипп спрашивает: «Господи, покажи нам Отца». А ему отвечает Господь: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». Вот и получается, что мы действительно видели Бога. Таким образом, стало возможно изображать Бога. Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, явил. Это тоже Иоанн Богослов говорит, да, никто никогда не видел Бога, Творца. Но вот в Единородном Сыне мы видим Отца, как и говорит он апостолу Филиппу. Преподобный Иоанн Дамаскин писал следующее. «В древности Бог бестелесный и не имеющий вида никогда не изображался. Теперь же, когда Бог явился во плоти, из человека поживе изображаю видимое Бога». Вот отпечаток лика Иисуса Христа на убрусе, да, известный, да, нерукотворный образ. Он послужил основанием для написания икон Спасителя, его Пречистой Матери, ангелов, святых угодников. Да, ну и почитание их христианами. Почитание, мы еще подчеркну, да, не поклонение, почитание. Поклоняемся только Богу. Важное значение придавали иконопочитанию святые отцы. Например, преподобный Федор Студит говорит так. «Почитание иконы Христа основывается на учении святых отцов. Если почитание уничтожается, уничтожается вместе и домостроительство Христа. И если поклонение не воздается иконе, уничтожается точно так же поклонение Христу». Вот как серьезно к этому относятся христиане. Ну вот, о святости еще есть вопросы. Что часто говорят, святой сильный, значит ли это, что есть слабые святые? И вообще, допустим ли нам выделять кого-то из святых? Ну, много чего говорят. Знаете, вот в народе складываются свои такие вот понятия, не всегда они соответствуют тому, чему учит церковь. Да, поэтому говорят много, а слушать надо не все. Некоторым святым дается Богом благодать помогать людям в том или ином, в каких-то их нуждах, да, донося до Господа наши молитвы. Вот, и эти святые помогают нам в меру нашей необходимости и воли Божией о нас, грешных. И мы, конечно же, должны помнить, что подателем всех благ является Господь, вот, и поэтому не будем делить на сильных или на слабых. Вот неправильно это. Даже вот понятно, что вот, например, перед иконой той или иной много молилось людей, говорит, она намоленная, она сильнее. Разве в этом дело, да? Это очень хорошо, что молились люди, все. Мы ее ценим, и поэтому тоже. Но, как опять же говорил Феофан Затворник, о том, что и на бумажную икону может Господь дать, через нее свою благодать явить. Да? Дело не в этом, вот, а в том, чтобы мы, когда молимся, Ну, во-первых, просили благого, то есть для души нашей полезного, и было, и совпало это с волей Божией о нас тогда. Господь посылает нам, да, и через того святого, перед иконой которого мы свою молитву совершали, посылает нам ответ и дает ответ, и помогает нам, вот, или там исцеляет и так далее. Вот. А не от того, что он сильнее или не сильнее. Ну, да, так, ну, человек живой. В народе складывается, да, почитание того или иного святого особенно, особенно, да. Почитаем мы Николая Чудотворца. Во всех концах земли, так сказать, почитаемый святой. Ну, почему это сложилось, трудно ответить. Это все веками как-то формировалось. Почитаем, вот, например, святитель Спиридон Тримифунский. Некоторое время назад его, конечно, ну, знали там, да, можно было в календаре увидеть, но такого почитания не было на Руси. Да. А потом вот очень в 90-е годы вот, прошлого столетия, значит, там как-то было, почитали и очень-очень активно было почитание Ксении, блаженной Ксении Петербургской. Потом появилось, и как-то так возникло стихийно, там уж как-то, да, вот по промыслу, наверное, Божию, почитание Матроны Московской. И несколько меньше стало, ну, тут сравнивать, наверное, это невозможно, но это чувствуется по запискам, которые на молебны передаются. Меньше стало Ксении Петербургской, да. Так или иначе, вот как-то возникает такое уклонение. Также, скажем, вот Дмитрий Солунский. Когда-то на Руси он очень был почитаем. Много было храмов Дмитрия Солунского. А потом вдруг стал преобладать великомученик Пантелеймон Целитель. Как это объяснить? Ну, наверное, просто объяснить это невозможно. Так оно происходит в жизни. Вот так, да. Поэтому не будем мы с вами, еще раз скажу, делить на сильных или слабых. Молимся Богу через того или иного, обращаясь к тому или иному святому. И не делим, да. Ну вот, как относиться к современным старцам, слава которых распространяется среди людей, и которым едут со всей страны. Ну, во все времена были подвижники, которые мы вот называем старцами. Может быть, не повторится такое старчество, расцвет, вот, которого Бог явил вот нам в конце 19-го, начале 20 века, в Оптиной пустыне, но так или иначе будут и есть, конечно, духоносные отцы и в наши дни. Да, например, старцем называли отца Кирилла Павлова, отца Иоанна Крестьянкина и других. Главное, чтобы мы правильно понимали это явление. Вот не ждали от старцев каких-либо пророчеств, потому что очень часто говорят: «О, прозорливый, я поеду к прозорливому старцу». А зачем? А узнать, что будет в будущем? А зачем тебе узнать, что будет в будущем? Если Господь от тебя скрыл, ты зачем туда заглядываешь? Все по промыслу Божию, причем очень мудро устроено. Ну, представляю, что если мы заглядываем в будущее, смотрю, ага, день моей кончины такого-то сентября, такого-то года. И как мне жить потом? Каждый день вычеркивать из календаря какой-нибудь один из дней, да, вот, ага, все ближе дата-то, вот так. Это не жизнь будет. Господь это скрыл от нас, да. Поэтому не надо туда заглядывать, куда запрещено. И поэтому вот понятно, что какие-то другие пророчества, которые открывает Господь, которые полезны душе человека, это другое дело, да, вот, и чтобы не ждать нам от старцев ни чудес, они все-таки и не фокусники какие-то, да, не просить открывать там будущее, за нас наши проблемы решать, а вот искать духовной помощи и поддержки, и молитвенного общения, это другое дело. Ну, звонок у нас есть, да, успею, может быть, слушаю вас.
3: Алло, добрый день.
0: Добрый.
3: Раба Божий Фатия.
0: Да.
3: Отец Владимир, вот очень многие мучаются. Рак, там, 5-10 болезни, страшные, ужасные, мучаются годами. Именно мучаются. Достигают ли они святости или нет? И умирают. Но они же мучаются годами. Некоторые даже десятилетиями.
0: Вот, знаете, об этом можно было бы говорить более подробно, и хотелось бы, но так как у нас вот время истекло, я скажу только, это не забываем мы, что мученик за Христа. Вот я думаю, что вы видели умирающих, проклинающихся на свете, мучающихся и проклинающих, или наоборот, обращающихся к Христу и умирают с именем Спасителя на устах. Вот в этом разница. Понимаете? Все, больше я уже не успею. Но я думаю, что вы поймете, о чем речь идет. Храни вас Господь.
4: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Петр Ильич Чайковский. Фрагмент из балета «Щелкунчик».

0: Музыкальные мгновения.
1: В одних источниках говорится, что Антонио Вивальди называли «рыжим попом», а в других – «красным ксензом». Оставим это на совести переводчиков. Известно лишь, что подобные прозвища он получил благодаря ярко-рыжему цвету своих волос. Вивальди был мал ростом, с впалой грудью и узкими плечами, всегда одет в черный костюм аббата. Крупная, задорно откинутая назад голова с рыжими волосами, лицо печальное, с высоким покатым лбом, худыми щеками, немного крючковатым носом и выступающим вперед подбородком. Глаза большие, светлые, немного грустные. Аббат, лишенный сана, вечно преследуемый церковными властями и великий музыкант, написавший огромное количество произведений, Вивальди казался натурой странной и противоречивой, а в жизни был на редкость настойчив и целеустремлен. Не зря великий Иоганн Себастьян Бах признавал его великим композитором и переложил скрипичные концерты Вивальди для фортепиано и органа с оркестром. Эти концерты более полутора веков считались произведениями Баха. Всю свою творческую многогранность и глубину Вивальди запечатлел в знаменитом цикле «Времена года», где, как в жизни человека, порой бушуют грозы, а иногда греет ласковое солнце.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: В поле вихрь летучий гоняет желтый лист, и разложен передо мной в камине огонь трескучий. Меня томит несносная хандра. Афанасий Фет.
2: Русский композитор Михаил Иванович Глинка был очень образованный человек своего времени. Он знал 6 языков, поэтому свободно общался со многими музыкантами мира. Кстати, что немаловажно, Глинка обладал легким, прозрачным, уравновешенным характером, что позволяло ему быстро находить общий язык даже с малознакомыми людьми.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Рейнгольд Глиер. Фантазия-симфония для оркестра народных инструментов.

зона и ярмарка. Напомним, что храм преподобного Антония Великого находится в главном городе Воскресенского Благочиния по адресу улица Советская, 2. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. Нижний Новгород и Володарский муниципальный округ вошли в число лидеров по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни в России». Топ-10 лидеров национального проекта были названы в рамках 2-го форума развития «Города будущего» в Перми. Эксперты Минстроя России оценили выполнение показателя национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» по повышению качества жизни в опорных населенных пунктах нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в минувшем году. К опорным населенным пунктам относятся окружные центры и города, имеющие стратегическое значение, оказывающие существенное влияние на экономику региона. В категории «Крупнейшие города с населением более 1 000 000 человек» 2-е место занял Нижний Новгород, уступив только Москве. На 3-м месте – Санкт-Петербург. Кроме того, в категории «Среднее муниципальное образование» с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек в топ-10 эксперты включили Володарский муниципальный округ, который занял 7-е место. Отметим, что в минувшем году в Нижегородской области прибавилось 105 благоустроенных общественных пространств, проведено благоустройство более 400 дворов, отремонтировано свыше 760 километров дорог. В Нижнем Новгороде реализуется самая масштабная среди нестоличных российских городов программа развития общественного электротранспорта. Закуплены 170 новых трамваев. Сформирован 2-й по величине в России парк электробусов. Продолжается строительство метро. Начато строительство канатной дороги через Аку. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В 1824 году в Тифлисе появилось произведение, которое стало одним из самых важных произведений русской культуры. Это комедия Грибоедова «Горе от ума». Работал, конечно, над ней Грибоедов долго, с 1816 года, когда появляется первый замысел, первые начертания. В 1824 году в Тифлисе комедия обретает законченный вид. И вся последующая русская культура, русская литература, так или иначе, вот с «Горе от ума» Грибоедова оказывается связанной. Во-первых, появляются многочисленные цитаты, да, как Пушкин говорит, они расходятся в пословице. И мы зачастую даже не помним источник уже, когда говорим и про «Счастливые часов не наблюдают», или что за комиссия создатель «Быть взрослой дочери отцом». Все врут календари, и перечислять там можно очень много и долго. Но эта комедия входит в русскую культуру еще и своей структурой, теми образами, которые Грибоедов создает. Но вот в частности, например, открытые финалы. В комедии это открытие Грибоедова. Русская комедия, она вообще этим отличается, открытым финалом. Хотя традиционный, классический вариант, все должно быть завершено. Проблема должна получить свое логическое завершение. И как там еще есть это высказывание: «Порок наказан, добродетель торжествует». Вот в этом всегда была специфика комедии. А грибоедовский герой уезжает в никуда, уезжает в туманную даль, по сути, ведет себя в финале как романный герой, и, как мы помним, это потом перекочевывает в русскую.

0: комедию как таковую. Грибоедов первый, например, изобретает то, что назовут диалогом глухих, когда герои говорят друг с другом, друг друга не слышат. Ну и так далее. Вот такие отзвуки, отголоски грибоедовской комедии, они проступают в очень многих произведениях русской литературы. Ну, например, в «Евгении Онегине». Достаточно вспомнить московские фрагменты Онегина и ту атмосферу, которая царит в доме Фамусова. Драма Лермонтова «Маскарад». Ее Лермонтов создает, явно ориентируясь на грибоедовскую комедию. Свой вариант «Горе от ума» напишет Островский. Это будет его доходное место. А Жадов – это такой вариант чиновничьего Чацкого, Тургеневского родины, и даже князя Мышкина тоже соотносят с Чацким. Известны многочисленные воплощения Репетилова, Скалозуба, Фамусова в последующей литературе. В романе «Кто виноват?» Герцен использует грибоедовский сюжет о клевете. И вот этот сюжет о клевете, когда он начинает определять судьбу людей – это вот то, что в своей комедии Грибоедов открывает. Существовали, кстати, многочисленные попытки продолжить «Горе от ума». Известна, например, пьеса «Растопчиной», герои, которые в «Горе от ума» действовали через 20 лет. У Салтыкова, Щедрина, вот такие завершения «Горе от ума», но уже не в жанре комедии написанные есть. Но мы сегодня поговорим о Льве Николаевиче Толстом, у которого в «Войне и мире» и в других его произведениях вот эти отсылки к «Горе от ума» мы встречаем постоянно. Я напомню, например, одну ситуативную перекличку Вани Карениной. Мы все помним эту сцену падения Вронского с лошади и последовавшее за этим смятение Анны. Да, сцена ключевая, сцена крайне важная в романе, но она корнями как раз уходит в «Горе от ума». Это сцена падения Молчалина с лошади и смятение Софьи. Интерпретирована по-другому, и, может быть, мы когда-нибудь о ней поговорим, но вот сам факт, да, вот эта вот перекличка, вот этот отголосок. Но гораздо больше вот таких отголосков «Горе от ума», конечно, содержится в «Войне и мире». Обусловлено это прежде всего тем, что действие романа Толстого и действие комедии «Горе от ума» происходят примерно в одно и то же время в Москве. Но только у Толстого Москва допожарная, а у Грибоедова Москва уже послепожарная, но не утратившая от этого ни своего уклада, ни образа мысли. Да? То есть вот для Грибоедова это было вообще принципиальным. Прошла война, мы победили, там изгнали Наполеона, Москва сгорела, а в нравах и в самой структуре общества ничего не изменилось. И вот, по сути, у Толстого будут те же самые типы, которые нащупал, которые увидел, которые воплотил Грибоедов. Их очень подробно описал Гершинзон. У него есть книжка, которая называется «Грибоедовская Москва», где и прототипы Фамусовой, и прототипы Хлёстовой, и Загорецкого, и так далее. Вот все они описаны. Но мы поговорим сегодня только лишь об одной паре героев, которые вот находятся вот в таких отношениях родственной связи. Это Молчалин и Борис Друбецкой. Уже в первых откликах на толстовский роман эти герои оказались прочно соотнесены. И наиболее детально вот это родство, это сходство рассмотрел Дмитрий Писарев. У него есть статья, которая называется «Старое барство». Была написана статья и опубликована тогда, когда роман Толстого еще не был закончен. И поэтому вот как бы вот, вот и во всей логике судьбу Бориса Друбецкого Писарев еще не знал, но очень точно ухватил то, что Толстой в этом герое выразил. Надо сказать, что сам появившийся роман «Войну и мир» Дмитрий Писарев воспринимает почти так же, тех людей, тех персонажей, которые там отражены, почти так же, как Чацкий воспринимает фамусовское общество. Как мы помним, взгляд Чацкого – это взгляд критический. Вот при всем том, что он москвич, да, и надо сказать, что он любит Москву, он в нее стремится, он приезжает не только к любимой девушке, но еще и вот в этот родной город. Да, вот вместе с тем это взгляд критический, взгляд насмешливый. И это свойство, оно не исключает любви к тому месту, где ты живешь. Так вот и Писарев. Он считает, что в этом романе целый ряд ярких и разнообразных картин, написанных с самым величественным и невозмутимым спокойствием, ставит и решает вопрос о том, что делается с человеческими умами и характерами при таких условиях, которые дают людям возможность обходиться без знаний, без мыслей, без энергии и без труда. То есть вот он находит вот это типологическое, очень важное. И разбирает Писарев, как сам он говорит, патологические мужские типы. Свой обзор этих патологических мужских типов он начинает снизу, как он говорит, то есть тех фигур, насчет которых разногласие почти невозможно и которых неудовлетворительность будет, по всей вероятности, признана всеми читателями. Вот таким однозначно неудовлетворительным персонажем для Писарева является Борис Друбецкой. Но тут попутно надо сказать, что следующим в иерархии у него стоит Николай Ростов. Но это можно как бы оставить за скобками, да, уже. Но однозначно неудовлетворительный персонаж. Надо сказать, что когда говорят о «Горе от ума», то говорят как об открытии Грибоедова. Это то, что он находит смешанные типы. У него в персонажах, во всех, есть и отрицательные, и положительные качества. Такой любящий отец Фамусов, да, и в то же время, ну, такой недалекий, который скорее барствует на своем служебном месте, чем трудится. Жизнь проводит в этих обедах, пирах, в забавах. То же самое Софья. Мечтательно, но и мстительно одновременно, да. То есть вот все эти качества, они в персонажах сходятся. Единственный герой, который получает однозначно отрицательную характеристику, это как раз Молчалин. Для Писарева как раз таким однозначно неудовлетворительным персонажем в «Войне и мире» становится Борис Друбецкой. И он называет его великосветским Молчалином. Причем дальше он начинает последовательно сопоставлять этих двух героев, Бориса Друбецкого и Молчалина, хотя кажется, что между ними принципиальное отличие. Один князь, да, ему не надо пробиваться в то общество, в которое пробивается Молчалин, потому что он к этому обществу принадлежит уже по рождению. Тем не менее, вот это общее такое родство в том, как они выстраивают свои взаимоотношения с людьми, оно, безусловно, и делает их вот такими почти тождественными. То есть, оказывается, каждая социальная среда, неважно, князь ты или псарь, да, она имеет вот своих Молчалиных и своих Чацких. Вот что же в них такого общего? И Молчалин, и Друбецкой бедны. Но, как я уже сказала, есть принципиальное отличие. У Друбецкого есть титул родство. И он по рождению, как мы уже сказали, вхож в те дома, которые для Молчалина изначально закрыты. Попасть туда для Молчалина становится верхом желания, и такая возможность для него открывается лишь в исключительных случаях. Вот, как мы помним, такой случай Молчалин не упускает, да? Его из Твери берет Фамусов именно за его деловые качества. Однако, в отличие от Молчалина, Друбецкой не сам пролагает себе карьерную дорогу. Вот «не сам» поставим в кавычки, потому что, как мы помним, за него это делает мать. Всю самую грязную работу – ходить унижаться, просить, плакать, да, добиваться удачного места с помощью писем, просьбой о том, чтобы какое-то влиятельное лицо замолвило словечко. Вот все это делает за него мать, за Бориса Друбецкого. Молчалин, конечно, такого же лишен. Да, но Борис Друбецкой позволяет на каком-то этапе матери сделать это, а дальше он уже начинает действовать сам. А именно от того, что у них разный социальный статус, Писарев так видит различия принципиальные между ними. Он пишет: первого, то есть Молчалина, будут кормить и презирать. Первого будут рядить шуты. Первого не пустят дальше той лакейской роли, которую он на себя принял в близоруком ожидании будущих благ. Со вторым, напротив того, будут советоваться, его могут полюбить. К нему могут даже почувствовать уважение. Его могут произвести в друзья и наперсники. Великосветский Молчалин, князь Борис Друбецкой, идет по этому второму пути. И, разумеется, высоко неся свою красивую голову и не морая кончика ногтей, какой бы то ни было работой, легко и быстро доберется этим путем до таких известных степеней, до которых никогда не доползет простой Молчалин, простодушно подличающий и трепещущий перед начальником и смиренно наживающий себе раннюю сутуловатость за канцелярскими бумагами. Понятно, что слово «простодушно» никак не соотносится с Молчалиным, как, впрочем, и ранняя сутуловатость. Как мы помним, она у него действительно там, он может склониться, да, в услужливом поклоне, но она у него, эта сутуловатость, вариативная. Он очень быстро избавляется от нее, когда оказывается либо с Лизой, да, либо вот в какой-то момент в диалоге с Чацким. Надо сказать, что вот само это понимание Молчалина, то, как о нем пишет Писарев, ну, просто Молчалина даже жалко становится, потому что он тут чуть ли не трагическая обреченная фигура, которая вызывает сострадание. А поэтому уже характеристика очень неточная. Если Молчалин таков, каким его видит Писарев, то, во-первых, в своих таких карьерных притязаниях он не способен преодолеть стен дома Фамусова, что опровергается уже самой пьесой. Дом Фамусова, даже вот при том финале, который здесь происходит в этой комедии, для Молчалина лишь трамплин, начало. Это уже ясно из того, как герой намекает на свои отношения с Татьяной Юрьевной, у которой он бывает. Да, потому что мы видим, он очень точно знает, при ком оказаться, кому подольстить и как сделаться нужным. Во-вторых, если верить Писареву, то далее письмоводителя Молчалина не двинется. Но, как мы помним, Молчалин не без гордости говорит Чацкому: С тех пор, как числюсь по архивам, 3 награждения получил. То есть он движется по этой карьерной лестнице. Именно вот это неостановимое движение Молчалина все выше, выше и выше будут фиксировать все, кто будут так или иначе пытаться продолжить судьбу Молчалина. В последующей литературе Растопчина и Салтыков-Щедрин все рисуют его как человек, который достиг какого-то достаточно высокого чина. Но вот это вот все-таки общий момент есть. В биографии всех героев Молчалиных вот есть социальная маргинальность в изначальной точке их жизненного старта. Оба очень недовольны тем, что имеют, и оба всеми силами, правдами и неправдами, стремятся занять более высокое положение, чем то, на которое они в данный момент могут претендовать, и добиваются его целенаправленно, методично и расчетливо. Они стремятся сделать успешную карьеру, а не реализовать себя в общественно полезной деятельности. Вот как точно опять же замечает тот же Писарев, Борис может стремиться только к выгоде, но никогда к идеалу. То есть цитата, которая очень легко приложима и к Молчалину. Надо сказать, что и у того, и у другого они не просто стремятся делать карьеру, они становятся теоретиками карьеры, потому что у каждого из них есть своя теория карьеры, от которой они не отступают. В ее основе осознание изначальной иерархичности общества, а потому они готовы служить, причем служить не делу, а лицам, если перефразировать Чацкого. Они понимают, если использовать толстовского выражения, что существует неписанная субординация. Она нигде не отфиксирована. Но Борис Друбецкой очень четко это видит тогда, когда наблюдает за работой Андрея Болконского. Андрей Болконский – адъютант у Кутузова. И Борис Друбецкой, который приходит к Андрею Болконскому по делу, да, он вдруг видит, что в приемной адъютант оказывается важнее, чем армейский генерал, армейский полковник, хотя они выше его по чину. И именно адъютант определяет, будет или не будет допущен, да, вот этот армейский полковник к тому, кто ему необходим, и вот эту свою функцию, да, вот эту вот неписанную субординацию Борис Друбецкой четко совершенно видит, фиксирует. А Молчалин же это выводит из самой структуры московского общества. Они оба понимают, что не достоинство личные качества, а правильное место определяют успешность движения по карьерной лестнице. А потому стараются получить такое место, которое, во-первых, обеспечивало бы их постоянное присутствие рядом с власть-придержащими, а во-вторых, подчеркивало бы вот этот орел успешности. То есть, когда при сильных мира, да, при царе, который принимает тут какое-то решение, сам человек начинает собственную значительность воспринимать иначе. Оба готовы выполнять незаметную работу, которая лишена творчества, и в которой не нужна инициатива. Это та бумажно-канцелярская работа, от которой большинство людей стремится избавиться, а они понимают силу, умение именно эту работу организовать. И именно точное исполнение вот этой работы рождает осознание своего влияния, своей власти. Причем какого влияния и власти? Когда действует не напрямую, а через кого-то другого. Да, когда ты остаешься в тени, но все-таки вот получаешь реальные рычаги влияния. И такое теневое положение даже в большей степени им позволяет управлять ситуацией, воздействовать на людей так, как они осознают, что вельможа, при котором они состоят, в какой-то момент начинает зависеть от них больше, чем они от вельможи, что мы и наблюдаем, например, и в случае с Молчалиным, и в случае с Борисом Трубецким. Они оба службисты, да, но им нравится вот сама вот эта внешняя форма этой службы. Они получают удовольствие от бюрократической казуистики и возводят умеренность и аккуратность в культ. Как замечает один из литературных критиков на рубеже XIX-XX веков, Меньшиков, «умеренность и аккуратность», пишет он, эта фраза сделалась со времен Грибоедова как бы формулой низости. Почему? А потому что она проистекает из уст человека такого низкого, да? Человека, которому очень хорошо подходит слово «лакей», потому что и тот, и Борис Друбецкой, несмотря на свое княжеское происхождение, Молчалин, оба имеют лакейскую природу. И оба при этом это слово не любят, да? И вот надо сказать, что, например, Друбецкой это слово даже подвергает переосмыслению. Но вот характерен в этом отношении разговор Ростова с Борисом, когда Друбецкой привозит письмо, которое мать Ростова там у кого-то выпросила, чтобы его тоже взяли в адъютанты. И он отдает ему это письмо, на что Ростов и говорит, что он никогда службу в армии не поменяет на вот эту лакейскую службу. И это очень больно как-то задевает Бориса, потому что если та работа, которой он занимается, лакейская, то она, значит, ну, как бы неполноценная, прямо скажем. он начинает от этого слова как бы избавляться. Он никак не принимает того, что его служба имеет эту лакейскую природу. Вот оба эти героя, несмотря, опять же, на социальное происхождение, это герои такие манипуляторы. Они манипулируют людьми, управляют ситуацией, проявляется это по-разному. Они как бы создают ощущение, что все происходит независимо от них. Вот Софья очень четко говорит про то, как возникает между ней и Молчалиным чувство. «Я не старалась, Бог нас свел», — говорит она. Случай, который начинает, да, влиять, определять очень многое. Но именно так создает свои ситуации Борис Друбецкой. Еще один очень важный момент. Они оба безмолвны. Безмолвием обезоруживает гнев Фамусова Молчалин. Таким же безмолвием, а потом восхищением размерами шорстской шпицы приглушает он гнев Хлёстовой, да, но таким же точно самым свойством обладает и Борис – где-то промолчать. Но и еще одно качество и свойство для этих героев, такое очень характерное и типическое, его можно было бы назвать так – этическая лобильность. Очень быстро отказываются от каких-то привязанностей, которые были им свойственны и характерны. У того же самого Писарева есть прекрасный образ гимнаста в отношении Бориса Друбецкого. Он говорит о том, представьте, гимнаст, который лезет вверх по дереву. Да, вот он смотрит на ту ветку, которая перед ним, цепляется за нее и никогда уже не смотрит вниз. Вот то же самое мы видим в этих героях. Борис, например, он даже начинает стыдиться своих этих прежних привязанностей. Тот же Ростов вызывает у него чувство неловкости. Но Борис сложнее. Толстой нам показывает, как он отказывается в себе от того, что является для него важным. Ну вот Наташа приезжает в Петербург, и Борис начинает бывать у них. И тогда мать Наташи Ростовой ставит перед ним напрямую вопрос, да, и говорит о том, что если он будет у них бывать чаще, это будет неприлично. Как не тяжело Борису, да, но он это решение принимает. При этом разум и чувства у него находятся в неком конфликте. И прямо перевернутая ситуация, когда он женится на Жюли Карагиной, на ее рязанских имениях, она вызывает у него чувство физического отвращения. Но вот меркантильный момент в отношениях, он все-таки берет верх, и Борис говорит о том про себя, да, сам себе говорит о том, что ведь можно редко видеться. Да, то есть вот этот момент, да, когда мы идем по ступеньке вверх-вверх, забывая все то, что там было когда-то под нами, то, что нас сформировало, и то, что составляет наш жизненный опыт. Вот два таких героя, которые сформировались в определенных условиях. Надо сказать, что Молчалин – это как раз тот персонаж, который был найден, увиден Грибоедовым в той новой формирующейся России, которая перестает быть дворянской и которая становится чиновничьей бюрократической. Не случайно это одна эпоха. Это люди, которые начинают осмысленно делать карьеру, встраиваясь вот в этот государственный механизм, очень успешно продвигаясь вверх-вверх-вверх по карьерной лестнице и вместе с тем лишаются того человеческого, что, ну, делает человека чувствующим, страдающим, совершающим ошибки, потому что человек без ошибок не бывает. Как пишет, опять же, Писарев, представить Бориса и катастрофу невозможно. Но ведь посмотрите, сама катастрофа, в которой оказывается Молчалин, она тоже фиктивная. Кстати, эти герои еще начисто лишены творческого дара, но хотят владеть словом. Поэтому Молчалин переписывает тетрадочку стихи, а Борис Друбецкой пытается вести записки свидетелей вот этих исторических важных событий, в частности, записывать то, что происходило в Тильзите. А что он видит? Он видит не суть явления, а одежду, форму, кто что сказал и так далее. То есть вот ухватить главное и отразить ни тот, ни другой не могут. Они не могут сформулировать суть своего чувства или суть исторического события так, чтобы рассказывалось об этом событии, а не о какой-то поверхности, которая с ними связана. Такой персонаж появляется в литературе, и, как мы понимаем, он как бы идет из самой этой жизни. И «Молчалин и блаженствует на свете» — это то, что произнесет Чацкий, да, это, в общем, фраза на все века, фраза универсальная. Потому что вот этот тип, он на самом деле будет при всех обстоятельствах и при всех условиях равен себе именно в силу того, что вот мы и назвали этической лобильностью. Умение не иметь вообще никаких идеалов, а руководствоваться только выгодой.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –

0: 60 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Фотография цвета кофейного на страницах альбома семейного. Вот бульвар, на который впервые на свидание тебя я позвал. Мы тогда не могли догадаться, что нельзя нам с тобой расставаться. В это время слова до смешного простые нам старый фотограф сказал. Подойдите друг к другу поближе, я сниму вас на фоне бульвара. Улыбнитесь, теперь я действительно вижу, а вы просто чудесная пара. Так связала одна фотография и твою, и мою биографию. Ну а если случайная ссора нам свои предъявляла права, фотография нас выручала, словно молодость нам возвращала. И опять повторялась далекая встреча, и снова звучали слова. Подойдите друг к другу поближе, я сниму вас на фоне бульвара. Улыбнулись теперь, действительно вижу, вы просто чудесная пара. Ах, как все-таки время торопится, дни летят, фотографии копятся, и все меньше свободного места остается в альбоме у нас. Вот и сын наш стоит в ожидании, он, любимый, назначил свидание. И опять на бульваре какой-то фотограф, наверное, скажет сейчас. Подойдите друг к другу поближе, я сниму вас на фоне бульвара. Улыбнитесь теперь, я действительно вижу, вы просто чудесная пара. Вы просто чудесная пара. Вы просто чудесная пара.
1: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.